С одной стороны, он муж Божий, и его называют мужем по сердцу Божьему. Но он в своей жизни делает ошибки. Он грешит против Господа. Он царь. Он приказывает исчислить всех мужчин, годных к войне. Но мотив сделать перепись неправильный, плотской. Это было желание показать свою силу и превосходство. Можно полагаться на армию, на свои силы. Опасность забыть Господа. Царь Давид издает приказ, проводится перепись, ему приносят результаты, но сердцем он чувствует, что он согрешил. И через пророка Господь говорит Давиду: ты будешь наказан, у тебя есть выбор. И Давид говорит: я лучше впаду в руки Божии, чем в руки человеческие. И Господь совершает свой суд. Когда духовный лидер отклоняется от путей Божьих, то последствия этого решения могут быть разрушительными. Это произошло и в этой истории, связанной с жизнью Давида. Это был непростой период жизни Давида. Кажется, была одержана победа над филистимлянами, но он расслабился, не бодрствовал духовно. И мы видим, читая этот текст, что Давид не общается с Господом. Мы не читаем о молитве, не читаем о том, что он ищет Божьего совета. Он не спрашивает совета у своих друзей, у советников. Он сам принимает решение провести перепись. Второе, Давид не был подотчетен никому, кроме самого себя. А это опасно — находиться в таком положении. Но слава Богу, что Давид имел чувствительное сердце. И мы читаем в 24 главе 2 книги Царств, 10 стихе. После переписи сердце Давида было встревожено. Он начал испытывать угрызение совести. Его сердце было встревожено. Он, с одной стороны, получил желаемый ответ от Иавы и посмотрел на почет населения. Но потом он задумался: зачем я это сделал? Это всего лишь подчеркивало его гордость. Читаем Божье Слово дальше. Давида мучили угрызения совести после того, когда он провел перепись населения. И Давид говорит эти важные слова. Вторая книга Царств, 24 глава, 10 стих. «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Во первой книге Припоминон, 7 и 8 стихи, сказано следующее. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиль». Похоже, что угнетало сердце Давида. Когда мы совершили какую-либо неправду, мы начинаем видеть, как происходит разорение, провал, падение. Мы свидетельствуем об ощущении, что мы явились причиной этого. И мы не можем позволить, чтобы все так оставалось. Мы должны иметь с этим дело. Читаем дальше 21 главу 1 книги Припоминон. «И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Это подлинное признание своей неправоты. Теперь же ему предстоит сделать выбор. Это необычный отрывок Священного Писания. Трудно вспомнить другой текст из Библии, где бы человеку была дана возможность выбрать последствия своей неправоты. И этот выбор Давиду дает Бог. Посмотрим, какой выбор предоставляется в тексте из первой книги Припоминон. «И говорил Господь пророку Гаду, прозорливцу Давидову, он был одним из помощников администрации, окружавшей трон Давида, и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел пророк Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе. Читаем дальше. Или три года голод,

Или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или 3 дня меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, истребляющих во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом. В данный момент Давид занимал совсем незавидное положение в этой ситуации. Он должен был выбрать одно из 3 наказаний за свой поспешный поступок. Это важный момент, который необходимо отметить. Мы должны увидеть, что любой греховный поступок создает волны, вызывая волнение на поверхности глади. И хотя он выберет 3 дня, это событие никогда не будет забыто. Зная Давид о 3 предстоящих наказаниях заранее, каким мощным, сдерживающим фактором это могло бы послужить и придало бы другое значение переписи населения. Его ответ в 13 стихе очень выразительный. «Я сокрушен, я в душевном смятении». Древнееврейское слово означает «быть связанным, ограниченным, стесненным». Здесь заложена идея того, словно крутит живот. «Я стеснен, я связан внутри». И каждый из нас когда-либо произносил подобные слова. Он услышал оглашение приговора. И это было больше, чем он мог вынести. Это было гнетущее угрызение совести. И Давид говорит: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». Это мудро. Если вы хотите милости, то попадайте в руки Господу. Если вы хотите суда, то попадайте в руки человеку. Я возьму 3 дня меча Господа. После этого следует неприятная картина, когда Давид дает себе отчет в том, что означает движение Божьего меча, который словно коса вырезает людей в земле Израиля одним за другим. И это больше, чем он может выдержать. Затем Бог направляет ангела к городу Иерусалиму, к самой столице, чтобы уничтожить ее. И 15 текст. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь я опусти руку твою». В 14 стихе, который я намеренно пропустил, описано само разорение, как следствие греха одного человека. «И послал Господь язву на Израиль, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Для многих из нас это невообразимая цифра. И если вы папа или мама, и вы намерены сделать что-то по-своему, или пойти куда пожелаете, то вы можете это сделать. Но вы не сможете избежать ущерба, который вы нанесете этим своей семье. И ваше разумное объяснение не успокоит и не избавит от этого урона. Давид попал в ловушку, наблюдая за тем, как ангел смерти проносится по земле Израиля в мучениях. «И поднял глаза свои Давид и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим, и пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои». Но посмотрите дальше, что Давид говорит. «И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло». И в ответ молчание. Это часть закона сеяния и жатвы. И вы не можете сбросить это со счетов. Никто из людей не живет на необитаемом острове. Мы живем не одни. Мы не можем грешить, не имея при этом разрушительных последствий, влияющих на окружающих людей. «А эти овцы что сделали, Господи Боже мой? Да будет рука твоя на мне, на доме отца моего. Что сделали? Или чем заслужили это жители Израиля? Они же ничего плохого не сделали и ничем этого не заслужили». Когда последствия затрагивают кого-то еще помимо вас, то это душевная мука. И Давид молится: «Помилуй народ, Господи». Что же делает Бог?
Мы видим сломленного человека, который сталкивается с ответственностью за свое беззаконие. Помните, грех требует ужасной платы. Те из нас, кто вырос в церкви, слышали об этом столько раз, что эти слова больше не влияют на вас. Один человек написал так: грех все разрушает, обезображивает, превращает в пустыню. Жизнь становится бесплодной, выжженной. В ней нет цели, в ней нет цветов счастья. Грех только разрушает. А всем тем, которые идут в отпуск или когда начинаются каникулы, нужно бодрствовать. Это не просто свободное время для жизни, но это время, когда мы можем укрепить нашу молитвенную жизнь, когда можем восстановить наши физические и духовные силы. Но бодрствуйте, потому что в нашей жизни должен быть страх Божий, целомудрие, должна быть любовь к Богу. Это для нас самое главное. И Господь дает радость и мир в сердце. Удивительно, что духовный враг ничем не поможет в моменты испытаний. Наоборот, возрадуется вашему падению. Враг трусливо оставляет вас ранами от греха. И вы хотите извлечь из собственной жизни как можно больше выгоды, но у вас это не получится. А у Господа есть план. Он хочет, чтобы Давид снова обратился к Господу. 18 стих. И ангел Господень сказал пророку Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина. И пошел Давид по слову пророка Гада, который он говорил именем Господним. Стоит отметить, что Давид очень послушен. И поразительно, насколько быстро мы становимся послушными, пережив последствия греховных поступков. Он был готов пойти куда угодно. Итак, Давид пошел по слову Гада, данному ему от Бога. 20 стих. Орна обратился, увидев ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув, увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. Обратите внимание, что грех Давида не является достоянием общественности. Давид знает правду о своей жизни. Орна же видит Давида человеком Божиим, поэтому Орна возвышает Давида в своих глазах. Это является составляющей уязвимости духовного лидерства. Люди ставят вас на пьедестал, и вы живете на этом пьедестале. И они заботливо преподносят вам различные привилегии, которые кладут у ваших ног. И Давид мог бы снова воспользоваться этим и злоупотребить своим положением. Ведь вот человек, имеющий такие мысли, как «Славьте Бога! Сам царь посетил меня в моем доме!» Теперь, чтобы лучше понять и ощутить происходящее, вернемся ко второй книге царств, 24 главе, 19 стиха. «И пошел Давид», 20 стих, «и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу своему? Сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь на дрова. Все это, царь, Орна отдает царю». Вы посмотрите на то уважение к человеку, который не заслуживает этого. Орна ничего не знал. Дело в том, что положение духовного лидера таково, что редко у кого возникают сомнения в его благочестии. Он почти непогрешим. И поэтому щедро приносит благо. Должно быть, эти слова причинили Давиду боль. И Орна сказал: «Все это ваше. Да ничего не платите. Я не возьму ни копейки. Это же скидка для служителя». Но если вы служитель, то не просите скидку. Служитель не больше заслуживает скидку, чем человек другой профессии.
И надо помнить и понимать, что есть люди, кто работает на более тяжелой работе и более длительный срок. Давид сломленный и знающий правду о своей жизни, что он только по милости Бога остался живым и невредимым, сразу же отказался принять щедрое предложение. Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. «Я не могу принять твой дар, но я оплачу полную стоимость всего. Скажи мне цену». И он заплатил за все и построил жертвенник. Давид позаботился о том, чтобы жертвенник был сооружен. И далее 25 стих. «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян». Последний раз вернемся к тексту из 21 главы 1 книги Припоминон. «Это того стоит». Ошеломительный стих. Это 27 стих. «И сказал Господь ангелу: возврати меч твой в ножны его». О, как это великолепно! Эпидемия закончилась, бедствие прекратилось. Я чувствую запах жертвоприношений. Они приносят сладкий аромат в мои ноздри. Моя святость подтверждена. Ангел вернул меч свой в ножны. Это и есть милость. Я слышу, как люди порой возмущаются и говорят: как Бог мог допустить подобные бедствия, катастрофы, разрушения? Я же порой пытаюсь искать ответ, почему Бог остановился там, где остановился, зная, что мы действительно заслуживаем большего наказания. В книге Исход, 34 главе, мы читаем о качествах Бога в 6-7 стихах. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь: Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Бог долготерпелив, многомилостив. По этой причине Давид хотел попасть не в руки человека, но в руки Бога, потому что он проявляет истинное милосердие. Он не оставляет без наказания. Наказывает вину отцов в детях и в детях детей до 3-4 рода. Но Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 3-4 рода. Это милость Божия. Это могло быть 20-е или 30-е поколение. Истина заключается в том, что в своей жизни мы не заслуживаем каких-либо благ или привилегий, которые мы получаем просто по привычке, благодаря регулярным преимуществам благодати. Но необходимо заметить, что меч ангела был возвращен в его ножны. Если ненадолго задуматься, то на тот момент около 70 тысяч свежих гробов было в Израиле. И несколько десятков тысяч скорбящих семей, на жизни которых была печать компромисса Давида со своей гордостью. Я вижу три основные мысли, которые нам важно запомнить. Первая мысль. Вести неподотчетную жизнь — то же самое, что заигрывать с опасностью. Если вы живете один, то будьте осторожны, если рядом с вами никого нет, кому вы могли бы быть подотчетны в своей личной жизни. Супруги подотчетны друг перед другом. Это один из факторов, который поддерживает чистоту отношений в браке. Супруги имеют право знать, где мы находимся и по какой причине. А избежать подотчетности или не быть подотчетным означает подвергать себя опасности и заигрывать с ней. Один пастор рассказал мне, как он был поражен, когда говорил по телефону с женой одного известного служителя, который проповедовал, писал христианские труды,
но его жена носит бремя, которое заключается в том, что муж живет во лжи. И ее самое сокровенное желание, чтобы Бог перевернул эту жизнь. Это все, что она может сделать, чтобы не проговориться, когда ее муж выходит на кафедру проповедовать Евангелие. Однако есть проблеск надежды для ее мужа. И она сказала, что отсутствие подотчетности погубило ее мужа. Как только он достиг этой вершины, он стал неподотчетен. И процесс покаяния включает в себя подотчетность совету, комитету в течение длительного периода времени. Сильным и естественным лидерам это не нравится. Но это хорошо, это полезно. Иметь чувство ответственности перед кем-то на том же уровне власти. Кем-то близким. К этому уровню полезно даже для тех, кто ведет свой бизнес. Не быть подотчетным означает заигрывать с опасностью. Вторая мысль. Не обращать внимания на последствия греха значит отвергать Божью истину. Библия наполнена именно Божьими истинами. И последствия от греха пронизывают эту книгу. Грех – это эгоистичный поступок. Он посвящен тому, чтобы доставить себе удовольствие. Мало заботясь о том губительном воздействии, которое он возымеет на кого-то другого. Третья мысль. Не воспринимать Бога всерьез значит отрицать Его господство или проявлять непослушание Ему. В спокойные и радостные моменты жизни очень просто преуменьшать святость Бога. Я бы ни на минуту не забрал восторг и наполнение полноценной жизни, но когда дело касается Бога, мы должны воспринимать его всерьез, жить свято и не играть в игры. Не заигрывать с грехом, бодрствовать, бояться. Бояться Бога, бояться согрешить. Пусть эти слова будут для вас предупреждением. Заканчивая эту беседу, хочу напомнить, что мы слышали слова Священного Писания. Господь призывает нас посвятить свою жизнь Богу. И вы слышали слова Священного Писания. Запомните хотя бы одну истину, которая коснулась вас. Это может быть то, что сегодня говорит вам Бог. Это может быть что-то простое. Но это Господь говорит к вам. Поразмышляйте, посмотрите на состояние своего сердца. Может быть, это просто слова «мне нужно серьезно воспринимать Бога». Или «я заново осознаю, что грех влияет на многих других людей, кроме меня». Или «я не могу позволить себе жить неподотчетной жизнью». И поразмышляв, и подумав, поделитесь с кем-то, кого вы знаете этой простой истиной. Да поможет Господь каждому из нас ходить в страхе перед Ним и благословит в покаянии и следовании за Ним.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда даже благочестивые ведут себя немудро». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы слышали о том, как Давид увидел разрушительные последствия своего неразумного решения сделать перепись населения. Хочется подвести итог тремя основными мыслями. Первое. Вести неподотчетную жизнь – это то же самое, что заигрывать с опасностью. Важно, чтобы был тот, кому мы будем подотчетны. Второе. Не обращать внимания на последствия от греха – значит отвергать Божью истину. Необходимо помнить, что Бог не оставляет грех без наказания. Третье. Не воспринимать Бога всерьез – значит отрицать Его господство. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующей передачи – «Конец эпохи». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Конец эпохи» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 49 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «И все горы мои сделаю путем». Жизненные препятствия, созданные Богом, способствуют выполнению Его целей. Все мы встречаем трудности на нашем жизненном пути. Есть люди и вещи, которые мешают нашей духовной жизни. Высокие требования к нам, неприятная работа, жало в плоти, наш каждодневный крест – это то, от чего мы желаем избавиться. Нам кажется, что если бы это все было удалено, то наша жизнь стала бы чище, лучше и святее. И часто мы молим Господа об этом. О несмысленные и медлительные сердцем, именно трудности, постигающие нас на нашем пути, позволяют нам стать добродетельней и благочестивей, а также получить то благоволение, о котором мы просим Бога в наших молитвах. В течение многих лет вы молите Господа, чтобы Он ниспослал вам терпение и стойкость. Но жизненные препятствия как раз и созданы для того, чтобы испытать прочность вашей веры. Вы старались убежать от испытаний, считая их непреодолимыми преградами к желаемой цели и предполагая, что только полное освобождение от них даст вам возможность достичь заветной цели. О нет, нет, вы сможете добиться только кратковременного отдыха от мучивших вас соблазнов, но это не терпение. Стать терпеливым и смиренным вы сможете, только преодолев все испытания, хотя они и будут казаться вам невыносимыми. Возвратитесь, отдайте себя Иисусу, признайте себя участником Христовом терпения. С Богом встречайте новые испытания и искушения. Даже самые тяжелые из них послужат только для лучшего, ведь они определены Богом. Это Его горы, Бог поставил их на вашем пути. Господь Бог всегда будет верным своему обещанию. Бог знает путь ее, и Он ведет место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Книга Иова, 28 глава, 23-24 стихи. Когда мы подойдем к подножию этих гор, то мы увидим, как идти дальше. Испытания ниспосланы нам Господом не для того, чтобы проверить, насколько мы ценны, но чтобы увеличить нашу ценность. Буря не только испытывает дуб, но и делает его прочнее.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Служение в Америке. Через день по приезде в новую страну, в воскресенье, Николай пошел на свое первое в Америке богослужение русских баптистов. Был день вечери Господней. Братья попросили Николая совершить вечерю Господню, так как в их группе не было рукоположенного брата, и хотя бы временно взять на себя служение пресвитера. При единодушной поддержке всех членов Николай согласился временно нести служение. Так он и нес это служение с 1993 по 1999 год. Постепенно членов становилось все больше и дошло до 80 человек. Собирались сначала в одной американской церкви, затем в другой, арендуя их помещение для богослужения и спевок. В воскресенье начинать собрание приходилось рано, в 8 часов утра. Вечером же собрание было, как у всех, в 5 часов. Хотя церковь была небольшая по численности, но очень дружная. Собрания проходили интересно и насыщенно. На каждом собрании, особенно вечером, кроме проповедей, были так называемые свободные программы до 30-40 минут, в которых каждый мог принимать участие, как члены церкви, так и гости. В программе были песни, стихи, свидетельства. До начала вечернего воскресного собрания один час посвящался разбору Слова Божия. Все собрания проходили оживленно

в ней посильное служение. Глава 3. В госпиталях. 5 ноября 1998 года в результате автомобильной катастрофы Николай снова попал в госпиталь, где находился в реанимации 11 суток, то приходя в сознание, то снова теряя его. Приходя в себя, он говорил своим близким, что не умрет, но будет жить. Так ему открыл Господь. Так и было. Он остался в живых. Автомашина ремонту не подлежала. Ее отвезли на свалку. Николай получил серьезную травму грудной клетки и повреждения легких. После выписки из госпиталя на дом доставили кислородный аппарат, и Николай дышал через маску, так как легкие не обеспечивали организм достаточным количеством кислорода. Несколько раз он проходил обследование в клинике. Его оставляли на всю ночь в кабинете, заставленном разными приборами, и делали компьютерные тесты, чтобы определить количество кислорода, поступающего в кровь, и работу сердца. Однажды после такого ночного тестирования Николая пригласили в кабинет врача, который, просматривая показания приборов, сказал: «Ты Николай?» «Да, я». «Если бы сейчас пришли твои родственники и спросили о твоем состоянии, я бы им посоветовал побыстрее тебя хоронить, потому что по всем показателям ты мертвый». И показал предельно низкие допустимые для человека показатели кислорода в крови. У Николая показатели были намного ниже жизненной линии. «Но ведь я живой?» «Потому я и не сказал, чтобы тебя похоронили сегодня. Но это чудо!» – добавил врач. Николай сам знал, что это чудо Божие, и потому снова и снова благодарил и хвалил своего всемогущего Господа, творящего и сегодня чудеса великие. Прошло 4 года, и снова Николай и его семья пережили новое, величайшее чудо Божие и милость Божию к ним – исцеление от страшной болезни. И желание его сердца рассказать о Господних милостях к его народу и о Божьих чудесах, которые он творит и сегодня. Этим возбудить в сердцах благодарение, славословие и поклонение нашему всесильному и любящему Господу, а у молодых людей страх Божий и почтение к Нему. Давайте все вместе прочтем 3 стиха из 3 мест Священного Писания. «Ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». Иов 5:18. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Иоанна 21:7. В нашей христианской жизни, если только мы ходим евангельскими путями, случайностей не бывает. Порой Бог допускает не только то, что нам приятно и что нас радует, но и страдания, неприятные события, злых людей, болезни, одиночество, материальные трудности, томление духа и многое-многое другое. В начале ноября 2002 года врачи обнаружили у Николая злокачественную опухоль, рак носовой полости, скулы, глазного яблока и лобной пазухи. Взятые анализы подтвердили это предположение 2. Это была особо опасная разновидность рака – меланома. Предстояла тяжелая и серьезная операция, которую в Спокене не делают, и поэтому Николая направили в город Сиэтл, где только 2 профессора соглашаются делать подобные операции.
Обследование проводил профессор, который сказал, что за свою долголетнюю практику хирурга он сделал уже сотни операций, притом очень много связанных со злокачественными опухолями, но подобную операцию

0: операцию он сделал лишь 6 человекам, из которых 4 умерли после операции, а 2 пока еще живы. А выживают после операции и того меньше – 1 человек из 100. Николай ответил, что он будет жить, потому что он уже получил свидетельство от Бога, что не умрет. Это было задолго до операции. Как только подтвердился диагноз болезни, в доме Николая собралась вся большая семья – 13 детей и 12 внуков. Все молились Богу и просили Его милости к ним. Когда встали с колен, все получили душевное умиротворение и свидетельство, что операция пройдет благополучно, и Николай будет жив. Перед поездкой на операцию Николай обратился к своей поместной церкви, рассказал о своей болезни и попросил помолиться за благополучный исход операции. С верой и надеждой на Господа он выехал в Сиэтл 8 декабря 2002 года в сопровождении старшего сына, который и был все время с ним в госпитале долгих 13 дней. Операция была назначена на 12 декабря на 7:30 утра, но еще 11 декабря в 9 часов вечера не было известно, состоится ли она. Особенно против операции возражал анестезиолог, который боялся, что из-за больного сердца Николай после операции не проснется. Поздним вечером сделали дополнительные тесты, и к утру Бог разрешил все проблемы. Все пришло в норму, и Николая повезли в операционную. Операция длилась 5 часов и закончилась благополучно. Хотя и возникали сложности, о чем будет сказано чуть позже. После операции врачи-онкологи рекомендовали Николаю приехать к ним в Сиэтл через месяц-полтора на проверку, потому что они нашли еще 5 подозрительных образований, похожих на рак. Перед выпиской из госпиталя онкологи зашли в палату и сказали сыну, что Николаю осталось жить месяц или два, а потому не отказывать ему ни в чем. Пусть ест, что хочет, и занимается, чем хочет. Пусть перед смертью поживет свое удовольствие. Но человек предполагает, а Бог располагает. Проверка через 1.5 месяца после операции показала, что рака нигде нет, а на лице издали не видно даже шрама от операционного шва.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Я знаю край, где вечною любовью одной семьей живет святой народ. На брата брат войною не идет, святой земли не обогряют кровью.

понять бы все сейчас. Но вот беда, все кажется, пойму еще, придет пора. Пожить бы еще, успеть, еще за горами смерть. Но достаточно ресницы взлет, и нет тебя. Лоб в лоб автомобилей, и нет тебя. Ну вот, лишь успел понять, и смерть, не успев сказать. Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук?

словно сам себе враг. Идем, идем, не зная своего пути, по краю, все по краю, на свет звезды. Но в силе еще благодать, еще ты можешь сказать: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня спас, если б я не жил так, словно сам себе враг. Последнего заката час настанет, и он скажет: вы не жители теперь земли. Ты сразу поймешь суть, не поздно ли будет шепнуть: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня спас, если б я не жил так, словно сам себе враг. Опять стянуло горло, и я молчу. Клюет мне душу ворон, я не кричу. Понять бы сейчас, в чем соль, и выдохнуть в небо.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, великого апостола к язычникам, мы подошли к рассмотрению его третьего миссионерского путешествия. Оно началось приблизительно в конце 54 года. Он закончил свое второе миссионерское путешествие в Антиохии. Это также был его исходный пункт и пробыл там некоторое время. Но его желание распространять евангельскую весть побудило его отправиться в путь и раз и навсегда проститься с церковью, которая его часто ободряла и для которой он был большим благословением. В Священном Писании больше не упоминается, что он впоследствии имел возможность посетить церковь Антиохии. Бог вел его другим путем. Рассматривая эту тему, мы видим, что Бог закрывал и открывал двери пред апостолом Павлом, его служение было поистине руководимо Богом. Во время третьего миссионерского путешествия он посетил Ефес, город на берегу Эгейского моря, в котором он едва успел побыть, так как корабль, державший путь в Святую Землю, сделал только кратковременную остановку. Но даже тогда он обещал вернуться, если Богу будет угодно. И вот некоторое время спустя он в этом городе, где ужасное идолопоклонство и торговля были частью религиозной жизнью. Чудный храм Дианы или Артемиды был также и местом торговли. Торговцы этого города получали большую прибыль, делая изображения Дианы. Посетители гордились богатством и красотой города во время покупок товаров, которые имели отношение к идолопоклонству и поклонению Дианы. Бог побудил апостола Павла остаться в городе по крайней мере 2 года и свидетельствовать как евреям, так и язычникам. Павел встретил некоторых верующих в городе и после кратковременной беседы узнал, что они имеют некоторое знание, но оно ограничилось учением Иоанна Крестителя, который был предтечей Господа Иисуса Христа. Они не слышали о дне Пятидесятницы и сошествии Святого Духа. Это мы можем назвать переходным периодом в жизни Церкви. День Пятидесятницы и сошествие Святого Духа было знамением того, что мы называем началом периода Церкви. До того времени Божьи действия относились к израильскому народу, ибо Иоанн Креститель призвал израильский народ покаяться в своих грехах. Господь Иисус Христос пришел в первую очередь к израильскому народу, как их Мессия и Спаситель. При одном случае Он объявил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Из-за того, что израильский народ отверг Иисуса Христа, весть о спасении стала проповедоваться как евреям, так и язычникам на одинаковом основании, а именно, что Иисус Христос является заместительной жертвой за грехи всего мира. Проповедь Иоанна Крестителя была принята этой маленькой группой евреев в Ефесе. Вероятно, по той причине, что они раньше посещали Иерусалим в Иудее. Они признались Павлу, что крестились крещением покаяния, так как этому призывал Иоанн Креститель. Апостол Павел объяснил им о действии Святого Духа, которого Иисус Христос обещал ниспослать. Заметьте, слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Далее, в 16 главе мы читаем, что «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде». Итак, апостол Павел считал, что дар Духа Святого является знаком истинных учеников Христа. Если они истинно верующие, то они получили Святого Духа в момент уверования, а не спустя некоторое время. Немного позже апостол Павел написал Римской Церкви такие слова. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Мы не знаем всего, что Павел сказал этой маленькой группе верующих, но после того, как они поняли истину о спасении посредством крови Иисуса Христа и действие Святого Духа, которое возрождает и делает новым творением во Христе Иисусе, на уверовавших людей сразу сошел Дух Святой. Интересно заметить, что после их обращения Господь совершил видимое знамение – дар Духа Святого и умение говорить языками. Интересно также заметить, что это последнее упоминание в деяниях святых апостолов о том, что был дан Дух Святой, и получившие его также говорили языками. Поэтому важно рассмотреть обстоятельства, упомянутые в Священном Писании, при которых были даны такие духовные дары. Во-первых, в день Пятидесятницы 120 были наполнены Святым Духом. Нет упоминания о возложении рук. Получившие Святого Духа были все евреями. Во-вторых, Петр и Иоанн отправились в Самарию. Мы узнаем, что люди получили Святого Духа, но никакого упоминания о том, что они смогли говорить языками. В-третьих, Корнилий, язычник, получил указание послать за Петром, для того, чтобы он мог объяснить ему и его семье Слово Божие. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Они говорили языками, прославляя Бога за милость, которую Он проявил к ним. Повествование в 12 главе апостолов, которое мы теперь рассматриваем, Дух Святой сошел на маленькую группу из 12 человек. Нам нужно заметить, так как это важно, что первое упоминание относилось к евреям в день Пятидесятницы. Далее мы видим, что Дух Святой сошел на самарян, народ, который был ненавидим евреями, но несмотря на это, они жили в близком отношении. А затем нам дано повествование, что Дух Святой сошел на римского сотника и его семью, которые были язычниками. Помни о том, что это переходной период, мы видим, что Дух Святой сошел на евреев, самарян, которые жили неподалеку, и на язычников. Важно помнить, что в периоде благодати, или как его мы иногда называем периодом церкви, Дух Святой действует в сердцах людей, указывая им на их нужду в спасении. В момент возрождения Дух Святой вселяется в верующего, и по Слову Божию он остается в нем или в ней до тех пор, пока не отойдут к Господу либо через смерть, либо через восхищение церкви. Место Писания, которое нам даем в этом уверенность, Филиппийцам 1 глава 6 стих говорит, «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса». Или мы можем обратиться к словам послания к Ефесянам. «Вы запечатлены Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». мы искуплены кровью Иисуса Христа, и мы становимся Его приобретенной собственностью в момент, когда принимаем Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя. Святой Дух дает залог, что мы встретимся с Иисусом Христом либо в момент смерти, либо когда Он, Господь Иисус Христос, придет за Своей Церковью, если мы во время Его пришествия еще будем живы. Это дает чаду Божию, верующему, уверенность и спокойствие духа среди трудностей и переживаний, которые могут встретиться ему или ей в жизни. Но вернемся к служению апостола Павла в Ефесе. Мы увидим, что в течение 3 месяцев он смело входил в синагогу и говорил о притязаниях Господа Иисуса Христа, собравшимся там евреям. Наш блаженный Господь, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял, что Он является тем, кто должен прийти, как апостол учил евреев в Ефесе. Некоторые уверовали, а другие ожесточились с сердца и ум по отношению к истине, которая так ясно им проповедовалась. То же самое происходило во время жизни Иисуса Христа. Произошел раскол, и Павел удалился из синагоги для того, чтобы в другом месте продолжать служение, изъяснение Слова Божия. В то время это был Ветхий Завет. Проповедь апостола Павла была такой сильной и действующей, что слово Евангелия достигло евреев и язычников во всей области. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Второе. Во втором стихе мы читаем следующие слова, прекрасные слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Второй очень важный признак – аппетит к Слову. Аппетит к Слову. Первое было ненависть ко греху. Ненависть ко греху, она заставляет нас очищать сердце.

Он говорит ко всем верующим, те, которые христиане уже 3 дня, и те, которые уже 3 десятилетия христиане. Он обращается ко всем христианам, и какие бы вы ни были, сколько бы вам лет ни было, какой бы у вас опыт ни был, он обращается и говорит, как новорожденные дети, продолжайте любить Слово Божие. Не путайте, кстати, этот стих, он не объясняется нам в Коринфянам или в Евреям, где апостол Павел говорит, я должен был вам уже дать твердую пищу, а вы все еще молоком. Этот стих вообще не имеет того, о чем мы думаем иногда. Этот стих говорит о том, что все мы, какие бы мы ни были, все мы, как новорожденные дети. Вы, наверное, папы, мамы знаете, как новорожденные наши детки просят у нас кушать. Им все равно... Печальны вы, им все равно к тому, чем вы заняты, успешны вы, неуспешны вы, им все равно к тому, какой компьютер у вас есть, им все равно к вашим iPhone, им все равно к вашим всем разным игрушкам, которые у вас стоят в гараже или на паркинг-лот, им все равно, когда они хотят кушать, they cry like crazy, and you know this. Вы знаете, что происходит с детьми. Открывайте им компьютер, рассказывайте им истории, включайте, даже Библию открывайте ее. Они знают, что они хотят кушать, и им все равно. Им очень плохо, когда они не кушают. Апостол Петр говорит ни о чем иначе. Он именно обращается к нам и говорит, вот посмотрите на детей. Вот так, как они хотят кушать, вот так и вам нужно спешить, чтобы иметь то, что они хотят. Как новорожденные младенцы. Этой фразой Петр указывает на... незаменимость и необходимость слова. Запишите для себя. Это очень важный мотиватор. Апостол Петр говорит, вам нужно полюбить это слово, но он не просто говорит, полюбите слово, друзья. Нет, он говорит, он разные, берет разные иллюстрации из жизни и показывает, вот посмотрите на ребенка, как он хочет кушать. И тут же вы можете, для вас будет хорошим напоминанием, как нужно желать слова. Оно незаменимо и оно необходимо. Кстати, куклы, да, куклы есть, знаете такие, у наших детей есть куклы. Представьте, что вы можете сделать такой же манекен, как ваш сын или вашу дочь. И вот вы обоих их посадите, и кто из них будет хотеть кушать? Кто из них будет хотеть кушать? Тот, кто похож на сына вашего или ваш сын? Тот, кто живой. Тот, кто живой, будет хотеть кушать. Кто не живой, да сколько вы бы ему не ставили перед ним, и сколько вы бы его не уговаривали, он не будет кушать. Почему? Потому что он не живой, он пластмассовый. То же самое здесь апостол Петр говорит, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, если вы действительно живой человек, у вас будет ненависть к греху и аппетит к Слову. И это Слово, оно незаменимо и необходимо. Второе, от чего будет зависеть аппетит, это приоритетность и авторитет слова. Мы находим это в следующей фразе. Апостол Петр говорит, возлюбите. Я не знаю, как вы, но подобные вещи, они парадоксальны для меня. Ну, знаете, мы когда речь заходит о любви, люди обычно говорят, сердцу не прикажешь, да? А здесь приказ любить. Какая странная вещь. Здесь приказ нам любить. А если я не люблю? А Бог говорит, вот как раз тебе и надо любить. А в моей душе нет любви. И смотрите, как важно здесь апостол Петр, он дает это повеление, это очень сильный глагол, который означает сильно хотеть, страстно желать чего-либо или испытывать голод настолько, чтобы всем дать знать об этом. Вы, наверное, если хорошо вы любите кушать, то вы, наверное, переживали не раз, что это значит не покушать вовремя. Или если вы один день или 2 дня не кушаете, что происходит в голове? Боль, непонятное что-то, мир весь ходором ходит, непонятно, что происходит. Все люди вокруг, вроде бы смотришь на них, но не видишь одни силуэты и не понимаешь на самом деле, кто это. На самом деле апостол Петр, он просто обращается к ним и говорит, что это аппетит к слову является, должно быть страстным желанием, это повеление. И хоть оно парадоксально само по себе, все же Библия повелевает нам и показывает нам нашу ответственность. Как же это все объяснить? Как же это все объяснить? Как можно полюбить тогда, когда не любишь? Интересная деталь. Вы знаете, что в каждом повелении, во-первых, проявляется не просто авторитет Писания, но любовь Бога.

0: Бог на самом деле знает, что мы сами по себе не способны любить, и Он хочет, чтобы мы страстно желали Его Слово. Возьмите, к примеру, простую ситуацию. Возьмите, к примеру, что-либо вы недавно хотели и очень сильно хотели, достаточно сильно хотели, чтобы приобрести. Допустим, дом, хотя сегодня совершенно другое желание, как продать дом. Допустим, у вас есть желание продать дом, да? Сильное желание дом. Смотрите, вы встречаетесь с людьми, которые помогут вам это сделать. Вы встречаетесь с разными людьми, которые знают, как это сделать. Вы утром просыпаетесь и думаете об этом. Вы планируете встречи. И когда вы спешите на эту встречу, то вы по телефону говорите: «Я сейчас не могу. У меня очень важная встреча. Мне нужно продать это дело все, которому я вчера так сильно хотел». Или, может быть, возьмите у вас желание поступить в университет, или, скажем, поехать на отдых. Поехать на отдых. Вы планируете заранее, да? Вы весь остальной schedule, ваш план вашей жизни, вы ставите таким образом, чтобы вот в это время, пожалуйста, ничего мне не говорите, ко мне не звоните. Меня нет. Все, меня нет. Я отдыхаю. Вы планируете, покупаете билеты, вы заблаговременно приобретаете все необходимые вещи, которые вам нужны, но вы планируете, вы все делаете для того, чтобы побывать на отдыхе. Иногда бывает, уже во всей этой подготовке, да, уже не хочется на отдых ехать, пока собирался на отдых, уже не хочется уже отдыхать. Но в то же самое время, смотрите, что апостол Петр говорит. Он говорит: вот точно так же, как вы хотите что-то, и планируете свою жизнь, и делаете все, и продумываете все вещи, точно так, захотите Слово Божие. Он ничего другого не говорит. Он именно об этом говорит. Он говорит: пожелайте, возжелайте этого Слова, стремитесь к Нему. Скажите «нет» кому-то, скажите «нет» чему-то в своей жизни. Сделайте свой график таким образом, отметьте все встречи другие, но сделайте это очень важным моментом в вашей жизни, важным событием в вашей жизни. Питание Слова. Оно тогда будет действительно приоритетно, когда оно желанно, когда все остальные дела и все остальные проекты строятся вокруг этого события. Друзья, мы говорим сейчас не просто о какой-то активности религиозного человека. Мы говорим сейчас о том, что это признак рожденного свыше, Дитя Божие. Слово Божие тогда будет авторитетно, когда оно правит вашей жизнью, когда оно контролирует ваши поступки, определяет ваши мысли, ваши чувства. Это приоритет Слова над всеми остальными авторитетами. Вот почему апостол Петр говорит, что желание к Слову должно победить и отодвинуть все остальные желания в жизни и определить все их. Мы сегодня пели гимн: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Желает ли? Друзья, желает ли? Но когда Господь говорит, друзья, Он обличает нас, и тут же Он нам дает выход. Он говорит нам о том, чтобы мы стремились к этому. Обратите внимание, Петр говорит: как новорожденные младенцы возлюбите чистое. Чистое. Это очень важное слово. Это очень важная мотивация, что поможет нам, нашему аппетиту. Это непогрешимость и чистота слова. Непогрешимость и чистота слова. Мы находим это в этих словах. Чистое словесное молоко. Слово Божие, друзья, без примесей, без добавок, без разбавок, без прикрас, без лишних концентратов, без обмана, без человеческой пустой философии, без психологии, без человеческого пафоса. Оно чистое, оно настолько чистое, что когда вы соприкасаетесь с ним, оно очищает вашу душу, вашу жизнь, ваши мысли, ваши планы, ваш весь schedule. Божье Слово, оно чистое, чистое словесное молоко. Оно непогрешимое, чистое. Вот так, как вы кушаете пищу, и вы хотите кушать ее с чистой тарелки. Точно так же Слово Божье, оно является чистым, приятным, вкусным, непогрешимым и чистым. И это должно возбуждать в нас аппетит постоянно к Слову Божьему. Потому что мы в своих мыслях готовы очень быстро огрязниться, стать грязными в наших мыслях. И нам нужна непогрешимость и чистота слова. Еще хочу отметить одно. Смотрите, что он здесь говорит. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы знаете, очень часто важно нам увидеть не только то, что там есть в тексте, но то, чего нету. Апостол Петр здесь говорит вот что. В русском языке написано «возлюбите чистое словесное молоко». Когда мы читаем в греческом языке, очень важно, что почему так русский перевели, не могу понять. Как новорожденные младенцы, там написано дальше вот как. «Чистое словесное молоко возлюбите». То есть «возлюбите» стоит после этой фразы. Там написано «как новорожденные младенцы». Чистое словесное молоко возлюбите. Он делает акцент и говорит, что молока, вот этого слова, достаточно. Это очень важный здесь момент. Достаточность и богатство слова. В этом словесном молоке достаточно витамин, достаточно калорий, достаточно всего, что нужно для жизни и чистой жизни перед Богом. Очень многие люди считают, что Библия нужна в первых, может быть, несколько лет христианской жизни, и потом они двигаются дальше. Потом они начинают искать в книгах где-то мудрость, или где-то в психологии, и они думают, что где-то еще в каких-то открытиях можно что-то для души взять. На самом деле, друзья, Библия здесь говорит очень ясно, и Петр, делая акцент, чистое, словесное молоко возлюбите, этим самым он показывает, этого достаточно. Если вы будете изучать Слово Божие всю вашу жизнь, это не будет достаточно вам, чтобы изучить все. Поэтому я хочу обратить на это внимание. Оно достаточно и оно богато. Хотите свою диету поправить? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы были здоровые отношения? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы у вас в сердце был порядок и мир? Обращайтесь к Слову. Как новорожденные младенцы, которые даже не спят всю ночь, они по 2-3 раза встают. Если вдруг, кстати, вдруг кто-то из вас страдает бессонницей, Бог вам просто уже выходит навстречу. Вот для чего вы не спите иногда по ночам, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Полезность и преимущество. Очень важная фраза, которую мы находим во втором стихе в конце. «Дабы от Него», то есть от Слова Божьего, «дабы от Него возрасти вам во спасение». И мы здесь видим еще один очень важный фактор или мотиватор, стимулятор нашего аппетита. Полезность и преимущество. Одно слово только «дабы» указывает на цель. Расти. Что значит расти во спасение? Здесь написано «расти во спасение». Иногда Библия говорит нам о том, что мы уже спасены. Иногда Библия говорит нам о том, что мы будем спасены. Этот текст говорит нам о том, что мы должны сегодня спасаться. И мы будем спасаться ровно настолько, сколько мы будем питаться Словом Божьим. То есть, Слово Божье, когда оно питает нас, оно показывает нам, что нужно менять в нашей жизни и каким образом мы можем подражать Христу. Духовный рост – это преображение в образ Христа. И Слово Божие именно дано для этого. Друзья дорогие, если мы читаем Слово Божие, но наша жизнь не меняется, мы его не читали. Апостол Петр говорит о том, что просто-напросто аппетит ради аппетита – не совсем здравое дело. Аппетит ради роста – вот в чем суть. И он показывает нам, на самом деле, что мы должны делать Словом Божьим? Цитату, которую я никогда не забуду, и всегда люблю повторять ее, и хочу сегодня еще раз вам ее напомнить. Она принадлежит великому реформатору Мартину Лютеру. Он говорит, вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании, и то, что вы читаете, вы не сможете читать слишком внимательно. И то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо. И то, что вы учите хорошо, вы не сможете жить слишком хорошо. И он заканчивает эту фразу следующим образом. Нет времени лениться, зевать и храпеть. Нет времени спать. Нет времени заниматься другими вещами, друзья. Слово Божие достаточно для нас, чтобы изменять нашу жизнь. Я хочу вас спросить, как у вас с аппетитом к Слову? Какое у вас отношение к Слову? Любите ли вы Слово Божье сегодня больше, чем вчера, чем год назад? Видно ли это? Где это видно, что вы действительно его любите? В вашем ежедневном распорядке какое место занимает питание души, общение с Ним через Слово? Какое место из Писания? Это более конкретный вопрос. Мы можем очень тоже здесь легко выскользнуть от ответа. Вопрос очень важный, хочу еще задать. Какое место из Писания догоняет вас сегодня? Которое место из Писания меняло вас вчера? Какая истина Слова Божьего сегодня окрыляет вас? Какой истиной сегодня вы не можете молчать и делитесь с другими? Какая сегодня истина определяет воспитание ваших детей? Какое место из Писания сегодня является ценностью вашей души? И вы только ждете, кому бы поделиться об этом. С кем бы чайку попить, да рассказать ему, что Господь делает со мной. Есть ли у вас это? Я помню, когда-то у нас в Санта-Барбаре мы приехали, там был такой очень классный китайский ресторан. Примерно, вот сколько я там жил первое время, лет 5-6 мы там были в этом ресторане, друзья. Только гости приедут, я им говорю, I know the place where you can eat. Да, что ты там, мы знаем, вы китайцы. I've tried it. Я знаю это, я пробовал. Я знаю, что это такое. Апостол Петр сегодня этим самым говорит, первый признак, отвращение к греху, второе, аппетит к слову. Проверьте сегодня на самом деле ваш аппетит к слову. Насколько вы действительно сегодня желаете, жаждете слова, как новорожденные дети, возлюбите, пожелайте, поставьте для себя приоритетом Слово Божие в вашей личной жизни. Итак, первых два признака, отвращение к греху, второй, аппетит к слову. Третий, очень важный признак, мы находим в третьем стихе. Кстати, должен вам сказать, что первый, второй и третий стихи – это одно предложение. И третий стих, на самом деле, он является главным стихом или причиной всего того, о чем говорится в первом и во втором. Прочитайте его вместе со мной. Там написано «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Первый стих – это условие. Для того, чтобы питаться, есть условие. Нужно убрать все то, что мешает или портит аппетит. Второе – нужно иметь аппетит. Но и первое, и второе будет невозможно без третьего. Посмотрите, что он говорит. «Ибо вы вкусили, вы попробовали, что Господь является благ». Третий стих является причиной того, о чем говорится выше. Другими словами, без этого не будет ни глубокой ненависти к греху, не будет ни настоящего аппетита к слову. Этот признак очень тесно связан с предыдущими, потому что сам союз, ибо он указывает на истинную причину аппетита к слову. Вот почему мы ненавидим грех, и вот почему мы имеем аппетит к слову, потому что мы вкусили благость Бога. Мы вкусили благость Бога. Вкусить – это значит распробовать, испытать удовлетворение, насладиться. Это когда после долгого пути вы открываете свежий родник или поднимаете ведро воды из колодца. Может быть, молодежь не знает об этом. Но я помню, когда часто мы приезжали к нашему деду домой, у него там было два колодца. Один колодец был особенно чистый, классная вода, когда после долгой ходьбы, туда не ходили даже автобусы, приходишь к этой воде, она наслаждает твой вкус. Он говорит о том, что этот вкус, это не только попробовать однажды, но понимать этот вкус, хвалиться этим вкусом, хвалиться, говорить об этом. Это когда сердце наполняется соответствующими чувствами об этом вкусе. И апостол Петр говорит, вы вкусили, что благ Господь. Вы не просто услышали проповедь о Боге, и согласились с нею, покивали головой. Он говорит, нет, вы пережили лично красоту и благость Его личности. Вы услышали истину, и Бог открыл глаза на то, кто Он есть. 2 Петра 1:3-4, третий стих, мы прочитаем только один. 2 Петра 1:3, мы читаем, а как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, смотрите на эту фразу, призвавшего нас славою и благостью. Друзья, здесь немножко другое. Мы иногда вспоминаем тексты, которые говорят, страхом спасайте, хотя там того слова нет, это послание Иуды, страхом. На самом деле мы часто спасаем адом, мы думаем, что нужно запугать людей или еще что-нибудь. На самом деле апостол Петр говорит о спасении и описывает его следующими словами. Вы, говорит, вкусили, что благ Господь. Вы увидели доброту Бога. На самом деле, стать христианином, это не просто запугаться, а что же будет со мной, когда я умру? Нет, это ложный, это ненужный, не тот страх. Спасение начинается тогда, когда вы видите все остальное вокруг настолько ничтожно, что вам теперь хочется Бога. Это третий главный пункт, это жажда Бога. Жажда Бога. Жажда Бога – это синоним фразы спасения. Иисус Христос очень часто говорил подобные вещи. Он говорил: «Я есть хлеб, иди ко мне и ешь». Или: «Я есть вода живая, иди ко мне и пей». Другими словами, если ты голодный, иди ко мне, я есть хлеб, я напитаю тебя. Если ты жаждешь, приходи, я дам тебе воду, которая утолит твою жажду навсегда. Он говорит: «Я есть путь». То есть, если ты потерялся, Иисус Христос является этим путем. К Нему нужно идти. На самом деле, жажда Бога, это не только то, что... Она не только принадлежит Петру, эта фраза или вкус благодати Божией. Я хочу немножко обратить ваше внимание, на самом деле, именно на эту фразу. «Они вкусили» или «мы вкусили, что благ Господь». Божья благость, в первую очередь, для нас непонятна. Она непонятна для человека и даже бывает иногда нежеланной. Псалом 144, 17 написано: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Этот стих, друзья, говорит нам о том, что на самом деле Господь всегда добр. Он никогда не бывает менее добрым и никогда не бывает более добрым. Он всегда добрый. Этот стих говорит нам о том, что Бог всегда во всех путях своих благ. Когда мы лежим на больничной койке, когда мы попадаем в аварию, когда мы обнаружим болезнь, когда смерть смотрит нам в глаза, когда уходят дети, когда умирают родные, когда приходят разные невзгоды, Бог продолжает быть добрым Богом. И здесь апостол Петр не только говорит о вкусе, который они пережили в начале своей жизни, но это растущий аппетит к Богу теперь, растущая жажда к Богу. И для нас действительно часто непонятна такая благость Бога, но опять нам здесь нужно видеть Слово Божие, говорит нам: «Праведен Господь». Екклезиаста, 6 глава, 11 стих, мы читаем следующее: «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него, под солнцем?» Обратите внимание, Екклезиаст задает этот вопрос: что же для человека лучше? Кто знает, что хорошо? Кто может сказать, что хорошо? Человек на самом деле сам по себе не знает, что настоящее благо есть. Для этого нам нужно Слово Божие, чтобы нам знать, что такое благость, что такое действительно добро. И Библия говорит нам о том, что Бог является этим благом. Апостол Петр не случайно, друзья, здесь говорит эту фразу. Он не просто говорит: потому что вы однажды покаялись, теперь ненавидьте грех, любите Библию. Он говорит: потому что вы вкусили, лично вкусили, что благ Господь. И хоть его благость непонятная, она все равно остается незаслуженной, потому что мы не знаем, что хорошо, не избираем этого. И в то же самое время Бог берет и открывает нас, призывает нас Своею благостью. Он открывает нам, что Он является ценностью нашей души. Это благодать, Его благость всегда независимая, не от наших дел, не от наших способностей. Она суверенная от начала до конца. Бог является альфой и омегой. Его благость к нам безгранична. Его благость к нам бесконечна и неисчерпаема. В творении, когда Бог творил, Он творил от избытка. Когда Он во всю историю проводит, Он все делает от избытка Своей мудрости и благости. Когда на небесах мы будем, друзья, мы увидим эту благость еще больше. Я хочу вам сейчас прочитать удивительную фразу. Не фразу, а стихи из Писания, которые говорят нам о том, что Петр не говорил только об этом впервые. Об этом это было переживанием каждого верующего во все времена. Послушайте внимательно этот псалом. Псалом 62. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Обратите внимание, не Твоего, а от Тебя. «По Тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше». Милость или благость, или loving kindness в английском языке. Loving kindness, доброта, Твоя благость лучше, чем сама жизнь. Уста мои прославят Тебя, благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, то есть буду делать руками своими то, что Ты хочешь, как туком и елеем насыщается, или satisfied my soul, насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе. Обратите внимание на Псалом 36, 4 по 8 стих. «Утешайся Господом». В английском языке написано «delight». «Жажди Бога, утешайся им, находи в нем наслаждение, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповая на Него». Это объяснение, что значит «утешаться Господом». «Предай Господу путь твой, уповая на Него, и Он совершит, и Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, вот в чем утешение. Надейся на Господа, вот в чем утешение. Не ревнуй успевающему в пути своем, не делай так, как грешники делают. Утешайся в Господе». Жажда Бога. Псалом 42. «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Жажде душа моя к Богу крепкому и живому». Вдумайтесь в эти слова, друзья. Насколько они сегодня отражают реальность вашего сердца. 72:25 Псалом мы читаем. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Другими словами, на небе мне нечего делать без Бога. Да и на земле, кроме Него, ничего нет лучше, ничего нет дороже. Послушайте цитату Джона Пайпера, его книга «Future Grace». Вы знаете, скажу вам откровенно, может быть, вы уже слышали ее, я, по-моему, на молодежном собрании читал ее однажды, но эта фраза, я почему-то опять и опять к ней обращаюсь. Как-то по-новому Господь помогает мне увидеть тексты Священного Писания, когда я помню об этом. Смотрите, «Бог сделал нас живыми и безопасными во Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной благости из источников неисчерпаемой благодати. Это не потому, что мы достойны этого, как раз наоборот, чтобы показать нам бесконечность своего достоинства. Благодать есть вечная, потому что Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас. Благодать, которую я уже получил от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно незначительная в сравнении с будущей благодатью, которую я испытаю от сегодня вечности, от сей минуты вечности. Друзья, наш Бог – богатый Бог. И апостол Петр обращается к ним и говорит: «Вы однажды вкусили благость Божью, вы увидели, насколько Он добр к вам». И эта жажда не только была прошлым, она является фактором настоящей жизни. Это третий признак рожденного свыше. Ненависть ко греху, аппетит к слову и жажда по Богу. Сегодня посмотрите, чем увлекается ваше сердце, чем увлечено ваше сердце. Что больше всего ценит ваше сердце? Можете вы сегодня хоть частично вторить Давиду и говорить: «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже». Друзья мои, поверьте, Библия говорит об этом вновь и вновь. Бог для этого создал каждого из нас и все вокруг, что мы видим, чтобы мы жаждали Его и утешались им, и только в Нем могли успокаивать свои сердца. Четвертый признак мы находим в четвертом стихе. Мы читаем четвертый стих, и он говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Видим, апостол Петр начинает эту фразу, вернее, этот стих следующими словами. «Приступая к нему». Друзья дорогие, если бы у нас было время, это стоит отдельного дня, чтобы просто говорить на эту одну фразу. Сам термин указывает на движение. Кстати, четвертый признак – нужда во Христе. Растущая нужда во Христе. Нужда во Христе. Сам термин «приступать к Нему» указывает на движение, на определенное действие сближения с другим объектом, что включает в себя оставление чего-то. Другими словами, невозможно двигаться вперед, если вы не оставите что-то. Эта фраза имеет в виду именно это. Приступать ко Христу невозможно, если мы не оставим что-то. Петр говорит именно вот о чем. Он говорит о том, что верующий человек, он имеет единство со Христом. Но это единство не только, знаете, теория или какая-то доктрина. Это единство со Христом, это живое. Приступая, указывает в первую очередь на фактор нужды человека. То есть, послушайте такую простую логику. Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он ничего никогда не сделал что-либо напрасно. То есть, любое движение Его руки, каждое слово, которое Он изрек из своих уст, каждый шаг в своей жизни, каждое его действие, каждая фраза, все, что он не делал, оно было четко продумано Богом и является ответом на все нужды людей. Вот почему нам нужно изучать Христа. Христос на самом деле, когда мы смотрим на... Вы посмотрите на меня, много вещей вы хотели бы даже сегодня убрать от меня. Да? Но когда мы смотрим на Христа, у него нет ничего лишнего. И в то же самое время не только лишнего, у него все много, значительно. Еще раз, каждая фраза, каждое действие, каждое движение руки или его ног, все, что он делал, было ответом на нужду человека, на нужду греховного, прозябающего в грехах человека. И поэтому Петр говорит, приступая к нему, то есть вы должны испытать нужду. Иисус Христос является ответом на какую-то нужду. Вот почему Он говорит, я хлеб, приходи. Я вода, приходи. Я добрый пастырь, приходи ко мне. Иисус Христос очень часто тоже обращался к людям вокруг Него и говорил, придите ко мне, все утружденные, все разочарованные. Придите ко мне, кто испытал возможно, разочарование в жизни. Придите ко мне, кто понял, что он несостоятельный. Придите ко мне. Иисус Христос, или приходите к Нему, говорит не только о нужде человека. Здесь говорится о том, что Его красота Христа, Его слава, Его суверенность, Его святость, Его мудрость – это то, что необходимо для нас. Здесь также и ответственность христианина, и внутренняя направленность сердца. Это уникальное отношение, которое Бог говорит в этом тексте для нас. Некоторые тексты помогут нам понять эту важную истину немножко глубже. Просто послушайте, Матфея 11 глава 28-30, то, о чем мы уже говорили. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот что значит прийти. Прийти к Иисусу Христу – это не просто помолиться к Нему. Прийти к Иисусу Христу – это стать Его учеником. Это учиться от Него, это стать вместе с Ним в упряжку и идти за Ним, потому что Он является лидером в этом всем, Он является учителем, за Ним идти. И Он говорит, научитесь от Меня, вы найдете покой душам вашим. Вот что значит приходить к Нему. Или когда Он говорил, я есть хлеб. Иоанна 6:35, мы читаем, я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать вовек. Иоанна 7:37-38, мы читаем, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне. Прийти, значит, успокоиться в нем, желать его, идти за ним. Я хочу кратенько обратить ваше внимание, что апостол Петр указывает здесь на несколько качеств Иисуса Христа. В первую очередь он называет Иисуса Христа камнем. Иисус Христос является камнем, он является основанием, силой, крепостью христианина. И прийти к этому камню только должен тот, кто понял свое бессилие, кто знает, что у него нет основания. Петр ссылается на Исаию 28:16. И говорит о том, что всякий человек, кто не имеет основания, приди к нему. Иисус Христос является надежным, сильным, непоколебимым камнем. Кстати, Петр использует интересное слово. Это подготовленный камень. Это не просто камень у дороги. Это особенный камень, который был подготовлен. И в этом тексте мы видим, он был подготовлен самим Богом, чтобы осуществить тот план спасения, который мог сделать только Христос. Иисус Христос не только является основанием, Он является живым камнем, то есть камень, который дает жизнь, камень, который имеет жизнь, как скала, из которой однажды потекла вода, даруя жизнь и утоление, так и Христос дарует жизнь всякому, кто приходит к Нему ежедневно. Это регулярная характеристика христианина. Другими словами, без Него, без Иисуса Христа, без этого камня любая жизнь не является жизнью. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет, говорит Иоанн в 5 глава, 21 стих. Этот камень, Петр говорит, он отверженный людьми. Это значит, что люди не имеют интереса к этому камню. Для них он бесполезен. Они не хотят иметь ничего общего с ним. И Петр этим самым показывает, что это не должно смущать нас, что люди отвергают этот камень. В то же самое время он добавляет и говорит, этот камень избранный Богом. То есть сам Бог продумал, запланировал, осуществил свой план. И он говорит другими словами, не избирайте себе другого основания. Только Иисус Христос, избранный Богом камень, Он им посланный, Он бесконечно добрый, бесконечно сильный камень. От этого камня мы можем питаться. Он является основанием жизни. Смотрите, что он еще говорит об Иисусе Христе. «Приступая к Нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, говорит, драгоценный камень». Когда Библия называет что-то драгоценным, Библия говорит о том, что никогда не теряет силы, никогда не меняет своих качеств со временем. Иисус Христос не теряет своей чистоты, Он не теряет своей святости, своей верности, своей силы, своей любви, своей красоты, своего славного сияния. Мы можем надеяться на этот камень. Мы можем опереться на этот камень. Он является драгоценным камнем, сокровищем нашей души. Он является еще и краеугольным камнем, что говорит о строении, о структуре, о силе. Я хочу сегодня спросить у вас и у себя, что ценнее для вас больше всего? Является ли Иисус Христос высшей ценностью вашей души? Является ли Он сокровищем, к которому вы прибегаете с восхищением, отворачиваясь от всех приходящих? Является ли Иисус Христос сегодня основанием ваших решений, содержанием ваших желаний? И апостол Петр говорит, что это четвертая, очень важная характеристика верующего человека. Он нуждается в Иисусе Христе, друзья. Если вы рожденные свыше, у вас будет нужда в Иисусе Христе сегодня больше, чем вчера. Последнее, и очень кратко. В 5 стихе апостол Петр говорит о следующем. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, угодные или благоприятные Богу Иисусом Христом». Я назвал этот 5-й очень важный признак – желание угождать Богу. Это доминирующее желание всего того, что мы делаем. Желание угождать Богу. Человек сам по себе живет для того, чтобы угождать себе, но когда Бог возрождает его, он хочет угождать Богу. Посмотрите, почему. И сами, как живые камни, апостол Петр напоминает им о том, что у них, у этих людей, такая же новая природа. Природа Иисуса Христа. Как живые камни, говорит, устрояйте из себя дом духовный. Он говорит о церкви теперь. Дом духовный – это храм, то есть церковь. И он говорит о новых отношениях. Это та семья, в которую Бог поселяет каждого верующего. Он говорит, как живые камни, то есть как рожденные свыше, устрояйте из себя дом духовный. Будьте храмом Божьим, будьте местом поклонения. Пусть ваше сердце будет местом поклонения. Пусть ваша жизнь будет местом поклонения. И он говорит о том, что мы теперь священство святое. Это новая функция или новое предназначение, которое мы имеем. Мы теперь священники у Бога. Мы представители Бога для людей и представители людей для Бога. Мы говорим, вот в чем суть этой фразы здесь. И он говорит для одного, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это новое желание. новое предназначение или новая цель, чтобы приносить духовные жертвы. Жертва – это тогда, когда мы умираем. Вот почему Христос говорил: «Тот, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, иди за Мною, умери для себя». На самом деле апостол Петр вторит этой же и объясняет нам, и говорит, что теперь, как живые камни, мы становимся семьей Божией, и как семья Божья, вот в этих всех наших отношениях друг с другом и оставаясь в церкви, даже когда мы расходимся, мы должны иметь одно единственное желание, которое руководит всей жизнью – угождать Богу. Это новое желание, которое необходимо, является признаком рожденного свыше. Являетесь ли вы сегодня живым камнем, в котором живет Дух Христа? Каким образом сегодня тело Христа в поместной церкви ощущает ваше созидательное присутствие? Это вопрос жизни и смерти. Рожден ли ты свыше? Мы сегодня с вами смотрели эти пять характеристик. У рожденных свыше самое главное, у них есть ненависть к греху, у них есть аппетит к слову, у них есть жажда к Богу, у них есть растущая постоянно нужда во Христе. И одно желание, которое руководит всеми остальными, желание угождать Богу, то есть поклонение всей жизнью. Я обращаюсь сегодня к рожденным свыше. Пусть это будет вашей характеристикой сегодня и завтра. Пусть Дух Святой утвердит в вас эти истины. Если же вы сегодня не знаете Христа, если вы не рожденный свыше, если у вас нет ненависти к греху, нет аппетита к слову, нет жажды Бога, нужды во Христе, желания угождать Богу, вы не рожденный свыше. И поэтому бегите ко Христу, чтобы Он дал вам жизнь. Он есть живой камень, к которому вам нужно сегодня бежать. Мы помолимся об этом.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: К чему призвал нас Бог? Чтобы ответить на этот вопрос, мы в первую очередь должны усвоить, о ком тут идет речь. То есть, кто это мы? Каждый из нас принадлежит к одному из двух разрядов людей. Иначе говоря, мир делится на два класса – спасенные и неспасенные, дети Божии или дети мира сего, возрожденные или невозрожденные. Библия говорит как об одной группе, так и о другой. Первую группу невозрожденных людей Бог призывает к вере и к покаянию, верою в Господа Иисуса Христа и спасешься. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В конечном итоге это все, что Библия говорит грешнику. Поэтому, пока он не будет веровать в Сына Божия и не примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог ничего не имеет больше ему сказать. Это все. Он должен сперва родиться свыше, стать чадом Божьим, тогда Бог имеет нечто больше ему сказать. А если обобщить, то есть выразить в одном предложении то, что сказано в Библии для чада Божия, то это можно суммировать 5 словами, взятыми из 29 стиха 8 главы послания апостола Павла к римлянам. «Быть подобными образу Сына Божия». Если ты еще не родился свыше, то это к тебе не относится. Никакими стараниями, ни усилиями с твоей стороны, как бы ты ни пытался подражать Иисусу Христу, ты не в состоянии отразить Его образ. Почему? А очень просто. Ты не имеешь Его жизни. Как ясно об этом сказано в Слове Божьем. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И только Он один может дать тебе свою жизнь. Мой дорогой друг, если ты не имеешь жизни Христовой, то тебе не нужно ждать ни одной минуты, но можешь принять ее сейчас там, у своего радиоприемника, и все, что будет дальше сказано, будет для тебя. Верой в Иисуса Христа, скажи сейчас, верую, Господи, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя. Сделав это, ты можешь теперь же начать славить и благодарить Его, что Он тебя услышал. Ты спрашиваешь, неужели это так просто? Конечно. Скажи, к чему ты больше способен? Ни к чему, только верить. Потому Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет... Вы заметили, не будет иметь, а имеет сейчас жизнь вечную. О, благодарение Господу за такую!

в образ и подобие Иисуса Христа. Не подражением, а преображением. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа». Наше дело взирать. И поскольку мы взираем на Господа Иисуса Христа, Дух Святой производит это чудное преображение в нас. Это преображение, возлюбленные, и есть освящение наше. Сразу же после того, как Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит, что Бог дал нам Духа Своего Святого, он пишет следующее. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Первое проявление в чаде Божьем – это любовь друг к другу. «Потому узнают все, что вы мои ученики, — говорит Иисус Христос, — если будете иметь любовь между собою». Это, мой друг, верный знак христианина, если ты любишь тех, которые родились от Бога. В предыдущей главе Павел уже упомянул о братолюбии. Там он сказал: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». И теперь вновь в нашем тексте, в 4 главе, он говорит: «О братолюбии же нет нужды писать к вам». И тем не менее он это делает. Странно, правда? Он говорит, что по этому поводу ему не нужно им больше писать, а все же пишет. Пятую главу он начинает: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Но сказав это, он начинает писать им именно на эту тему. Он как будто говорит вам: «Этого не нужно повторять», а сам повторяет. Это, дорогие мои, не что другое, как риторический метод, чтобы обратить особое внимание слушателей на то, что будет сказано. С этим же принципом мы встречаемся во втором послании Петра, где апостол Петр пишет: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Иными словами, я вам ничего нового не говорю. Вы это знаете. Этим истинам вы научены самим Богом. Но я напоминаю еще раз, и притом это не будет последним разом. Дорогие мои, что можем мы вам новое сказать? Все уже было сказано. Но то, что сказано, мы должны повторить не раз, не два, а постоянно. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием», добавляет апостол Петр. И почему Павел напоминает им о братолюбии? Хотя они и знали об этом, и научены Богом любить друг друга, и так поступали со всеми братьями во всей Македонии, чтобы они более преуспевали в том. Возлюбленные, воля Божия в том, чтобы мы преуспевали в святости, в любви, в благочестии, и этим более и более отражали образ Христовый. Подобно тому, как вечен Бог, вечна и Его слава, и Его любовь. Дорогие мои, мы никогда не придем к такому пункту в нашей духовной жизни, на котором мы сможем сказать: «Вот мы уже достигли конца нашего духовного опыта и развития, у нас нет ни в чем недостатка». Те, которые так мыслят, о них следует сказать, что Христос сказал о ладикийцах: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». «Братья, — говорит апостол Павел, — я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремляясь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И дальше слушайте, что он говорит: «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить». Это и есть библейское понятие совершенства. Не то, что ты достиг его, но постоянно простираешься к нему. Петр тоже самое говорит в своем втором послании: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком

0: Нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Такой больше не взирает на славу Господню, и в нем духовный рост остановился. Он не преображается в образ Иисуса от славы в славу. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Слово Божие говорит, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Верный признак того, что ты имеешь начаток Духа Святого, что ты рожден от Бога, это то, что Дух Святой производит в тебе жажду познать Иисуса Христа все более и более. Искупленная душа постоянно вопьет, о, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Подражать или самому произвести эту жажду никто не в состоянии. Бог сам ее дает и вселяет ее в сердце каждого чада своего. Христос говорит, что они блаженны, алчущие и жаждущие правды. Это, возлюбленный, и есть истинное благословение. Помимо братолюбия, освящение будет отражаться и в других областях твоей жизни. Умоляем вас, братья, более преуспевать в братолюбии. И слушайте, что дальше он говорит. И усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими руками. Как быстро мы раздражаемся. Мы позволяем мелочам расстраивать нас. Почему? Почему мы так легко нервничаем и теряем покой и внутренний мир? Ведь Слово Божие говорит «не ревнуй». В английском переводе сказано «не раздражайся», «не давай себя расстраивать». Почему мы даем обстоятельствам, людям, мыслям, мелочам, вещам приводить нас в состояние такого нервного возбуждения? Ведь Христос сказал «да не смущается сердце ваше». Но сказав это, Он сразу же добавляет «веруйте в Бога и в Меня веруйте». Наши сердца смущаются по той причине, что мы не верим. Мы не взираем на Иисуса Христа, начальника и совершителя веры нашей, а смотрим то ли на людей, то ли на обстоятельства, то ли на самих себя. Если наш взор обращен на Господа, то нет причины смущаться, расстраиваться или раздражаться. Причина ни в чем и ни в ком ином, как в нас самих. Господь, который велит нам ни о чем не беспокоиться и не смущаться, также говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И сразу после этого Он еще раз в этой же 14 главе Евангелия от Иоанна повторяет «Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Сам ты, мой брат и сестра, к этому не способен, и Господь не ожидает, чтобы ты сам произвел этот мир. Нет, Он говорит, мир мой даю вам. Если так, тогда мы без извинений, не так ли? Если Его мир царствует в наших сердцах, тогда мы будем жить тихо, будем делать свое дело и не будем лодырничать, а работать своими руками. Верующий, который любит вмешиваться в чужие дела, ничего не делая, а суетясь, поступает бесчинно и этим бесчестит и порицает Слово Божие. Вместо того, чтобы отражать образ Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба, он своим поведением хулит имя Господне. Возлюбленные, мы без извинения, если наша жизнь не прославляет нашего Господа, ибо от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, говорит Слово Божье. Дорогие мои, в нашем распоряжении вся сила всемогущего Бога. Он соделал нас причастниками своего естества. Почему тогда такое противоречие в нашей жизни? Когда Слово Божие нам велит что-то делать, то оно всегда указывает нам на средства его исполнения. Скажите, разве прилично верующим лгать? Конечно, нет. В Слове Божьем сказано «не говорите лжи друг другу». Но оно еще больше говорит – «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Этот новый человек не может лгать. Почему? Потому что он рожден от Бога, а рожденный от Бога не грешит. Этот новый человек должен расти и преображаться в образ Господа Иисуса Христа от славы в славу. И как оно возможно? Взиранием на славу Господню, а не на греховность нашего ветхого человека. Это наша часть – взирать оком веры, а его – произвести само преображение, как от Господня Духа, слава и благодарение Ему. Но если ты, мой друг, не чадо Божие, если ты никогда не родился свыше, то ты можешь иметь сейчас полное и вечное спасение одним взглядом веры на Иисуса Христа, который был распят ради тебя и понес в теле своем весь твой грех, как ужаленный змеем израильтянин. Получал полное выздоровление одним взглядом на вознесенного Моисеем медного змея. Так и ты можешь иметь жизнь вечную верой в Иисуса Христа. Взглянь на Христа, и жив будешь. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг о Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга Авдия. Уважаемые радиослушатели, мы приступаем сегодня к заключительной беседе, связанной с книгой пророка Авдия. Мы уже упомянули о трех важных истинах относительно пророческого видения этого пророка об Едоме. Напоминаем о них снова. Большое зло Едома, его проявление по отношению к Иакову Израилю и неизбежный суд Божий по причине этого зла в сердце Едома. Мы уже сказали, что зло это заключалось в гордости и самонадеянности этого народа. Бог отверг за это Едом. «Кто не зринет меня на землю?» — хвастался Едом. Ответ Божий был определенный. «Я не зрину тебя». Это было Богом открыто Авдию, и он ясно пророчествовал о судьбе Едома. Слушайте слова стиха 10. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Когда иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Стих 11. Едом не только был безразличен, когда другие народы разоряли Иерусалим, но и сам принимал участие в грабежах. Хотя этот народ произошел от Исава, но он не проявил милости и доброты к потомкам Иакова, брата его. Между этими братьями, как мы уже говорили, был большой контраст в характере. Иаков, несмотря на его согрешения, стремился к идеальному образу жизни, к богобоязненной жизни. Исав же склонился к земным удовольствиям и самовозвеличению. Бог пользовался Иаковом и потомками его, чтобы совершить свои планы действия по отношению к человечеству. Но эти духовные стремления Иакова являлись неприемлемыми и неприятными для Исава и потомков его. Исав возненавидел Иакова, и это передалось на потомков его. Когда Господь был вынужден наказать потомков Израиля за их отступление от воли его и блуждание во грехах, то Едом радовался этому. Это было для него удовольствие. Даже больше этого. Едом делал чашу Иуды еще более горькой. Чувство ненависти создавало вражду с Иудой. Едом был готов присоединиться к враждебным народам по отношению к Израилю и Иуде и нанести родственному народу полное разорение. Эти чувства возрастали все более и более, также и по причине благословений, которые почили на Израиле. Всякий раз, когда они замечали помощь Божию, явленную им Израилю, гнев потомков Исава возрастал. Когда же эти родственники Едома переносили страдания, идумеяне радовались. Так и в христианской жизни бывает, когда нас окружают неверующие люди. Богобоязненная жизнь верующих беспокоит людей, которые не ходят путями Божьими. Эти люди не радуются благословениями, которые почивают на Церкви Христовой. Когда верующие переносят гонения и страдания, то, подобно едомлянам, эти люди даже радуются этому скрытно и открыто. Очень ценная иллюстрация для этого находится в книге Даниила 3:8-20. Вы помните о трех молодых еврейских юношах, которые отвергли повеление вавилонских начальников, чтобы они, юноши, поклонялись золотому памятнику истукану царя Навуходоносора. Когда царь услышал об этом, то в большом гневе повелел, чтобы эти пленники юноши были представлены пред ним. После того, как Сидрах, Месах и Авденаго засвидетельствовали перед царем о своей вере в живого Бога, которому они поклоняются, то Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Даниила 3.19. Юноши были брошены в печь, раскаленную до высокой степени. Однако Господь защитил уповающих на Него верующих пленников юношей и спас их от неминуемой смерти даже в этой огненной печи. Было много случаев, когда верующие христиане, сохранявшие свои духовные ценности своим примером верности Богу, пробуждали гонителей своих, и некоторые из них духовно пробуждались и уверовали в Господа Иисуса как Спасителя своего. О таком случае мы читаем с вами в 16 главе Деяний апостолов, когда тюремный страж, увидевший чудесное освобождение от темницы апостола Павла и Силы, арестованных за благословенную проповедь о Господе Иисусе Христе в городе Филиппах, и сам уверовал, и все домашние его. Он воскликнул, видя это чудо: «Что мне делать, чтобы спастись?» Посланники Божии объяснили ему путь спасения. Он крестился со всем домом своим. Гнев Едома, его буйство и удовольствие, когда другие страдали, возрастало в народе Едома. Потомки Иакова страдали от своих родственников. Результат такого печального состояния его народа, их сердец вдали от Бога, был наступавший суд Божий. Бог все это видел и долго терпел. Но чаша наполнилась, и приблизился суд. Слушайте слова Авдия. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так будет поступлено с тобою. Воздаяние твое обратится на голову тебе». Возмездие справедливое приблизилось на народ Едома. Он наносил страдания Иуде, и это страдание возвращалось на него. «Кто не зринет меня?» — гордо провозглашал Едом на возвышенностях своих. Господь слышал слова гордости и ответил через пророка: «Я не зрину тебя». Какая трагическая картина гордых народов, живущих без Бога. Все это пало на голову Едома из-за его жестокого отношения по отношению к народу, избранному Богом. Священное Писание подтверждает эти события. Планы Божьи человек не в силах изменить. Они совершаются в назначенное время. Бог действует в истории государств мира. И теперь в наши дни Богу известны все интриги, обман и политика народов. Бог не может быть поругаем и уничижен. Справедливое воздаяние придет на народы, которые ненавидят и преследуют Божий народ, любящих Его и служащих Ему всем сердцем, верующих в Него, для которых Господь является радостью и счастьем. На основании изречений этого пророка мы можем уверенно сказать, что Бог является всемогущим владыкой мира, и таковым Он пребудет вовеки. Он есть всемогущий Господь-творец, и творение должно быть послушным Ему. В своей жизни человек может избрать путь неповиновения и неверия в Бога Творца и Спасителя нашего, не преклонившись в смирении перед Ним. Но это не есть последнее слово. Наступит иное время, когда человек будет принужден это сделать, но об этом учит книга пророка Авдия, учит об этом также и Новый Завет Библии. Господь Иисус Христос ожидает этого поклонения Ему в любви от Своих избранных и спасенных им верующих уже здесь на земле. Когда придет окончательный суд, то беззаконные тоже преклонятся пред Ним, хотя и будет уже очень поздно. Однажды молодой человек после богослужения сказал: «Я никогда не преклонюсь перед Иисусом Христом». Ему было сразу сказано, что он может держаться своего убеждения всю свою земную жизнь. Но это не является концом дела. Священное Писание говорит, что придет великий суд Божий у Белого престола. В то время все отвергающие Христа и неверующие в Бога будут судимы. В тот момент они увидят, что Он воистину Сын Божий, которого Бог прославил и дал Ему имя превыше всякого имени, данного человеком на земле. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Заключительная часть книги Авдия связана с пророчеством утешения для остатков Израиля, когда наступит Царство Господа. 21 стих книги Откровения передает подобно о благословении и величии этого Царства Господа Иисуса Христа. Величественное место, обитание Божье, должно радовать сердца. В Новом Иерусалиме не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец. 21:23. Или такие слова. «И царства мира сего стали царствами Господа и Христа его». Откровение 11 глава, 15 стих. Авдий заканчивает свое пророческое слово ободрением для искупленного остатка Израиля, который примет и познает Иисуса Господа как своего Мессию. Этот остаток будет возрожденным от Духа Святого, святым и верным Богу. Он войдет в Царство Господа как народ Господа, как искупленный им на Голгофском кресте. Таков чудный тон пророчества Авдия в конце его короткой книги. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Ионы. Имя этого пророка означает «голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем своим творением. Все творение обрело существование через Бога и повинуется Ему. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
0: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди него и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. Я оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды — и вот вопль. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмой, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь.

и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от Теренвинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Глава 7. И было в дни Ахаза, сына Иоафама, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давида и сказано: сирийцы расположились в земле Ефрама. И поколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильному, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и сирийцев и сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиила. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разумеется.

0: уметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал и по всем колючим кустарникам и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки царем ассирийским, голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали с мотыгой, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава восьмая. И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: «Магер Шелал Хашбас». Я взял себе верных свидетелей: Урию, священника, и Захарию, сына Варахии. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер Шелал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя сумеет выговорить «отец мой», «мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалии, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил, «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды седьмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «Всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии в послании апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. Мы все еще с вами в 1 главе. Друзья радиослушатели, это у нас последняя лекция из этой первой главы, а на следующий раз мы перейдем уже во вторую главу, если Господь нам разрешит. И сегодня, как я сказал, возвращаемся в первую главу к молитве апостола Павла. Хорошие известия о высоком духовном состоянии эфесских верующих побудили апостола Павла к молитве благодарения Богу. Апостол Павел был выдающимся мужем молитвы. Он был великим миссионером Креста Христова, величайшим апостолом, великим проповедником церкви и великим учителем Слова Божьего, друзья. Он является примером доброго пастыря. Мы видели его в Эфесе, плачущим там с верующими, когда он расставался, видимо, уже навсегда с ними. Он любил их, и они любили его. Теперь он пишет им: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Слушатели, Эфесская церковь отличалась верой и любовью. Там была истинная любовь верующих. Она покоилась на вере в Господа Иисуса. Вы помните, в книге Откровения Эфесская церковь представляла раннюю церковь Христову в ее наилучшем виде. И слыша о вере и любви верующих в Эфесе, Павел апостол благодарит за них Бога. Обычно, слушатели, обычно обстоятельствами, которые побуждают нас молиться, являются трудности. Трудности, болезни, горе, переживания и так далее, не правда ли? Недавно меня просили молиться за одну церковь, потому что там были неприятности. Не было любви между ее членами, ширились сплетни, изучение Библии не придавали первостепенной важности и тому подобное. Я люблю эту церковь, и я молюсь о них, но, слушатели, печально то, что обычно отрицательные вещи побуждают нас к молитве. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли, друзья. Это не то, что это плохо, чтобы мы молились, но дело в том, что есть очень много молитв, которых мы забываем перед Богом. Павел же часто был побуждаем к молитве хорошими вещами, то есть позитивными. Побуждаетесь ли вы, слушатели, возносить благодарение Богу, когда слышите хорошие вести о ваших братьях и о сестрах во Христе? Побуждаетесь ли вы? Вспомните, когда вы последний раз благодарили Бога за что-то хорошее, что произошло с кем-то, за какую-то хорошую программу, которую вы услышали, за какую-то книгу, которую вы прочитали, за какую-то проповедь, за проповедника, которого вы услышали. Молились ли вы за него? Слушатели, благодарили ли вы Бога за него? Были ли вы побуждаемы, слушатели, за хорошее дело молиться? Благодарили ли вы Бога, когда слышите о благословениях в той или же иной церкви, об обращениях душ, о распространении Слова Божьего? Мы нуждаемся больше, друзья, и больше в благодарственных молитвах и служении Богу, в прославлении нашего Спасителя, чем в молитвах о лишь материальных вещах. И вот апостол Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Да, апостол Павел был великим мужем молитвы, примерным пастырем, который любил эфесских верующих, и они любили его. Я всегда сужу о церкви по тому, как ее члены любят пастора, как они любят друг друга, как они живут и трудятся в духе единства. Друзья, в послании к Ефесянам записаны две молитвы апостола Павла. Мы остановились на первой из них. Вторая молитва находится в конце третьей главы. Эти молитвы показывают, как сильно апостол Павел заботился о других верующих. По молитвенной жизни мы можем судить о человеке, друзья, дитя ли он Божье или нет. Мы можем судить, насколько он чувствует свою зависимость от Бога. Я бы сказал, что вы даже увидите по лицу этого человека, молится ли он или нет. Лица таких людей, друзья-радиослушатели, всегда светлы, всегда в радости и всегда, слушатели, в таком большущем покое Божьем. Они отражают покой и мир Божий в душе. Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога». Он молится не о материальных вещах, но о духовных благословениях. И он продолжает и говорит: «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Друзья, апостол Павел осознавал, что эфесские верующие не в состоянии понять многого, если Дух Божий не будет их учителем и не откроет для них Слово Божье. Слушатель дорогой, только Дух Святой может открыть нашему уму и сердцу способность познавать Бога. Дух Святой создает в нас эту способность богопознания. Почему? Потому что мы получаем ум Христов. Без этих глубоких изменений в нашей природе, под действием Духа Святого, мы оставались бы только младенцами во Христе Иисусе. Дух Святой дает нам духовное возрастание. Мы читаем далее стихи 17 и 18, где говорится, что Павел молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Слушатель, это не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Апостол Павел в послании к римлянам ясно указывает, что душевный человек не может понять духовного. Душевный человек не может понять духовного. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании, друзья. И я хотел бы сегодня подчеркнуть, слушатель, если вы считаете себя интеллектуалом, подумайте о том, что, слушатель, интеллектуализм не решает проблемы духовной. Вы много можете знать, вы можете быть как компьютер, наполненный информацией, но вы можете быть абсолютно пустым духовно, слушатель. И это очень и очень важно, чтобы вы поняли. Это очень важно, чтобы вы поняли и осознали, что интеллектуализм еще не играет роли последней в духовной жизни. Вы должны родиться свыше от Духа Божьего, и тогда все станет на свое место. Господь Бог дает мудрость нашему сердцу, чтобы мы могли в самом деле понять истину. Истина, друзья радиослушатели, принимается не умом, как некоторые думают, что только наш интеллект может это воспринять, но апостол говорит, что не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. И, как я говорил выше, душевный человек, то есть интеллектуалист, он никогда не поймет духовного человека. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании. В послании к римлянам в 10 главе апостол Павел, этот же апостол, пишет: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Друзья, что касается духовного познания, ни один человек не может иметь его, если прежде, как я сказал уже выше, если прежде не родится свыше и не отдаст себя под водительство Духа Святого. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, этот же апостол говорит: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Дух Святой, друзья, и сегодня хочет учить вас и меня. Одной из причин, почему люди Божьи мало заняты изучением Слова Божьего, состоит в том, что они не хотят, чтобы Дух Святой учил их. Они скорее принимают поучение со стороны людей, чем со стороны Духа Святого. Как печально, слушатели, а это же сам Господь Бог хочет нас учить. Как печально, что мы не обращаемся к Его Слову, друзья. Теперь рассмотрим вопрос, в чем состоит надежда призвания Божия к верующим людям. Бог призвал нас для большого дела. Для верующего после его спасения нет ничего более важного, как узнать свое призвание. Тот верующий, в котором Бог открыл его призвание, становится полезным для Бога, и его жизнь делается полноценной, плодотворной. Павел говорит: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Я хочу кратко остановиться на надежде. Верой мы приняли наше спасение. Надежда вдохновляет нас на подвиги веры, на христианскую жизнь высокого стандарта. Силой же веры является любовь. Во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Вера, надежда, любовь в жизни верующих людей идут вместе, как три неразлучные сестры. Верой мы принимаем Божье благословение. Надежда – это положение нашего избрания. Мы, слушатели, мы призваны познать эту надежду, познать богатство славного наследия Божьего для святых. В чем состоит наше наследие? Наше наследие – это наши тела воскресения, которые ныне находятся в плену у смерти, но которые будут воскрешены в пришествии Христа. Нашим наследием является также все, что Бог приготовил для нас в вечности. Мы призваны наследовать Царство Христа, мы являемся Церковью Христовой, и Бог действует через нас, но придет время, когда мы будем царствовать вместе с Ним. Уже сейчас мы считаемся наследием Божьим, уделом Его, но тогда мы станем подобны Христу. В нас откроется сокровенного сердца человек в нетленной красоте, имейте кроткого и молчаливого духа. Все это Бог дал нам, и Он хочет, чтобы мы знали об этом. И дальше Павел говорит, чтобы мы познали, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог готов открыть в нас безмерное величие Его могущества, слушатели, когда наша вера будет двигаться действием державной силы Его, силы воскресения, этой же самой силой, которую Бог хочет в великой мере открыть в нас. Он действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Помыслите только о могуществе этой силы, способной воскрешать наши тела для вечной жизни, слушатель. И Бог дает эту силу воскресения нам, воздействуя ею на нашу веру. О своем личном познании силы воскресения апостол упоминает в послании к филиппийцам в 3 главе, где он говорит: «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа нашего». Дальше, друзья, в нашем тексте, в стихах 21-23, Павел говорит, что Бог силой воскресения вознес Христа превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Друзья, это все производит действие могущественной силы воскресения. Церковь есть тело Христова, а Христос – глава Церкви. Придет время, когда все будет покорено под Его ноги, слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков получил приглашение от египетского фараона поселиться в Египте. Иаков уже утратил надежду увидеть своего сына Иосифа, и поэтому вначале не поверил той вести, что принесли ему сыновья. Но когда он подробнее узнал о том, что велел передать ему Иосиф, и увидел колесницы, присланные за ними из Египта, Иаков поверил, и, движимый надеждой увидеть Иосифа, стал собираться в путь. Однако, прежде чем предпринять такой решительный шаг, Иаков направляется к тому месту, где он впервые встретился с Богом. Это произошло в Вифиле, когда он бежал от лица брата своего Исава и от лица Господня. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к главе 46 и 47, где рассказывается, как семья Иакова переехала в Египет. Читаем стих 1 из 46 главы. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Удивительная вещь. Иаков приносит жертвы Богу отца своего Исаака. В первый раз он ушел из этой земли, когда направлялся в Харан. Искал ли он тогда Бога? Нет, ему казалось, что он убежал от него. Он совсем не искал ни совета, ни наставления Божьего. Какой резкий контраст между молодым Иаковом и слугой Авраама. Слуга Авраама шагу не мог ступить, не спросив у Бога совета. Иаков же был уверен, что Бог ему вовсе не нужен. Прошло немало времени, прежде чем он осознал, что это ошибочный путь в его жизни. И сегодня очень многие христиане вспоминают о Боге только по выходным. Они живут своей собственной жизнью, принимают свои собственные решения и вообще делают, что хотят. Приходит воскресенье, они идут на воскресную службу в церковь, истово молятся, твердя, что хотят исполнять волю Бога. Но при этом они почему-то считают, что Бог требует от них лишь ходить по воскресеньям в церковь или на занятия в воскресной школе. А вечером в воскресенье они дружно говорят Богу «спокойной ночи», «до свидания» и прощаются с Ним до следующих выходных. Так Иаков, он всю свою жизнь не искал у Бога совета и не искал Божьей воли. Но теперь, придя в Версавию, он приносит жертвы Богу отца своего Исаака. А Бог милостив и готов многое простить. Он является Иакову. Прочтем стихи 2 и 3. «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Бог обещает Иакову, что произведет от него великий народ в земле египетской. Выполнил ли Бог свое обещание? Ответ мы найдем в следующей книге Библии, в книге «Исход». Прочтем 7 стих 1 главы этой книги. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то». Как видим, в земле египетской произошел настоящий демографический взрыв среди израильского населения. Как это объяснить? Очень просто. Бог выполняет обещание, данное Иакову. Он ведь говорил: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий».

является в Египет. Вся жизнь Иакова делится на три периода – жизнь в Харане, жизнь в земле Ханаанской и жизнь в земле Египетской. И это не только три географические местности, это еще и три духовных уровня. Иаков покинул свою родину лишь с одним посохом. Когда он пришел в Харан, он был Божий человек, который жил по плоти. Из Харана он спасся бегством. Он бежал от своего тестя и от гнева своего брата Исава. Затем в земле Ханаанской он принимает участие в поединке с Богом, но он по-прежнему борется лишь своими силами. И вот теперь он идет в Египет, он более не спасается бегством, он более не полагается на свои собственные силы. Он теперь поступает по вере в Бога. И хотя главным действующим лицом этой книги является бесспорно Иосиф, не упустите из виду события, свидетельствующие, что Иаков превращается в истинного человека веры. Иаков становится таким, каким его хочет видеть Бог. И осуществить эти преобразования только под силу одному Богу. Позвольте мне еще раз повторить. Жизнь Иакова в Харане олицетворяет Божьего человека, живущего по плоти. Жизнь Иакова в земле Ханаанской олицетворяет Божьего человека, который сражается, полагаясь на свои силы. А жизнь Иакова в Египте олицетворяет Божьего человека, который поступает по вере и по воле Божьей. Через такую смену взглядов проходят многие люди и сегодня. Человек слышит благую весть, Слово Божье, но он полагает, что проживет и без Бога, своими силами. Этот период сопротивления может продолжаться долгие годы, а затем, наконец, наступает время, когда человек настолько вырастает в благодати и в познании Господа нашего Иисуса Христа, что начинает поступать по вере. Однако вернемся к тексту 46 главы книги «Бытие» и прочтем стих 6 и 7. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Голод был жестоким. И Иакову пришлось взять с собой всех, и детей, и внуков, а также весь свой скот, который бы не перенес голода. В следующих стихах приводится родословная Иакова. Эта родословная очень важна, потому что именно она приведет впоследствии к Иисусу Христу. В соответствии с этой родословной будет развиваться повествование всей Библии. Прочитав обо всех потомках Иакова в стихах 26, 27 и 28, мы находим такие слова. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришли в землю Гесем. Итак, из Ханаана в Египет вместе с Иаковом пришли 66 человек, а Иосиф со своей семьей был уже в Египте. То есть семья Иакова, которая окончательно поселилась в Египте, насчитывала 70 человек. Обратите внимание, что каждый сын Иакова и его потомство указаны по имени. Зачем эти длинные списки имен в Писании? Разве у Бога нет более важной информации, которую нам надо знать? Друзья мои,
Нет ничего более важного, чем Господь наш Иисус Христос.

0: Христос. А здесь приводится часть его родословной. Некоторые из этих имен мы прочтем в родословной из первой главы Евангелия от Матфея, в самом начале Нового Завета, а некоторые в родословной в третьей главе Евангелия от Луки. Вот почему имена эти так важны для нас. Есть и другая причина, очень личная. Что вы слышали о книге жизни у Агнца? Как вы думаете, записано ли ваше имя в этой книге? Все мы находимся в родословной Адама, так как все мы его потомки. Оказавшись в родословной Адама, мы одновременно попадаем и в родословную Христа. Но в книгу жизни Агнца мы попадаем только тогда, когда рождаемся заново, когда принимаем Христа как своего личного Спасителя. Сделав это, мы становимся детьми Божьими. Насколько вы важны для Бога? Я не знаю вас лично, я никогда о вас ничего не слышал. Но Бог вас знает. Более того, у Бога сосчитаны даже все волосы на вашей голове. Он знает вас лучше, чем кто-либо еще. Он знает и любит вас больше и сильнее, чем ваша родная мать. Не думаю, что ваша мать когда-нибудь считала волосы у вас на голове. А Бог знает вас очень близко. В родословной Иакова тоже упоминаются имена, которые мне ничего не говорят. Как-то раз я смотрел новости по телевизору и показывали какой-то рок-фестиваль, многотысячную толпу грязных, неопрятных молодых людей. Для начала им всем нужна была хорошая ванна, ведь шел сильный дождь, и они все были в грязи. Глядя на экран, я вдруг подумал, а ведь Бог знает каждого из них, и Бог любит каждого из них, но они о нем сейчас не думают. В глазах Бога каждый из них бесценен, и Христос умер за каждого из них. Друзья мои, сегодня мы живем в больших городах, среди миллионов и миллионов своих сограждан, но для Бога мы неповторимы. Люди, перечисленные в родословной Иакова, мне неизвестны. Честно говоря, они мне и не интересны, но Богу они очень интересны. Бог с радостью записывал их имена, потому что это Его люди. Вот что заставляет меня еще раз задать вам вопрос. Подумайте, не записано ли ваше имя в книге жизни у Агнца? Теперь давайте прочитаем о том, как воссоединились отец и сын, Иаков и Иосиф, стихи 29 и 30. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Какая трогательная, чудесная картина. Иосиф падает на шею отца и плачет. Слово Божие говорит, что длилось это долго. Не приводится количество секунд или минут, но ясно, что коротким рукопожатием дело не ограничилось. Это была по-настоящему душевная встреча. Как был рад Иаков! Ведь он уже глубокий старик, он готов к смерти. Он с трудом проделал это путешествие, в котором его поддержал Бог. Ему будет суждено прожить еще несколько лет в земле египетской. Израиль и Иосиф проведут эти годы вместе. И вы видите, что Иаков теперь дитя Божье, он живет верой. Поэтому его и стали называть именем Израиль. Читаем стихи с 31 по 34. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: „Братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи и овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Как видим, давным-давно в Египте существовала проблема. Египтяне не любили пастухов. Интересно, что в Слове Божьем много говорится о пастухах. Пастухи выращивали своих овец, и этим в Израиле многие занимаются до сих пор. Этот образ также используется, когда говорят о нашем Господе. Иисус Христос – добрый пастырь, который отдает свою жизнь ради своих овец. Он – великий пастырь, который сегодня заботится о своих овцах, и он сам называет себя пастырем. Пастухи вызывали у египтян отвращение. Иосиф велит братьям говорить фараону, что они – пастухи и скотоводы, которые выращивают овец и другой скот. А позже мы увидим, что фараон даст им землю Гесем и прикажет пасти своих овец. Так дети Израилевы станут пастухами в земле египетской. Чудесно, что семья Иакова теперь живет в Египте. Эта страна надолго станет их домом. После смерти Иосифа они станут рабами в земле египетской, но Бог будет с ними все это время. В Египте они станут великим народом, а при Моисее Бог выведет их из Египта. Нам не сказано, что Бог когда-либо являлся Иосифу, но мы, тем не менее, видим Божье провидение в его жизни. Совершенно ясно, что Иосиф приготовил своей семье путь в землю египетскую, где все потомки Иакова смогут выжить в трудные времена. А сейчас мы приступаем к изучению 47 главы. Она повествует о самом лучшем периоде в жизни Иакова. Вы помните, когда мы впервые встречаем Иакова на страницах Писания, он предстает далеко не в самом выгодном свете. По сути дела, только во время путешествия Иакова в Египет мы замечаем признаки того, что он, наконец, становится человеком веры. В начале 47 главы рассказывается, как Иосиф приводит своего отца и братьев к фараону. Читаю с 1 стиха. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал, «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской. И вот они в земле Гесем». Как видите, Иосиф только собирается представить отца и братьев фараону египетскому. Но еще до того, как просить у фараона землю, Иосиф уже разместил их в земле Гесем. Иосиф все заранее продумал. Раз уж они находятся в земле Гесем, распаковали вещи, осмотрелись, то какой смысл фараону давать какую-то другую землю? Прочтем стихи 2 и 3. «И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его, «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону, «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». Мы уже с вами знаем из Писания, что пастухи и скотоводы не очень ладили между собой в то время. Египтяне не любили пастухов и, соответственно, не любили пасти скот. Здесь для детей Израилевых открывалась возможность заняться в Египте тем, чем сами египтяне заниматься не желали. Прочтем далее стихи с 4 по 6. «И сказали они фараону, «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу, «Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Поскольку пасти скот в Египте было непопулярно, то, как и следовало ожидать, у фараона не хватало пастухов. И фараон согласился поставить израильтян смотрителями над скотом. А далее мы читаем о том, как Иосиф представляет своего отца фараону. «Здесь я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, в каком свете предстанет сейчас перед нами Иаков. Таким он еще никогда не был». Итак, стих 7. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Как видите, именно Иаков благословляет фараона, а не наоборот. Иаков все более и более соответствует своему имени. Он стал настоящим верующим, который прославляет имя Божье. Меньший всегда благословляется большим, а потому Иаков благословляет фараона. Читаем следующий, 8 стих. «Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Если бы Иаков по-прежнему жил ветхой природой, в подчинении у которой он находился в начале своей жизни, то он бы ответил: мне 130 лет, и сейчас я расскажу, чего я добился. В молодость я сначала перехитрил своего отца, потом своего брата, а потом тестя. Затем Иаков похвастался бы, какая у него большая семья, и вспомнил бы многое другое. Но послушаем, что он отвечает в стихе 9. Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Прежде всего, давайте посчитаем. Иакову было 130 лет, когда он пришел в Египет, а умер он в возрасте 147 лет. Отсюда следует, что в Египте он провел 17 лет. Можете представить, что после такого трудного перехода, да еще в его возрасте, он одной ногой уже стоял в могиле. Но счастье видеть своего любимого сына и возможность жить рядом с ним продлили его жизнь еще на 17 лет. Повторимся. Аудиенция у фараона была прекрасной возможностью похвастаться своими достижениями. Но вы только посмотрите, как изменился Иаков. Он говорит, что ему уже 130 лет, но в его жизни особо хвастаться нечем. «Малы и несчастны дни жизни моей». Он не хвастается тем, как перехитрил своего старика отца. Наоборот, он сокрушается от того, что недостоин своих предков. Он не достиг до лет жизни отцов во днях странствования их. Он совсем не похож на бывшего Иакова. Он воздает славу Богу за свою жизнь. А далее в стихе 10 мы читаем: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Иаков уверовал в Бога окончательно. У него появляется исключительная возможность показать себя всем с лучшей стороны, но он ей не пользуется. Иаков не хвастается перед фараоном, поскольку наконец-то понял, что он всего-навсего грешник, спасенный Божьей благодатью. Из двух рассмотренных сегодня глав мы с вами узнали, как Иаков со всей своей большой семьей прибывает в землю египетскую, а Иосиф, будучи умным и дальновидным человеком, поселяет своих родных в земле Гесем. О том, как жили там израильтяне, мы продолжим речь в следующей беседе.
1: прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса на глубине. Чем глубже в воду погружается человек, тем выше давление воды вокруг него. По мере повышения давления, кровь приобретает способность вмещать все больше растворенного кислорода. Кровь также поглощает азот из окружающего воздуха. Если подниматься к поверхности воды слишком быстро, азот в крови начинает пузыриться. И пузыри препятствуют току крови в мышцы, органы и даже мозг. Это грозящее смертью состояние называется кессонной болезнью. Ученые заинтересовались, почему у тюленей не бывает кессонной болезни. Тюлень Уэдделла погружается гораздо глубже, чем аквалангисты с самым совершенным оборудованием. Казалось бы, такое погружение должно вести к кессонной болезни с летальным исходом. Но этого не происходит. Пытаясь разгадать эту загадку, ученые прикрепили на спины четырех тюленей особые датчики, позволявшие следить за пульсом, делать анализ крови и фиксировать глубину погружения. Чем глубже погружались тюлени, тем больше азота накапливалось у них в крови. Этот процесс прекращался, как только концентрация азота приближалась к опасной. Ученые объясняют это тем, что закрываются крошечные мешочки в легких, которые поглощают кислород и азот. И тогда сердце, печень и жир тюленя начинают всасывать азот из крови. Когда же тюлень поднимается на поверхность воды, воздухообменные мешочки в легких вновь приходят в действие. Очевидно, что столь сложная биология тюленя, позволяющая ему обитать на большой глубине, могла быть создана только Богом-творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Божье владычество». Проповедует пастор Алексей Коломит.
1: Нет никого выше Бога, нет ничего выше Бога. Это нужно понять. Я еще раз повторю, никого и ничего. Нет никакой законодательной системы, которая была бы вне Бога и которой Бог был бы подчинен. Нет никакого авторитета, который был бы выше Бога и которому Бог был бы подотчетен. Нету просто. Почему? Потому что в этом сущность Божьей личности. Он абсолютный владыка. Человек не сравним с Богом. Мы постоянно, когда думаем о Боге, мы пытаемся каким-то образом проводить параллели между собой и Богом. И в этом заключается наша трудность. Дело в том, что Бог безграничен в своем знании. Наш разум ограничен. Мы не можем состязаться с Богом. У нас есть только какие-то маленькие категории. Представьте себе знание первоклассника, который только что пришел в школу, и он научился считать. Он научился 1, 2, 3, 4, 5, 2 плюс 2, 1 плюс 1 и так далее. Он научился азам арифметики. Представьте себе, поставьте его рядом с каким-то специалистом, доктором математических наук. Это два разных уровня. Это абсолютно несопоставимые классы. Да, этот маленький человек, этот первоклассник, он тоже знает математику. Он знает какой-то ее первый уровень, но он никогда не поймет тригонометрию. А точнее, для того, чтобы понять тригонометрию, ему нужно много-много выучить. Ну, посмотрите, это мы сравнили два человека, да? И первоклассник человек, и доктор математических наук тоже человек. Когда мы говорим о Боге, тогда мы сравниваем творение и Творца. Когда мы говорим о разнице между тем, что мы можем знать, и тем, что Бог знает, мы говорим о разнице между ограниченным и безграничным. Вот почему, дорогие друзья, когда мы строим свое отношение к Богу, единственной правильной реакцией у человека может быть абсолютное, безусловное, беспрекословное, полное преклонение перед Богом. Восхищение им. В этом суть того, о чем Бог говорил, когда Он строил свои отношения с народом израильским. Следующий важный элемент превосходства Бога – Бог безграничен в пространстве. Он не ограничен пространством. Мы не понимаем, как это. Потому что мы выросли в пространстве. Мы мыслим пространством, мы не можем мыслить каким-то другим образом, другой категорией. Вы никогда не пытались в звездную ночь выйти и попробовать посмотреть далеко-далеко-далеко и представить себе, что там, за вот тем далеко, которое вы видите. Вы знаете, ум за разум заходит. Невозможно. Мы не можем представить себе безграничность, просто не можем. Мы можем думать, что да, вот за последней звездой есть еще одна звезда. А что за самой последней звездой? У нас не хватает способности, у нашего разума нет способности это охватить. Почему? Потому что мы выросли в пространстве. Бог не испытывает этого ограничения. И нам сложно это понимать. Мы постоянно пытаемся представить, вот почему всегда богов выливали, их делали деревянными, их делали золотыми, их ковали каким-то образом или из золота, или, так скажем, из дерева и так далее. Самые-самые разные формы вкладывали в понимание Бога. Бог безграничен во времени, а мы ограничены временем. Вы понимаете, Бог... Не во времени, он выше его. Время в Боге. Нам очень трудно это понять. Мы всегда думаем, что Бог когда-то, вот много лет тому назад, он смотрел и видел вперед, и каким-то образом видел, что будет впереди. Но на самом деле Бог выше времени. Для Бога вчера, сегодня и завтра – это сейчас. В этом его сущность, в этом его божественность, и опять-таки мы не можем этого понимать. Вот почему мы говорим о превосходстве Бога. Вы знаете, когда мы говорим о превосходстве Бога, мы говорим прежде всего о том, что Бог показывает нам себя превосходящим для того, чтобы каждый из нас мог понять, что мы

Их внутренняя греховность, их эгоизм, он заставляет их спорить. Второй важный элемент владычества Божьего – это единственность Бога. Он здесь же говорит, смотрите. «Изрек Бог слова сии, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». Бог один. И другого такого, как Он, просто не может быть. Посмотри, если Бог абсолютен, то не существует возможности, чтобы был второй абсолютный Бог, потому что кто-то из них будет не абсолютный. Вот почему Бог говорит о своем абсолютном праве. Он никогда, ни в каком месте, ни в какой ситуации, никогда не отдал своего положения абсолютно. И никогда не отдаст. Почему? Потому что тогда он будет не абсолютный, если он кому-то отдаст свое положение абсолютно. Вот почему Бог через первую заповедь говорит очень просто. Он объясняет просто нам с вами. Он говорит, да не будет у тебя другого Бога. Второзаконие, 6 глава, 4 стих, повторяет он то же самое. Слушайте, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И что это значит? Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всеми силами. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Вы знаете, что идол, наиболее часто претендующий на место Бога, это человек. Это наша натура. Это наша природа. Послушайте, что говорит апостол Павел, когда он продолжает вот эту свою мысль в первой главе послания к римлянам. С 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Посмотрите, что происходит. Дело заключается в том, что люди сталкиваются с реальностью Бога и не хотят признать Его абсолютного владычества, не хотят воздать Ему славу. Они хотят, чтобы эта слава была присвоена им. Они хотят, чтобы их роль была отмечена. Они хотят, чтобы их положение ни в коем случае не было унижено. Даже тогда, когда они признают Бога, они согласны, да, хорошо, мы признаем тебя, что ты существуешь, но только ж ты нас сильно не роняй. Ты нас же держи на самом деле, чтобы мы-то чувство собственного достоинства не потеряли. Вот почему здесь написано, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Речь не идет о том, что они не прославили Его вообще. Они не прославили Его как Бога, как абсолютного владыку, дорогие друзья. В этом сущность веры, в этом сущность спасения. С этого начинается спасение, дорогие мои. Спасение начинается с нашего личного преклонения перед абсолютным владычеством Божиим. Посмотрите, что происходит в результате того, что люди не признают единственность Бога. 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Я хочу сейчас задать вам вопрос. Кому вы служите? Каждый из нас кому-то служит. Кто является Богом в вашем сознании? Кто занимает вот это место абсолюта? Вот той самой высокой точки, перед которой все смолкает. Что играет вот эту абсолютную роль вашего руководителя? Перед чем вы склоняете голову? Что заставляет вас делать практические дела? Знаете ли вы единственного Бога? Посмотрите 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сколько людей сегодня, дорогие друзья, делают непотребство по этой одной причине? Потому что они не заботятся иметь Бога в разуме. Посмотри, не написано, они не заботились ходить на собрание. Не написано, они не заботились о том, чтобы периодически христианизированный образ жизни вести. Не написано ни о каких других обстоятельствах. Написано, что они не заботились иметь Бога в разуме. Они не познавали Бога.
Вот почему мы сегодня говорим о Боге. Вот почему спасение начинается с признания.

0: Божьего владычества, с признания положения Бога. Если мы не признаем абсолютного Божьего положения, все остальное будет человекоцентричной религией. Если мы не сможем перед Ним преклониться и Ему все воздать, все остальное не будет давать той пользы, для которой оно создано. Следующий фактор, мы говорили о превосходстве Божьем, о единственности Бога. Следующий важный фактор в этих стихах – это всемогущество Бога. Слово «Я Господь», Бог, оно включает в себя могущество, оно включает в себя сущность того, кто контролирует все, кто способен на то, чтобы контролировать все. Когда-то еще до того, как Бог являлся Моисею, Бог явился Аврааму, и Аврааму сказал следующие слова. 17 глава книга Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вы знаете, слово «всемогущий» употребляется в Библии 52 раза, и каждый раз оно относится только к Богу. Никому другому оно просто не может относиться. Верите ли вы в то, что Бог всемогущий? Верите ли вы в то, что Он действительно абсолютно силен для того, чтобы сделать абсолютно все, что Он хочет? В этом Его всемогущество. В этом Его сила, в этом Его уникальность, в этом абсолют Божий. Когда мы говорим о Боге, очень часто мы представляем себя, что Бог может вот одно сделать, а другое, ну, казалось бы, Он и может бы сделать, но ну, каким-то образом это нас не совсем устраивает. Вы помните историю с Иовом? Иов находился в тяжелой болезни. Эта болезнь заключалась в том, что Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Вы знаете, абсолютно других нет никаких объяснений. Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Нам часто это непонятно. Каким образом это происходит? Даже дьявол под контролем Бога. Даже дьявол действует настолько, насколько Бог ему позволяет. И когда дьявол отнял у Иова семью, отнял у него бизнес, отнял его дом, потом дьявол приходит к Богу и опять задает ему вопрос, а можно ли я дальше коснусь? Можно ли я его здоровья коснусь? И мы видим, как дьявол не способен сделать больше, чем Бог ему разрешит. Это говорит об абсолютном могуществе Бога. Но кроме того, не просто это могущество Бога выражалось вот в этой истории в отношении с дьяволом, но когда Иов взывал к Богу, разлагалось его тело, он болел такой сильной болезнью. Представьте себе человека, умирающего от рака. Представьте себе, когда он абсолютно поражен, у него нет силы. Его выбросили из деревни, потому что он не мог там быть, он болел болезнью инфекционной. Находясь в таком положении, Бог встречается с Иовом. Посмотрите, Бог не стал вести с Иовом переговоров. Бог не стал ему объяснять, он не стал ему говорить: «Ты знаешь, Иов, такая ситуация, ты не кипятись, пожалуйста, ты не требуй от меня, ты снизойди немножечко, снизойди, потерпи чуть-чуть». Почему? Потому что дьявол пришел и сказал такие слова, я вынужден был дать ему право, чтобы он коснулся тебя. Так наша человеческая идея. Мы думаем, что Бог должен был бы так сделать. Ну, человек страдает, это незаслуженно, да? Он-то не заслужил того, чтобы он терпел такое страшное бедствие. Но посмотрите, как Бог отвечает ему. Посмотрите, книга Иова, 40 глава, 6 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Посмотрите, в чем заключалась проблема Иова, которую Бог предъявляет ему. Он говорит, и помните, что Иов страдает, тело разлагается, он шкребет себя, он страшно в боли, черви едят его тело, он выброшен, он поруган, он подавлен, он психологически находится в таком страшной депрессии. И Бог встречается с этим человеком, и Бог вот этому человеку в таком положении говорит: «Ты что, хочешь мой суд опровергнуть?» У Бога очень простой разговор. У Бога разговор с позиции силы, дорогие друзья, и Он имеет на это право. Мы почему-то представляем себе демократического Бога. Мы представляем себе Бога, который должен уважать права человека. Мы представляем себе Бога, перед которым можно митинг сделать, который должен посчитаться с Иовом, с его болью и с его страданием. Но Бог совсем по-другому действует. Бог имеет право говорить с позиции силы, дорогие друзья. Он имеет право на это. И пока человек не согласится с этим, он не сможет преклониться пред его владычеством. Он не сможет осознать, с кем он имеет дело. Он продолжает претендовать на то, чтобы быть как Бог. И в этом проблема человекоцентричного христианства. И в этом проблема того, что сегодня огромное количество людей признают Бога, но не преклоняются пред Ним. Признают религию, но не имеют отношений с Богом. Они не могут преклониться перед Богом. Послушайте, Бог продолжает. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твою, посмотри на все гордо и смири его, взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою, тогда я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Очень простой разговор. Вы знаете, дорогие друзья, Бог однажды будет с каждым из нас вот так разговаривать. И Он имеет на это право. Он имеет на это право. Когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Мы должны понимать, что Божье могущество основано на Его единственности и основано на Его превосходстве и выражается в Его абсолютной власти. Абсолютная власть Бога, в чем она заключается? Дело в том, что Бог не только может делать все, что Он считает нужным, Он имеет на это право. Опять-таки, проблема заключается в том, что мы привыкли мыслить о том, что самые высокие люди, они имеют право, но это право им кем-то дано. Ну, допустим, самый могущественный человек в Соединенных Штатах Америки – это президент. И когда мы говорим о том, что президент, он могущественный, он имеет много прав, но все-таки все мы где-то там на задней, знаете, на бэкграунд нашего ума, где-то, знаете, в подсознании, где-то внутри, мы понимаем, что власть президент получил от народа. Если он будет поступать не так, то его этой власти лишат. Не выберут на второй срок, вот, или же импичмент вообще объявят ему. Таким образом, у нас сложилось такое понимание, власть демократически избираемая. И, к сожалению, мы вот это же понятие переносим на Бога. Мы переносим и думаем о том, что Бог, ну, конечно, его никто не избирал, но мы где-то внутри думаем, что он кому-то подотчетен. Он у кого-то эту власть получил. На самом деле это не так. На самом деле, Божья власть абсолютно безгранична, так как Он сам. Иначе Он не будет Богом. Если Его власть не будет абсолютно безграничной, Он не будет Богом. Он будет одним из божеств, которые люди придумывают. Когда-то Тозер говорил следующие слова. «Говорить о власти всемогущего Бога кажется настолько бессмысленно, так же, как и подвергать ее вопросу абсурдно». Можете ли вы представить себе, чтобы Господь Бог Саваоф спрашивал у кого-то разрешение на что-либо? К кому Бог может обратиться за таким разрешением, если Он превыше всего и всех? Кто может быть выше Всевышнего? Кто может быть сильнее всемогущего? Пред чьим троном Бог должен преклониться? Где тот более величественный, чем Он, кому Он должен был быть подотчетен? В этом суть божества, в этом суть Божьего величия, в этом суть Его владычества. Он обладает абсолютной властью. Кроме того, Бог властвует над всеми людьми. Мы уже говорили о том, что Бог властвует над дьяволом. Бог властвует над царями. Написано, сердце царя в руке его. Вы знаете, Кори Тен Бум, Это женщина, которая пережила тяжелое время фашистской диктатуры, когда ее отец прятал у себя в доме евреев в Голландии, которых преследовали. И она пережила тяжелейшее, она пережила тюрьму, ее родственника уничтожили. Вот. Прошла эти сложные-сложные времена. Она, кстати, в 83-м году умерла здесь, в Америке. Не так давно сравнительно. Она говорила когда-то, вот эта женщина, пережившая такой сложный период, пройдя сложный жизненный путь, говорила следующее. Две великие силы действуют в мире сегодня. Безграничная сила Божия и ограниченная сила дьявола. В этом наше благословение, дорогие друзья. Те, кто знает Бога, мы знаем, что Божья сила безгранична. Мы знаем, что Бог властвует над всеми. И последнее. Божья власть распространяется на все. От самых маленьких вопросов. Посмотрите, Иисус Христос говорит, Матфея 10 глава, 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего?» Посмотрите, самые маленькие вещи. Воробьи летают. Их много, и с ними никто не считается. Их никто никогда не считал, сколько их есть. Но написано, что у Бога каждый элемент. Написано, у вас же и волосы на голове сочтены. У кого-то их легче посчитать, у кого-то сложнее. Воспринимаете вы эти слова серьезно или нет? Бог говорит о том, что абсолютно каждый элемент в жизни не случается без Его воли. Абсолютно каждый. Я знаю, что у вас возникает много вопросов. И мы будем отвечать на эти вопросы, когда мы будем говорить о Божьей любви. Мы будем говорить о том, каким образом вот этот величественный, могущественный, сильный Бог возлюбил человека. Он абсолютно не должен был это сделать. Еще один стих, который, мне кажется, помогает нам представить себе, почему нам нужно знать величие владычества и всемогущества Божьего. Исаия 45 глава. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилю. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного». В этом суть того, что Бог делает. Он хочет, чтобы люди от самого крайнего востока, Дальнего Востока, до самой крайней точки Запада, чтобы все люди поняли, что Он Господь, и нет иного, и преклонились перед Ним. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Преклоняетесь ли вы перед Богом? Испытываете ли вы в сердце своем вот это искреннее согласие с тем, что Бог делает? Как мы уже сказали, Бог не получал свою власть ни от кого. Он сам источник этой власти. И вместе с этим, когда мы думаем о всем этом калейдоскопе, о всем том, что представляет из себя Бог, единственная правильная реакция на нашу встречу с Богом может быть уподоблена реакции апостола Павла, которую он описал в 11 главе послания к римлянам с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, ибо кто был советником Ему, и кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки». Самое большое богатство – это склониться пред владычеством Божиим. С этого начинается спасение. С признания величия нашего Творца и Создателя – знаете, ваше христианство будет настолько великим, настолько велик ваш Бог, насколько велик ваш Бог. Насколько велик Бог, которого вы представляете, которого вы познаете, которого вы осознаете в своем сознании, в своей жизни. Когда-то Франциск Ассизский, известный человек в 13 веке, он жил, он говорил такие слова: «Я хочу того, что хочет Бог, и поэтому я счастлив». Я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь сегодня смог испытать такое же счастье. Чтобы каждый из нас смог понять, что наше богатство в нашем смирении и преклонении перед владычеством Божьим. Благослови нас в этом, Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом, а сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия – так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1, 9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
3: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
4: Здравствуй, дорогой друг. Помнишь, как поступили сирийцы с Самарией? В Сирии, наверное, забыли о милости, оказанной им у царя израильского. Теперь они снова решили осадить Самарию и уморить народ голодом. Царь Израиля решил, что это все из-за Елисея, и стал винить его в этой беде. Елисей сказал пророчество, в котором Бог обещал изобилие еды для своего народа. Придворный царя усомнился и рассмеялся. Добрая весть. Библия, 4 книга Царств, глава 7. За городскими стенами у самых ворот Самарии стояли 4 человека. Им приходилось еще хуже, чем людям в городе. Эти 4 израильтян были поражены проказой и потому должны были держаться в стороне от городов и людей вообще. «Здесь, за городскими стенами, мы умрем от голода», — сказал один из них. «В городе голод. Если мы войдем туда, мы тоже умрем», — заметил другой. «Давайте пойдем в стан сирийцев», — предложил третий. «Конечно, они могут нас сразу убить, но может статься, что они дадут нам и поесть». «Хуже, чем сейчас, нам уже не будет», — согласился четвертый. «А если повезет, мы сможем избежать смерти». Ночью в кромешной тьме 4 прокаженных двинулись к сирийскому стану. Они украдкой пробирались вперед, высматривая какого-нибудь сирийского воина, который не отказался бы помочь им. Но вокруг никого не было видно и не раздавалось ни единого звука. Они осторожно приблизились к крайнему шатру и заглянули внутрь. В шатре никого не было. Но зато они нашли там в изобилии пищу и вино. Они с жадностью набросились на еду и ели и пили в волю. Затем, наевшись досыта, они вышли из этого шатра и решили заглянуть в другой. Другой шатер тоже был пуст. Теперь, утолив голод, они заметили и многое другое, оставленное в сирийском стане без присмотра. Золото, серебро, богато украшенные одежды. Они радостно потирали руки. Никогда еще им не выпадало такой удачи. Перед ними целый лагерь, покинутый людьми, и они могут поживиться здесь всем, чем хотят. Но один из прокаженных вдруг замер на месте. «Остановитесь», — сказал он своим товарищам. «Не то мы делаем. Мы узнали весть, радостную для всего нашего народа, и никому не сказали об этом». Прокаженные тут же поспешили в Самарию и стали будить городских привратников. Царь услышал шум среди ночи и встал с постели, чтобы узнать, в чем дело. Вначале он не поверил тому, что рассказывали прокаженные. «Это ловушка», — сказал царь. «Сирийцы хотят заманить нас в свой стан, чтобы захватить город». Но он все же согласился послать на разведку небольшой отряд. Воины вернулись и объявили, что все рассказанное — правда. Господь снова спас Израиль. Сирийцам послышался шум большого войска, движущегося на них, и они в страхе и великой панике бежали из лагеря. Господь сделал по слову своему, пророчество Елисея исполнилось. Запасы еды из сирийского стана отнесли к городским воротам и стали продавать там. Царь приказал придворному, бывшего с ним у Елисея, следить за порядком в толпе, собравшейся у ворот. Но в толчее и давке кто-то оттолкнул его, он упал, и, растоптанный обезумевшими от голода людьми, рвущимися к еде, умер. Заметили ли вы, каким необычным способом исполнилось пророчество? Израильтяне насытились лучшей едой из стана своего же противника. Очень часто Бог действует не так, как мы привыкли думать. Он делает это самым лучшим образом. Господь исполнил свое обещание через прокаженных. А ведь эти больные люди подумали не только о себе, а и обо всех остальных. Урок «Верь Господу и заботься о своих ближних». Что же произошло с придворным? Пророчество Елисея насчет него тоже сбылось. Этот человек умер. Насмехаться над словом Господа смертельно опасно. Это урок для всех безбожников. А теперь мы попрощаемся, но ненадолго. Скоро мы снова встретимся у страниц Слова Божьего. До свидания.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 61. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу». Так Господь сказал своему народу Израилю. Он приглашает их возвратиться с путей греха, которые привели к разорению и бедствиям. Он их по-прежнему любит и готов помиловать осознавших свою вину. «Всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним», — говорит Господь. Так написано в книге пророка Иеремии в 31 главе, 20 стих. Путевые знаки на дороге их возвращения к своему Богу – это память о Божьей милости, покаяние в грехах, обращение всем сердцем от зла и вера в Бога единого и истинного. Эти знаки очень важны, потому что без них невозможно возвратиться к Богу. Необыкновенные дорожные знаки. Дорожные знаки очень важны. Они помогают водителю правильно выбирать скорость, указывают повороты и спуски, предупреждают об опасности. Они очень разные, и их очень много. Но водитель обязательно должен их знать и соблюдать. От того, как он будет соблюдать эти знаки, зависит его жизнь и жизнь многих других людей. Но есть необыкновенные дорожные знаки. Они тоже предупреждают водителя о том, что может ожидать его на пути. Например, нарисованная наклонившаяся елочка говорит, что впереди есть место для отдыха. А если на дорожном знаке нарисована корова, значит, в этом месте пастухи часто перегоняют скот. Прыгающий олень? Будьте осторожны, проезжая по лесу. На дорогу могут выбежать лесные животные. На дороге к Эдельвейсхаусу, что в Австрии, я увидел на дорожном знаке нарисованную лягушку. Это не просто картинка, а предупреждение для водителей. Знак говорит о том, что в этом месте лягушки часто пересекают дорогу. Иногда лягушек бывает очень много. Водители должны быть очень внимательны, чтобы не раздавить лягушек. И еще, чтобы не съехать со скользкого асфальта в речку, в которой эти лягушки спешат. Наверное, есть еще и другие необыкновенные знаки. Если ты знаешь такие, запомни их хорошенько, чтобы рассказать другим о них. Второзаконие, 8 глава, 2 и 5 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». На пути, которым Господь ведет верующего человека, всегда есть множество дорожных знаков, на которые надо обращать свое внимание. Они говорят о том, как Господь умеет прощать и миловать, как Он заботится о своих детях, как защищает в опасностях и искушениях. Надо только видеть эти знаки, знать их и с надеждой идти дальше за Господом. Ведь впереди тоже есть знаки Божьего водительства. Убегай от греха, храни свое сердце в чистоте, не делай другим того, чего не желаешь себе. Молись, читай Библию. Я думаю, что ты знаешь множество таких знаков, которые помогут тебе на пути в небесное царство. Выучи их раз и навсегда. И не забывай. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: какой сегодня особенный день. Петь хочется, прыгать с ветки на ветку, шуршать листочками на тропинке. Трудно сказать почему. Да просто так. Это как подарок, хорошее настроение.
1: Привет, Белочка! Это про какие такие подарки ты намекаешь? Пи! Уж не мне ли ты решила сюрприз приготовить? Ой, ну ты же знаешь, как я там всякие подарки обожаю!
0: Привет, кабанчик! Ну ты не совсем меня правильно понял. Это же я про свое хорошее настроение говорила, которое мне как подарок с неба свалилось. Так радостно на сердце, что даже петь хочется.
1: А, так значит, да? Настроение хорошее. Я бы надеялся на что-нибудь более существенное. Ну, корзинку желудей, например. Ну ладно, ты попой так немного, попой. Попой, Белочка, может, настроение твое и притихнет, ну, чтобы не так быстро по веткам прыгать. А то от хвоста твоего рыженького у меня в глазах уже рябит.
0: Некогда, кабанчик, нам с тобой песни распевать. Пойдем-ка лучше на берег скалистого озера. Наверное, дядюшка Лось нас уже давно там дожидается.
1: А чего это ему нас дожидаться-то надо? Мы что, разве договаривались?
0: Ах ты, глупышка, хвостик крючком. Память у тебя из кратковременной никак в долговременную переходить не хочет. Все-то ты забываешь. Скоро радиопередача «Беседа у скалистого озера» начнется.
1: А, это та, что из цикла «Смотрите, радуга». Так что же ты стоишь, Белочка? Побежали уже к скалистому озеру.

0: дядюшка Лось, мне бы хотелось сегодня услышать, как же Иисус Христос появился на нашей земле.
1: Ну что ж, давайте об этом поговорим. Тема для беседы очень интересная, Белочка.
2: Давайте и ребят пригласим присоединиться к нашей радиопередаче. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» начинается.
1: Знаете, друзья, прошло более 400 лет с тех пор, как пророк Малахия повелел израильскому народу готовиться к великому дню. Дню, когда Господь посетит землю. Евреев постигли тяжелые времена. Народ находился долгое время в рабстве. На смену персам пришли греки. Осталось позади героическое восстание под предводительством великого иудейского вождя Иуды Маккавея. И теперь иудеи снова были под чужеземным владычеством. Рим покорил Грецию. Римские легионы вступили в Иерусалим. Страна была полностью захвачена, и многие евреи страстно желали, чтобы появился новый народный герой, изгнал ненавистных римлян и возродил иудейское царство.
2: И что же, дядюшка Лось, такой герой нашелся? Кто же это?
0: Мне кажется, что я догадываюсь, кто это мог быть. Это же Иисус Христос.
1: Ты права, Белочка. Действительно, им стал Иисус. Священнику Захарии, когда он служил в Иерусалимском храме, явился ангел Божий. Он объявил Захарии, что у него, старика, родится сын Иоанн, который будет предвестником, посланным Богом, чтобы приготовить народ к приходу Мессии. Когда-то Захария и его жена Елизавета мечтали, что у них будет большая семья, но время шло. Они состарились, а детей у них так и не было. И вот Захария слышит такие речи. И он засомневался в словах ангела. Ангел ему сказал: «Я архангел Гавриил, Бог послал меня к тебе с благой вестью, но ты не поверил словам моим и не сможешь говорить до тех пор, пока у тебя не родится сын».
0: Какая захватывающая история! Но, дядюшка Лось, а как же Иисус? Когда же ему надлежало родиться?
1: А тем временем в городе Назарете жила молодая девушка по имени Мария. Она была родственницей Елизаветы, жены священника Захарии. Мария была помолвлена с плотником Иосифом, который жил в тех же местах. Однажды к Марии явился ангел Божий. Это был тот же архангел Гавриил. «Радуйся, благодатная», — сказал ей ангел, — «благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо я принес тебе благую весть. Ты родишь сына, он будет велик и станет царем, которого так долго ждали, и даст ему Господь престол Давида, и царство его не будет конца».
3: «Как же это случится?» – изумилась Мария. «Ведь я же еще не замужем».
1: «Дух Божий снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Сын твой будет сыном Божиим». Ангел рассказал Марии и про ее родственницу Елизавету, которая была бесплодна, но через 3 месяца у нее уже родится сын. Ангел покинул Марию, и она долго пребывала в раздумье. Затем она решила отправиться к Елизавете. Когда родственницы встретились, Елизавета обняла и расцеловала Марию. «Счастлива ты и благословенна», — обратилась Елизавета к ней.
3: Ты будешь матерью царя, которого мы ждем уже так долго и который придет спасти нас». Мария оставалась в гостях у Елизаветы почти до самого рождения ребенка.
2: А как же весть о будущем ребенке Марии воспринял ее жених Иосиф?
3: Иосиф был плотником в Назарете. Он был прямым потомком самого царя Давида. Иосиф с нетерпением ждал того дня, когда станет мужем Марии. Но когда он узнал, что она ждет ребенка, то испытал горькое разочарование. Он подумал, что Мария была неверна ему. Поэтому Иосиф решил отказаться от женитьбы. Был он человеком добрым и благородным, и поэтому решил втайне отпустить Марию. Но однажды ночью Господь сказал Иосифу: «Не бойся и не печалься. Дитя, которое родит на свет Мария, зачато от Духа Святого. Назови его Иисусом, Спасителем, ибо он царь, обещанный Богом. Женись на Марии и расти ее сына, как своего, как потомка царей». Иосиф проснулся счастливым. Мария праведна и верна ему. Они поженились так скоро, как только возможно. Иосиф стал заботиться о Марии, пока она не родила сына.
0: Дядюшка Лось, а можно я прочитаю о рождении Иисуса Христа из Библии, из второй главы Евангелия от Луки?
3: Конечно, читай, Белочка.
0: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И они пошли записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице.
2: Белочка, ты что, все хочешь прочитать? Нет уж, ветки дуба, я теперь читать намерен. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» И пастухи пошли в Вифлеем, и там нашли маленького Иисуса, лежащего в яслях, Марию и Иосифа, и возвестили, что сказал им ангел. Все очень удивлялись тому, что рассказали пастухи. Мария слушала их очень внимательно и запоминала все, что говорилось о ее родившемся малыше.
3: Вот так в мир пришел Спаситель, великий царь и Господь.
0: Друзья, какое же это чудо, рождение Иисуса Христа! Такой подарок неба!
3: Это ты правильно заметила, Белочка. Ведь Бог подарил миру самое дорогое – своего единственного сына. Вот это подарок, вот это любовь.
0: Дорогие друзья, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите! Радуга!»
1: Пишите нам. Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214, редакция Трансмирового радио.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания, друзья.
2: Белочка, а знаешь, я решил, что подарков больше не принимаю. Ну, конечно, после моего дня рождения.

мотив сделать перепись неправильной, плотской. Это было желание показать свою силу и превосходство. Можно полагаться на армию, на свои силы. Опасность забыть Господа. Царь Давид издает приказ, проводится перепись, ему приносят результаты, но сердцем он чувствует, что он согрешил. И через пророка Господь говорит Давиду: ты будешь наказан, у тебя есть выбор. И Давид говорит: я лучше впаду в руки Божии, чем в руки человеческие. И Господь совершает свой суд. Когда духовный лидер отклоняется от путей Божьих, то последствия этого решения могут быть разрушительными. Это произошло и в этой истории, связано с жизнью Давида. Это был непростой период жизни Давида. Кажется, была одержана победа над филистимлянами, но он расслабился, не бодрствовал духовно. И мы видим, читая этот текст, что Давид не общается с Господом. Мы не читаем о молитве, не читаем о том, что он ищет Божьего совета. Он не спрашивает совета у своих друзей, у советников. Он сам принимает решение провести перепись. Второе, Давид не был подотчетен никому, кроме самого себя. А это опасно, находиться в таком положении. Но слава Богу, что Давид имел чувствительное сердце. И мы читаем в 24 главе 2 книги Царств, 10 стихе. После переписи сердце Давида было встревожено. Он начал испытывать угрызение совести. Его сердце было встревожено. Он, с одной стороны, получил желаемый ответ от Иавы и посмотрел на почет населения. Но потом он задумался, зачем я это сделал. Это всего лишь подчеркивало его гордость. Читаем Божье Слово дальше. Давида мучили угрызения совести после того, когда он провел перепись населения. И Давид говорит эти важные слова. Вторая книга Царств, 24 глава, 10 стих. «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Во первой книге Припоминон, 7 и 8 стихи, сказано следующее. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиль». Похоже, что угнетало сердце Давида. Когда мы совершили какую-либо неправду, мы начинаем видеть, как происходит разорение, провал, падение. Мы свидетельствуем об ощущении, что мы явились причиной этого. И мы не можем позволить, чтобы все так оставалось. Мы должны иметь с этим дело. Читаем дальше 21 главу 1 книги Припоминон. «И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Это подлинное признание своей неправоты. Теперь же ему предстоит сделать выбор. Это необычный отрывок Священного Писания. Трудно вспомнить другой текст из Библии, где бы человеку была дана возможность выбрать последствия своей неправоты. И этот выбор Давиду дает Бог. Посмотрим, какой выбор предоставляется в тексте из первой книги Припоминон. «И говорил Господь пророку Гаду, прозорливцу Давидову, он был одним из помощников администрации, окружавшей трон Давида, и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел пророк Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе. Читаем дальше. Или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господен, и язва на земле, и ангел Господен, истребляющих во всех пределах Израиля. И так рассмотри, что мне отвечать.

пославшего меня со словом». В данный момент Давид занимал совсем незавидное положение в этой ситуации. Он должен был выбрать одно из трех наказаний за свой поспешный поступок. Это важный момент, который необходимо отметить. Мы должны увидеть, что любой греховный поступок создает волны, вызывая волнение на поверхности глади. И хотя он выберет три дня, это событие никогда не будет забыто. Зная Давид о трех предстоящих наказаниях заранее, каким мощным, сдерживающим фактором это могло бы послужить и придало бы другое значение переписи населения. Его ответ в 13 стихе очень выразительный. «Я сокрушен, я в душевном смятении». Древнееврейское слово означает «быть связанным, ограниченным, стесненным». Здесь заложена идея того, словно крутит живот. «Я стеснен, я связан внутри». И каждый из нас когда-либо произносил подобные слова.

идете сюда, то попадаете в руки человеку. Я возьму 3 дня меча Господа. И после этого следует неприятная картина, когда Давид дает себе отчет в том, что означает движение Божьего меча, который словно коса вырезает людей в земле Израиля одним за другим. И это больше, чем он может выдержать. Затем Бог направляет ангела к городу Иерусалиму, к самой столице, чтобы уничтожить ее. И 15 текст. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии. И сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь опусти руку твою». В 14 стихе, который я намеренно пропустил, описано само разорение, как следствие греха одного человека. «И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Для многих из нас это невообразимая цифра. И если вы папа или мама, и вы намерены сделать что-то по-своему, или пойти куда пожелаете, то вы можете это сделать. Но вы не сможете избежать ущерба, который вы нанесете этим своей семье. И ваше разумное объяснение не успокоит и не избавит от этого урона. Давид попал в ловушку, наблюдая за тем, как ангел смерти проносится по земле Израиля в мучениях. И поднял глаза свои Давид и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом. Простертым на Иерусалим и пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. Но посмотрите дальше, что Давид говорит. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло». И в ответ молчание. Это часть закона сеяния и жатвы. И вы не можете сбросить это со счетов. Никто из людей не живет на необитаемом острове. Мы живем не одни. Мы не можем грешить, не имея при этом разрушительных последствий, влияющих на окружающих людей. А эти овцы что сделали, Господи Боже мой? Да будет рука Твоя на мне, на доме отца моего. Что сделали? Или чем заслужили это жители Израиля? Они же ничего плохого не сделали и ничем этого не заслужили. Когда последствия затрагивают кого-то еще помимо вас, то это душевная мука. И Давид молится: «Помилуй народ, Господи!» Что же делает Бог? Мы видим сломленного человека, который сталкивается с ответственностью за свое беззаконие. Помните, грех требует ужасной платы. Те из нас, кто вырос в церкви, слышали об этом столько раз, что эти слова больше не влияют на вас. Один человек написал так: «Грех все разрушает, обезображивает, превращает в пустыню. Жизнь становится бесплодной, выжженной. В ней нет цели, в ней нет цветов счастья. Грех только разрушает». А всем тем, которые идут в отпуск или когда начинаются каникулы, нужно бодрствовать. Это не просто свободное время для жизни, но это время, когда мы можем укрепить нашу молитвенную жизнь, когда можем восстановить наши физические и духовные силы. Но бодрствуйте, потому что в нашей жизни должен быть страх Божий, целомудрие, должна быть любовь к Богу. Это для нас самое главное. И Господь дает радость и мир в сердце. Удивительно, что духовный враг ничем не поможет в момент испытаний. Наоборот, возрадуется вашему падению. Враг трусливо оставляет вас с ранами от греха. И вы хотите извлечь из собственной жизни как можно больше выгоды, но у вас это не получится. А у Господа есть план. Он хочет, чтобы Давид снова обратился к Господу. 18 стих. И ангел Господень сказал пророку Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусеянина.

И пошел Давид по слову пророка Гада, который он говорил именем Господним. Стоит отметить, что Давид очень послушен. И поразительно, насколько быстро мы становимся послушными, пережив последствия греховных поступков. Он был готов пойти куда угодно. Итак, Давид пошел по слову Гада, данному ему от Бога. 20 стих. Орна обратился, увидев ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув, увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. Обратите внимание, что грех Давида не является достоянием общественности. Давид знает правду о своей жизни. Орна же видит Давида человеком Божиим, поэтому Орна возвышает Давида в своих глазах. Это является составляющей уязвимости духовного лидерства. Люди ставят вас на пьедестал, и вы живете на этом пьедестале. И они заботливо преподносят вам различные привилегии, которые кладут у ваших ног. И Давид мог бы снова воспользоваться этим и злоупотребить своим положением. Ведь вот человек, имеющий такие мысли, как «Славьте Бога! Сам царь посетил меня в моем доме!» Теперь, чтобы лучше понять и ощутить происходящее, вернемся ко второй книге царств, 24 главе, 19 стиха. «И пошел Давид», 20 стих, «и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна, «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» Сказал Давид, «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Вы посмотрите на то уважение к человеку, который не заслуживает этого. Орна ничего не знал. Дело в том, что положение духовного лидера таково, что редко у кого возникают сомнения в его благочестии. Он почти непогрешим. И поэтому щедро приносит благо. Должно быть, эти слова причинили Давиду боль. И Орна сказал, «Все это ваше. Да ничего не платите. Я не возьму ни копейки. Это же скидка для служителя». Но если вы служитель, то не просите скидку. Служитель не больше заслуживает скидку, чем человек другой профессии. И надо помнить и понимать, что есть люди, кто работает на более тяжелой работе и более длительный срок. Давид сломленный и знающий правду о своей жизни, что он только по милости Бога остался живым и невредимым, сразу же отказался принять щедрое предложение. Еще сказал Орна царю, «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. «Я не могу принять твой дар, но я оплачу полную стоимость всего. Скажи мне цену». И он заплатил за все и построил жертвенник. Давид позаботился о том, чтобы жертвенник был сооружен. И далее 25 стих. «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян». Последний раз вернемся к тексту из 21 главы 1 книги Припоминон. «Это того стоит». Ошеломительный стих. Это 27 стих. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». О, как это великолепно! Эпидемия закончилась, бедствие прекратилось. Я чувствую запах жертвоприношений. Они приносят сладкий аромат в мои ноздри. Моя святость подтверждена. Ангел вернул меч свой в ножны. Это и есть милость. Я слышу, как люди порой возмущаются и говорят, как Бог мог допустить подобные бедствия, катастрофы, разрушения. Я же порой пытаюсь искать ответ,
Почему Бог остановился там, где остановился, зная, что мы действительно заслуживаем большего наказания? В книге «Исход», 34 главе, мы читаем о качествах Бога в 6-7 стихах. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Бог долготерпелив, многомилостив. По этой причине Давид хотел попасть не в руки человека, а в руки Бога, потому что он проявляет истинное милосердие. Он не оставляет без наказания. Наказывает вину отцов в детях и в детях детей до 3-4 рода. Но Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 3-4 рода. Это милость Божия. Это могло быть 20-е или 30-е поколение. Истина заключается в том, что в своей жизни мы не заслуживаем каких-либо благ или привилегий, которые мы получаем просто по привычке, благодаря регулярным преимуществам благодати. Но необходимо заметить, что меч ангела был возвращен в его ножны. Если ненадолго задуматься, то на тот момент около 70 тысяч свежих гробов было в Израиле. И несколько десятков тысяч скорбящих семей, на жизни которых была печать компромисса Давида со своей гордостью. Я вижу три основные мысли, которые нам важно запомнить. Первая мысль. Вести неподотчетную жизнь – то же самое, что заигрывать с опасностью. Если вы живете один, то будьте осторожны, если рядом с вами никого нет, кому вы могли бы быть подотчетны в своей личной жизни. Супруги подотчетны друг перед другом. Это один из факторов, который поддерживает чистоту отношений в браке. Супруги имеют право знать, где мы находимся и по какой причине. А избежать подотчетности или не быть подотчетным означает подвергать себя опасности и заигрывать с ней. Один пастор рассказал мне, как он был поражен, когда говорил по телефону с женой одного известного служителя, который проповедовал, писал христианские труды, но его жена носит бремя, которое заключается в том, что муж живет во лжи. И ее самое сокровенное желание, чтобы Бог перевернул эту жизнь. Это все, что она может сделать, чтобы не проговориться, когда ее муж выходит на кафедру проповедовать Евангелие. Однако есть проблеск надежды для ее мужа. И она сказала, что отсутствие подотчетности погубило ее мужа. Как только он достиг этой вершины, он стал неподотчетен. И процесс покаяния включает в себя подотчетность совету, комитету в течение длительного периода времени. Сильным и естественным лидерам это не нравится. Но это хорошо, это полезно. Иметь чувство ответственности перед кем-то на том же уровне власти. Кем-то близким. К этому уровню полезно даже для тех, кто ведет свой бизнес. Не быть подотчетным означает заигрывать с опасностью. Вторая мысль. Не обращать внимания на последствия греха значит отвергать Божию истину. Библия наполнена именно Божьими истинами. И последствия от греха пронизывают эту книгу. Грех – это эгоистичный поступок. Он посвящен тому, чтобы доставить себе удовольствие. Мало заботясь о том губительном воздействии, которое он возымеет на кого-то другого. Третья мысль. Не воспринимать Бога всерьез значит отрицать Его господство или проявлять непослушание Ему. В спокойные и радостные моменты жизни очень просто преуменьшать святость Бога. Я бы ни на минуту не забрал восторг и наполнение полноценной жизни, но когда дело касается Бога,
Мы должны воспринимать его всерьез, жить свято и не играть в игры. Не заигрывать с грехом, бодрствовать, бояться. Бояться Бога, бояться согрешить. Пусть эти слова будут для вас предупреждением. Заканчивая эту беседу, хочу напомнить, что мы слышали слова Священного Писания. Господь призывает нас посвятить свою жизнь Богу. И вы слышали слова Священного Писания. Запомните хотя бы одну истину, которая коснулась вас. Это может быть то, что сегодня говорит вам Бог. Это может быть что-то простое. Но это Господь говорит к вам. Поразмышляйте. Посмотрите на состояние своего сердца. Может быть, это просто слова «мне нужно серьезно воспринимать Бога». Или «я заново осознаю, что грех влияет на многих других людей, кроме меня». Или «я не могу позволить себе жить неподотчетной жизнью». И поразмышляв, и подумав, поделитесь с кем-то, кого вы знаете этой простой истиной. Да поможет Господь каждому из нас ходить в страхе перед Ним и благословит в покаянии и следовании за Ним.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда даже благочестивые ведут себя немудро». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы слышали о том, как Давид увидел разрушительные последствия своего неразумного решения сделать перепись населения. Хочется подвести итог тремя основными мыслями. Первое. Вести неподотчетную жизнь – это то же самое, что заигрывать с опасностью. Важно, чтобы был тот, кому мы будем подотчетны. Второе. Не обращать внимания на последствия от греха – значит отвергать Божью истину. Необходимо помнить, что Бог не оставляет грех без наказания. Третье. Не воспринимать Бога всерьез – значит отрицать Его господство. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующей передачи – «Конец эпохи». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Конец эпохи» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы – об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии, 49 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «И все горы мои сделаю путем». Жизненные препятствия, созданные Богом, способствуют выполнению Его целей. Все мы встречаем трудности на нашем жизненном пути. Есть люди и вещи, которые мешают нашей духовной жизни. Высокие требования к нам, неприятная работа, жало в плоти, наш каждодневный крест – это то, от чего мы желаем избавиться. Нам кажется, что если бы это все было удалено, то наша жизнь стала бы чище, лучше и святее. И часто мы молим Господа об этом. О несмысленные и медлительные сердцем, именно трудности, постигающие нас на нашем пути, позволяют нам стать добродетельней и благочестивее, а также получить то благоволение, о котором мы просим Бога в наших молитвах. В течение многих лет вы молите Господа, чтобы Он ниспослал вам терпение и стойкость. Но жизненные препятствия как раз и созданы для того, чтобы испытать прочность вашей веры. Вы старались убежать от испытаний, считая их непреодолимыми преградами к желаемой цели и предполагая, что только полное освобождение от них даст вам возможность достичь заветной цели. О нет, нет, вы сможете добиться только кратковременного отдыха от мучивших вас соблазнов, но это не терпение. Стать терпеливым и смиренным вы сможете, только преодолев все испытания, хотя они и будут казаться вам невыносимыми. Возвратитесь, отдайте себя Иисусу, признайте себя участником Христовом терпения. С Богом встречайте новые испытания и искушения. Даже самые тяжелые из них послужат только для лучшего, ведь они определены Богом. Это Его горы, Бог поставил их на вашем пути. Господь Бог всегда будет верным Своему обещанию. Бог знает путь ее, и Он ведет место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Книга Иова, 28 глава, 23-24 стихи. Когда мы подойдем к подножию этих гор, то мы увидим, как идти дальше. Испытания ниспосланы нам Господом не для того, чтобы проверить, насколько мы ценны, но чтобы увеличить нашу ценность. Буря не только испытывает дуб, но и делает его прочнее.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Служение в Америке. Через день по приезде в новую страну, в воскресенье, Николай пошел на свое первое в Америке богослужение русских баптистов. Был день вечери Господней. Братья попросили Николая совершить вечерю Господню, так как в их группе не было рукоположенного брата, и хотя бы временно взять на себя служение пресвитера. При единодушной поддержке всех членов Николай согласился временно нести служение. Так он и нес это служение с 1993 по 1999 год. Постепенно членов становилось все больше и дошло до 80 человек. Собирались сначала в одной американской церкви, затем в другой, арендуя их помещение для богослужения и спевок. В воскресенье начинать собрание приходилось рано, в 8 часов утра. Вечером же собрание было, как у всех, в 5 часов. Хотя церковь была небольшая по численности, но очень дружная. Собрания проходили интересно и насыщенно. На каждом собрании, особенно вечером, кроме проповедей, были так называемые «свободные программы» до 30-40 минут, в которых каждый мог принимать участие, как члены церкви, так и гости. В программе были песни, стихи, свидетельства. До начала вечернего воскресного собрания один час посвящался разбору Слова Божия. Все собрания проходили оживленно и с участием всех желающих. С теплым чувством члены церкви вспоминают общие обеды здесь же, в столовой молитвенного дома, проходившие в атмосфере простоты и братской любви. В 1999 году по настоятельной просьбе Николая его в связи с болезнью освободили от служения пресвитером церкви. Он оставался в церкви почетным пресвитером с обязанностями пресвитера-наставника. В этом же году, по просьбе другой братской русскоязычной церкви, действующей в этом же городе, эта группа верующих численностью 70 человек объединилась с ними в одну поместную церковь «Свет Евангелия». Николай, его жена и дети стали членами этой церкви и выполняют в ней посильное служение. Глава 3. В госпиталях. 5 ноября 1998 года в результате автомобильной катастрофы Николай снова попал в госпиталь, где находился в реанимации 11 суток, то приходя в сознание, то снова теряя его. Приходя в себя, он говорил своим близким, что не умрет, но будет жить. Так ему открыл Господь. Так и было. Он остался в живых. Автомашина ремонту не подлежала, ее отвезли на свалку. Николай получил серьезную травму грудной клетки и повреждения легких. После выписки из госпиталя на дом доставили кислородный аппарат, и Николай дышал через маску, так как легкие не обеспечивали организм достаточным количеством кислорода. Несколько раз он проходил обследование в клинике. Его оставляли на всю ночь в кабинете, заставленном разными приборами, и делали компьютерные тесты, чтобы определить количество кислорода, поступающего в кровь, и работу сердца. Однажды после такого ночного тестирования Николая пригласили в кабинет врача, который, просматривая показания приборов, сказал: «Ты, Николай?» «Да, я». «Если бы сейчас пришли твои родственники и спросили о твоем состоянии, я бы им посоветовал побыстрее тебя хоронить, потому что по всем показателям ты мертвый». И показал предельно низкие, допустимые для человека показатели кислорода в крови. у Николая показатели были намного ниже жизненной линии. Но ведь я живой, потому я и не сказал, чтобы тебя похоронили сегодня. Но это чудо, добавил врач. Николай сам знал, что это чудо Божие, и потому снова и снова благодарил и хвалил своего всемогущего Господа, творящего и сегодня чудеса великие. Прошло 4 года, и снова Николай и его семья пережили новое величайшее чудо Божие и милость Божию к ним, исцеление от страшной болезни. И желание его сердца рассказать о Господних милостях к его народу и о Божьих чудесах, которые он творит и сегодня. Этим возбудить в сердцах благодарение, славословие и поклонение нашему всесильному и любящему Господу, а у молодых людей страх Божий и почтение к Нему». Давайте все вместе прочтем 3 стиха из 3 мест Священного Писания. «Ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». Иов 5:18. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Иоанна 21:7. В нашей христианской жизни, если только мы ходим евангельскими путями, случайностей не бывает. Порой Бог допускает не только то, что нам приятно и что нас радует, но и страдания, неприятные события, злых людей, болезни, одиночество, материальные трудности, томление духа и многое-многое другое.

0: который сказал, что за свою долголетнюю практику хирурга он сделал уже сотни операций, притом очень много связанных со злокачественными опухолями, но подобную операцию он сделал лишь 6 человекам, из которых 4 умерли после операции, а 2 пока еще живы. А выживают после операции и того меньше. 1 человек из 100. Николай ответил, что он будет жить, потому что он уже получил свидетельство от Бога, что не умрет. Это было задолго до операции. Как только подтвердился диагноз болезни, в доме Николая собралась вся большая семья. 13 детей и 12 внуков. Все молились Богу и просили Его милости к ним. Когда встали с колен, все получили душевное умиротворение и свидетельство, что операция пройдет благополучно, и Николай будет жив. Перед поездкой на операцию Николай обратился к своей поместной церкви, рассказал о своей болезни и попросил помолиться за благополучный исход операции. С верой и надеждой на Господа он выехал в Сиэтл 8 декабря 2002 года в сопровождении старшего сына, который и был все время с ним в госпитале долгих 13 дней. Операция была назначена на 12 декабря на 7:30 утра, но еще 11 декабря в 9 часов вечера не было известно, состоится ли она. Особенно против операции возражал анестезиолог, который боялся, что из-за больного сердца Николай после операции не проснется. Поздним вечером сделали дополнительные тесты, и к утру Бог разрешил все проблемы. Все пришло в норму, и Николая повезли в операционную. Операция длилась 5 часов и закончилась благополучно. Хотя и возникали сложности, о чем будет сказано чуть позже. После операции врачи-онкологи рекомендовали Николаю приехать к ним в Сиэтл через месяц-полтора на проверку, потому что они нашли еще 5 подозрительных образований, похожих на рак. Перед выпиской из госпиталя онкологи зашли в палату и сказали сыну, что Николаю осталось жить месяц или два, а потому не отказывать ему ни в чем. Пусть ест, что хочет, и занимается, чем хочет. Пусть перед смертью поживет свое удовольствие. Но человек предполагает, а Бог располагает. Проверка через 1.5 месяца после операции показала, что рака нигде нет, а на лице издали не видно даже шрама от операционного шва.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, великого апостола к язычникам, мы подошли к рассмотрению его третьего миссионерского путешествия. Оно началось приблизительно в конце 54 года. Он закончил свое второе миссионерское путешествие в Антиохии. Это также был его исходный пункт и пробыл там некоторое время. Но его желание распространять евангельскую весть побудило его отправиться в путь и раз и навсегда проститься с церковью, которая его часто ободряла и для которой он был большим благословением. В Священном Писании больше не упоминается, что он впоследствии имел возможность посетить церковь Антиохии. Бог вел его другим путем. Рассматривая эту тему, мы видим, что Бог закрывал и открывал двери пред апостолом Павлом, его служение было поистине руководимо Богом. Во время третьего миссионерского путешествия он посетил Ефес, город на берегу Эгейского моря, в котором он едва успел побыть, так как корабль, державший путь в Святую Землю, сделал только кратковременную остановку. Но даже тогда он обещал вернуться, если Богу будет угодно. И вот некоторое время спустя он в этом городе, где ужасное идолопоклонство и торговля были частью религиозной жизни. Чудный храм Дианы или Артемиды был также и местом торговли. Торговцы этого города получали большую прибыль, делая изображения Дианы. Посетители гордились богатством и красотой города во время покупок товаров, которые имели отношение к идолопоклонству и поклонению Дианы. Бог побудил апостола Павла остаться в городе по крайней мере 2 года и свидетельствовать как евреям, так и язычникам. Павел встретил некоторых верующих в городе и после кратковременной беседы узнал, что они имеют некоторое знание, но оно ограничилось учением Иоанна Крестителя, который был предтечей Господа Иисуса Христа. Они не слышали о дне Пятидесятницы и сошествии Святого Духа. Это мы можем назвать переходным периодом в жизни Церкви. День Пятидесятницы и сошествие Святого Духа было знамением того, что мы называем началом периода Церкви. До того времени Божьи действия относились к израильскому народу, ибо Иоанн Креститель призвал израильский народ покаяться в своих грехах. Господь Иисус Христос пришел в первую очередь к израильскому народу, как их Мессия и Спаситель. При одном случае Он объявил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Из-за того, что израильский народ отверг Иисуса Христа, весть о спасении стала проповедоваться как евреям, так и язычникам на одинаковом основании, а именно, что Иисус Христос является заместительной жертвой за грехи всего мира. Проповедь Иоанна Крестителя была принята этой маленькой группой евреев в Ефесе. Вероятно, по той причине, что они раньше посещали Иерусалим в Иудее. Они признались Павлу, что крестились крещением покаяния, так как этому призывал Иоанн Креститель. Апостол Павел объяснил им о действии Святого Духа, которого Иисус Христос обещал ниспослать. Заметьте, слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Далее, в 16 главе мы читаем, что «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде». Итак, апостол Павел считал, что дар Духа Святого является знаком истинных учеников Христа. Если они истинно верующие, то они получили Святого Духа в момент уверования, а не спустя некоторое время. Немного позже апостол Павел написал Римской Церкви такие слова. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Мы не знаем всего, что Павел сказал этой маленькой группе верующих, но после того, как они поняли истину о спасении посредством крови Иисуса Христа и действие Святого Духа, которое возрождает и делает новым творением во Христе Иисусе, на уверовавших людей сразу сошел Дух Святой. Интересно заметить, что после их обращения Господь совершил видимое знамение – дар Духа Святого и умение говорить языками. Интересно также заметить, что это последнее упоминание в деяниях святых апостолов о том, что был дан Дух Святой, и получившие его также говорили языками. Поэтому важно рассмотреть обстоятельства, упомянутые в Священном Писании, при которых были даны такие духовные дары. Во-первых, в день Пятидесятницы 120 были наполнены Святым Духом. Нет упоминания о возложении рук. Получившие Святого Духа были все евреями. Во-вторых, Петр и Иоанн отправились в Самарию. Мы узнаем, что люди получили Святого Духа, но никакого упоминания о том, что они смогли говорить языками. В-третьих, Корнилий, язычник, получил указание послать за Петром, для того, чтобы он мог объяснить ему и его семье Слово Божие. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Они говорили языками, прославляя Бога за милость, которую Он проявил к ним. Повествование в 12 главе апостолов, которое мы теперь рассматриваем, Дух Святой сошел на маленькую группу из 12 человек. Нам нужно заметить, так как это важно, что первое упоминание относилось к евреям в день Пятидесятницы. Далее мы видим, что Дух Святой сошел на самарян, народ, который был ненавидим евреями, но несмотря на это, они жили в близком отношении. А затем нам дано повествование, что Дух Святой сошел на римского сотника и его семью, которые были язычниками. Помни о том, что это переходной период, мы видим, что Дух Святой сошел на евреев, самарян, которые жили неподалеку, и на язычников. Важно помнить, что в периоде благодати, или как его мы иногда называем периодом церкви, Дух Святой действует в сердцах людей, указывая им на их нужду в спасении. В момент возрождения Дух Святой вселяется в верующего, и по Слову Божию он остается в нем или в ней до тех пор, пока не отойдут к Господу либо через смерть, либо через восхищение Церкви. Место Писания, которое нам даем в этом уверенность, Филиппийцам 1 глава 6 стих говорит: «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса». Или мы можем обратиться к словам послания к Ефесянам. «Вы запечатлены Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». Мы искуплены кровью Иисуса Христа, и мы становимся Его приобретенной собственностью в момент, когда принимаем Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя. Святой Дух дает залог, что мы встретимся с Иисусом Христом либо в момент смерти, либо когда Он, Господь Иисус Христос, придет за Своей Церковью, если мы во время Его пришествия еще будем живы. Это дает чаду Божию, верующему, уверенность и спокойствие духа среди трудностей и переживаний, которые могут встретиться ему или ей в жизни. Но вернемся к служению апостола Павла в Ефесе. Мы увидим, что в течение 3 месяцев он смело входил в синагогу и говорил о притязаниях Господа Иисуса Христа, собравшимся там евреям. Наш блаженный Господь, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял, что Он является тем, кто должен прийти, как апостол учил евреев в Ефесе. Некоторые уверовали, а другие ожесточились сердце и ум по отношению к истине, которая так ясно им проповедовалась. То же самое происходило во время жизни Иисуса Христа. Произошел раскол, и Павел удалился из синагоги для того, чтобы в другом месте продолжать служение, изъяснение Слова Божия. В то время это был Ветхий Завет. Проповедь апостола Павла была такой сильной и действующей, что слово Евангелия достигло евреев и язычников во всей области. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Второе. Во втором стихе мы читаем следующие слова, прекрасные слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Второй очень важный признак – аппетит к Слову. Аппетит к Слову. Первое было ненависть к греху. Ненависть к греху, она заставляет нас очищать сердце, но она невозможна дальше, если у нас нет аппетита к Слову. Это второй признак рожденного свыше человека, христианина. Неважно, куда вы ходите, неважно, в какие церкви вы посещаете, неважно, что вы делаете в своей жизни, если у вас нет аппетита к Слову. Может быть, очень может быть, что вы не рожденный свыше. Только тогда, когда очищено сердце, апостол Петр продолжает, туда можно поместить истину. Это невозможно сделать иначе. Мы часто не видим, не понимаем и не живем. И часто даже отвращаем других людей от Христа тем, что мы нагромождаем себя истинами, но эти истины, они как поверхностный слой лежит на нас, а внутри у нас остаются злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие и все остальные грехи. В этом стихе автор отмечает несколько факторов о Слове Божьем, от чего зависит аппетит каждого верующего. Смотрите, он обращается к верующим и говорит, как новорожденные младенцы. Он, кстати, не говорит, не обращается только к людям, которые только что родились свыше. Он говорит ко всем верующим, те, которые христиане уже 3 дня, и те, которые уже 3 десятилетия. Христиане. Он обращается ко всем христианам, и какие бы вы ни были, сколько бы вам лет ни было, какой бы у вас опыт ни был, он обращается и говорит, как новорожденные дети, продолжайте любить Слово Божие. Не путайте, кстати, этот стих, он не объясняется нам в Коринфянам или в Евреям, где апостол Павел говорит, я должен был вам уже дать твердую пищу, а вы все еще молоком. Этот стих вообще не имеет того, о чем мы думаем иногда. Этот стих говорит о том, что все мы, какие бы мы ни были, все мы, как новорожденные дети. Вы, наверное, папы, мамы знаете, как новорожденные наши детки просят у нас кушать. Им все равно... Печальны вы, им все равно к тому, чем вы заняты, успешны вы, неуспешны вы, им все равно к тому, какой компьютер у вас есть, им все равно к вашим iPhone, им все равно к вашим всем разным игрушкам, которые у вас стоят в гараже или на паркинг-лот, им все равно, когда они хотят кушать, they cry like crazy, and you know this, вы знаете, что происходит с детьми. Открывайте им компьютер, рассказывайте им истории, включайте, даже Библию открывайте ее. Они знают, что они хотят кушать, и им все равно. Им очень плохо, когда они не кушают. Апостол Петр говорит ни о чем иначе. Он именно обращается к нам и говорит, вот посмотрите на детей. Вот так, как они хотят кушать, вот так и вам нужно спешить, чтобы иметь то, что они хотят. Как новорожденные младенцы. Этой фразой Петр указывает на... незаменимость и необходимость слова. Запишите для себя. Это очень важный мотиватор. Апостол Петр говорит, вам нужно полюбить это слово, но он не просто говорит, полюбите слово, друзья. Нет, он говорит, он разные, берет разные иллюстрации из жизни и показывает, вот посмотрите на ребенка, как он хочет кушать. И тут же вы можете, для вас будет хорошим напоминанием, как нужно желать слова. Оно незаменимо и оно необходимо. Кстати, куклы, да, куклы есть, знаете такие, у наших детей есть куклы. Представьте, что вы можете сделать такой же манекен, как ваш сын или вашу дочь. И вот вы обоих их посадите, и кто из них будет хотеть кушать? Кто из них будет хотеть кушать? Тот, кто похож на сына вашего или ваш сын? Тот, кто живой. Тот, кто живой, будет хотеть кушать. Кто не живой, да сколько вы бы ему не ставили перед ним, сколько вы бы его не уговаривали, он не будет кушать. Почему? Потому что он не живой, он пластмассовый. пластмассовый. То же самое здесь апостол Петр говорит, если вы, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, если вы действительно живой человек, у вас будет ненависть к греху и аппетит к Слову. И это Слово, оно незаменимо и необходимо. Второе, от чего будет зависеть аппетит, это приоритетность и авторитет Слова. Мы находим это в следующей фразе. Апостол Петр говорит, возлюбите. Я не знаю, как вы, но подобные вещи, они парадоксальны для меня. Ну, знаете, мы когда речь заходит о любви, люди обычно говорят, сердцу не прикажешь, да? А здесь приказ. А здесь приказ любить. Какая странная вещь. Здесь приказ нам любить. А если я не люблю? А Бог говорит, вот как раз тебе и надо любить. А в моей душе нет любви. И смотрите, как важно здесь апостол Петр, он дает это повеление, это очень сильный глагол, который означает сильно хотеть, страстно желать чего-либо, или испытывать голод настолько, чтобы всем дать знать об этом. Вы, наверное, если хорошо вы любите кушать, то вы, наверное, переживали не раз, что это значит не покушать вовремя. Или если вы один день или два дня не кушаете, что происходит в голове? Боль, непонятное что-то, мир весь ходором ходит, непонятно, что происходит. Все люди вокруг, вроде бы смотришь на них, но не видишь одни силуэты и не понимаешь на самом деле, кто это. На самом деле апостол Петр, он просто обращается к ним и говорит, что этот аппетит к слову является, должно быть страстным желанием, это повеление. И хоть оно парадоксально само по себе, все же Библия повелевает нам и показывает нам нашу ответственность. Как же это все объяснить? Как же это все объяснить? Как можно полюбить тогда, когда не любишь? Интересная деталь. Вы знаете, что в каждом повелении, во-первых, проявляется не просто авторитет Писания, но любовь Бога. Бог на самом деле знает, что мы сами по себе не способны любить, и Он хочет, чтобы мы страстно желали Его Слова. Возьмите, к примеру, простую ситуацию. Возьмите, к примеру, что-либо вы недавно хотели и очень сильно хотели, достаточно сильно хотели, чтобы приобрести. Допустим, дом, хотя сегодня совершенно другое желание, как продать дом. Допустим, у вас есть желание продать дом, да? Сильное желание дом. Смотрите, вы встречаетесь с людьми, которые помогут вам это сделать. Вы встречаетесь с разными людьми, которые знают, как это сделать. Вы утром просыпаетесь и думаете об этом. Вы планируете встречи. И когда вы спешите на эту встречу, то вы по телефону говорите, я сейчас не могу. У меня очень важная встреча. Мне нужно продать это дело все, которому я вчера так сильно хотел. Или, может быть, возьмите у вас желание поступить в университет, или, скажем, поехать на отдых. Поехать на отдых. Вы планируете заранее, да? Вы весь остальной schedule, ваш план вашей жизни, вы ставите таким образом, чтобы вот в это время, пожалуйста, ничего мне не говорите, ко мне не звоните. Меня нет. Все, меня нет. Я отдыхаю. Вы планируете, покупаете билеты, вы заблаговременно приобретаете все необходимые вещи, которые вам нужны, но вы планируете, вы все делаете для того, чтобы побывать на отдыхе. И иногда бывает, уже во всей этой подготовке, уже не хочется на отдыхе.

когда все остальные дела и все остальные проекты строятся вокруг этого события. Друзья, мы говорим сейчас не просто о какой-то активности религиозного человека. Мы говорим сейчас о том, что это признак рожденного свыше, дитя Божие. Слово Божие тогда будет авторитетно, когда оно правит вашей жизнью, когда оно контролирует ваши поступки, определяет ваши мысли, ваши чувства. Это приоритет слова над всеми остальными авторитетами. Вот почему апостол Петр говорит, что желание к слову должно победить и отодвинуть все остальные желания в жизни и определить все их. Мы сегодня пели гимн: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Желает ли? Друзья, желает ли? Но когда Господь говорит, друзья, Он обличает нас, и тут же Он нам дает выход. Он говорит нам о том, чтобы мы стремились к этому. Обратите внимание, Петр говорит: «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое». Чистое. Это очень важное слово. Это очень важная мотивация, что поможет нам, нашему аппетиту. Это непогрешимость и чистота слова. Непогрешимость и чистота слова. Мы находим это в этих словах. Чистое словесное молоко. Слово Божие, друзья, без примесей, без добавок, без разбавок, без прикрас, без лишних концентратов, без обмана, без человеческой пустой философии, без психологии, без человеческого пафоса. Оно чистое, оно настолько чистое, что когда вы соприкасаетесь с ним, оно очищает вашу душу, вашу жизнь, ваши мысли, ваши планы, ваш весь schedule. Божье Слово, оно чистое, чистое словесное молоко. Оно непогрешимое, чистое. Вот так, как вы кушаете пищу, и вы хотите кушать ее с чистой тарелки. Точно так же Слово Божье, оно является чистым, приятным, вкусным, непогрешимым и чистым. И это должно возбуждать в нас аппетит постоянно к Слову Божьему. Потому что мы в своих мыслях готовы очень быстро огрязниться, стать грязными в наших мыслях, и нам нужна непогрешимость и чистота слова. Еще хочу отметить одно. Смотрите, что он здесь говорит. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы знаете, очень часто важно нам увидеть не только то, что там есть в тексте, но то, чего нету. Апостол Петр здесь говорит вот что. В русском языке написано «возлюбите чистое словесное молоко». Когда мы читаем в греческом языке, очень важно, что почему так русский перевели, не могу понять. Как новорожденные младенцы, там написано дальше вот как. «Чистое словесное молоко возлюбите». То есть «возлюбите» стоит после этой фразы. Там написано, как новорожденные младенцы, «чистое словесное молоко возлюбите». Он делает акцент и говорит, что молока, вот этого слова, достаточно. Это очень важный здесь момент. Достаточность и богатство слова. В этом словесном молоке достаточно витамин, достаточно калорий, достаточно всего, что нужно для жизни и чистой жизни перед Богом. Очень многие люди считают, что Библия нужна в первых, может быть, несколько лет христианской жизни, и потом они двигаются дальше. Потом они начинают искать в книгах где-то мудрость, или где-то в психологии, и они думают, что где-то еще в каких-то открытиях можно что-то для души взять. На самом деле, друзья, Библия здесь говорит очень ясно, и Петр, делая акцент, чистое, словесное молоко возлюбите, этим самым он показывает, этого достаточно. Если вы будете изучать Слово Божие всю вашу жизнь, это не будет достаточно вам, чтобы изучить все. Поэтому я хочу обратить на это внимание. Оно достаточно и оно богато. Хотите свою диету поправить? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы были здоровые отношения? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы у вас в сердце был порядок и мир? Обращайтесь к Слову. Как новорожденные младенцы, которые даже не спят всю ночь, они по 2-3 раза встают. Если вдруг, кстати, вдруг кто-то из вас страдает бессонницей, Бог вам просто уже выходит навстречу. Вот для чего вы не спите иногда по ночам. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Полезность и преимущество. Очень важная фраза, которую мы находим во втором стихе в конце. «Дабы от него», то есть от Слова Божьего, «дабы от него возрасти вам во спасение». И мы здесь видим еще один очень важный фактор или мотиватор, стимулятор нашего аппетита. Полезность и преимущество. Одно слово только «дабы» указывает на цель. Расти. Что значит расти во спасение? Здесь написано расти во спасение.

0: спасение. Иногда Библия говорит нам о том, что мы уже спасены. Иногда Библия говорит нам о том, что мы будем спасены. Этот текст говорит нам о том, что мы должны сегодня спасаться. И мы будем спасаться ровно настолько, сколько мы будем питаться Словом Божьим. То есть, Слово Божье, когда оно питает нас, оно показывает нам, что нужно менять в нашей жизни и каким образом мы можем подражать Христу. Духовный рост – это преображение в образ Христа. И Слово Божье именно дано для этого. Друзья дорогие, если мы читаем Слово Божье, но наша жизнь не меняется, мы его не читали. Апостол Петр говорит о том, что просто-напросто аппетит ради аппетита – не совсем здравое дело. Аппетит ради роста – вот в чем суть. И он показывает нам, на самом деле, что мы должны делать Словом Божьим. Цитату, которую я никогда не забуду, и всегда люблю повторять ее, и хочу сегодня еще раз вам ее напомнить. Она принадлежит великому реформатору Мартину Лютеру. Он говорит, вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании, и то, что вы читаете, вы не сможете читать слишком внимательно. И то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо. И то, что вы учите хорошо, вы не сможете жить слишком хорошо. И он заканчивает эту фразу следующим образом. Нет времени лениться, зевать и храпеть. Нет времени спать. Нет времени заниматься другими вещами, друзья. Слово Божие достаточно для нас, чтобы изменять нашу жизнь. Я хочу вас спросить, как у вас с аппетитом к Слову? Какое у вас отношение к Слову? Любите ли вы Слово Божье сегодня больше, чем вчера, чем год назад? Видно ли это? Где это видно, что вы действительно его любите? В вашем ежедневном распорядке какое место занимает питание души, общение с Ним через Слово? Какое место из Писания? Это более конкретный вопрос. Мы можем очень тоже здесь легко выскользнуть от ответа. Вопрос очень важный, хочу еще задать. Какое место из Писания догоняет вас сегодня? Которое место из Писания меняло вас вчера? Какая истина Слова Божьего сегодня окрыляет вас? Какой истиной сегодня вы не можете молчать и делитесь с другими? Какая сегодня истина определяет воспитание ваших детей? Какое место из Писания сегодня является ценностью вашей души? И вы только ждете, кому бы поделиться об этом. С кем бы чайку попить, да рассказать ему, что Господь делает со мной. Есть ли у вас это? Я помню, когда-то у нас в Санта-Барбаре мы приехали, там был такой очень классный китайский ресторан. Примерно, вот сколько я там жил первое время, лет 5-6, мы там были в этом ресторане, друзья. Только гости приедут, я им говорю, I know the place where you can eat. Да, что ты там, мы знаем, вы китайцы. I've tried it. Я знаю это, я пробовал. Я знаю, что это такое. Апостол Петр сегодня этим самым говорит, первый признак, отвращение ко греху, второе, аппетит к слову. Проверьте сегодня на самом деле ваш аппетит к слову. Насколько вы действительно сегодня желаете, жаждете Слова, как новорожденные дети. Возлюбите, пожелайте, поставьте для себя приоритетом Слово Божие в вашей личной жизни. Итак, первых два признака – отвращение к греху. Второй – аппетит к Слову. Третий, очень важный признак, мы находим в третьем стихе. Кстати, должен вам сказать, что первый, второй и третий стихи – это одно предложение. И третий стих, на самом деле, он является главным стихом или причиной всего того, о чем говорится в первом и во втором. Прочитайте его вместе со мной. Там написано, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Первый стих – это условие. Для того, чтобы питаться, есть условие. Нужно убрать все то, что мешает или портит аппетит. Второе – нужно иметь аппетит. Но и первое, и второе будет невозможно без третьего. Посмотрите, что он говорит. «Ибо вы вкусили, вы попробовали, что Господь является благ». Третий стих является причиной того, о чем говорится выше. Другими словами, без этого не будет ни глубокой ненависти ко греху, не будет ни настоящего аппетита к слову. Этот признак очень тесно связан с предыдущими, потому что сам союз «ибо» он указывает на истинную причину аппетита к Слову. Вот почему мы ненавидим грех, и вот почему мы имеем аппетит Слову, потому что мы вкусили благость Бога. Мы вкусили благость Бога. Вкусить — это значит распробовать, испытать удовлетворение, насладиться. Это когда после долгого пути вы открываете свежий родник или поднимаете ведро воды из колодца. Может быть, вы многие молодежь не знает об этом. Но я помню, когда часто мы приезжали к нашему деду домой, у него там было два колодца. Один колодец был особенно чистый, классная вода, когда после долгой ходьбы, туда не ходили даже автобусы, приходишь к этой воде, она наслаждает твой вкус. Он говорит о том, что этот вкус, это не только попробовать однажды, но понимать этот вкус, хвалиться этим вкусом, хвалиться, говорить об этом. Это когда сердце наполняется соответствующими чувствами об этом вкусе. И апостол Петр говорит: вы вкусили, что благ Господь. Вы не просто услышали проповедь о Боге и согласились с нею, покивали головой. Он говорит: нет, вы пережили лично красоту и благость Его личности. Вы услышали истину, и Бог открыл глаза на то, кто Он есть. 2 Петра 1:3-4, третий стих, мы прочитаем только один. 2 Петра 1:3, мы читаем: «А как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание», смотрите на эту фразу, «призвавшего нас славою и благостью». Друзья, здесь немножко другое. Мы иногда вспоминаем тексты, которые говорят: «страхом спасайте», хотя там того слова нет, это послание Иуды, «страхом». На самом деле мы часто спасаем адом, мы думаем, что нужно запугать людей или еще что-нибудь. На самом деле апостол Петр говорит о спасении и описывает его следующими словами. Вы, говорит, вкусили, что благ Господь. Вы увидели доброту Бога. На самом деле стать христианином — это не просто запугаться, а что ж будет со мной, когда я умру. Нет. Это ложный, это ненужный, не тот страх. Спасение начинается тогда, когда вы видите все остальное вокруг настолько ничтожно, что вам теперь хочется Бога. Это третий главный пункт. Это жажда Бога. Жажда Бога. Жажда Бога – это синоним фразы спасения. Иисус Христос очень часто говорил подобные вещи. Он говорил: «Я есть хлеб, иди ко мне и ешь». Или: «Я есть вода живая, иди ко мне и пей». Другими словами, если ты голодный, иди ко мне, я есть хлеб, я напитаю тебя. Если ты жаждешь, приходи, я дам тебе воду, которая утолит твою жажду навсегда. Он говорит: «Я есть путь». То есть, если ты потерялся, Иисус Христос является этим путем. К Нему нужно идти. На самом деле, жажда Бога – это не только то, что... Она не только принадлежит Петру, эта фраза или вкус благодати Божией. Я хочу немножко обратить ваше внимание, на самом деле, именно на эту фразу. Они вкусили или мы вкусили, что благ Господь. Божья благость, в первую очередь, для нас непонятна. Она непонятна для человека и даже бывает иногда нежеланной. Псалом 144:17 написано: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Этот стих, друзья, говорит нам о том, что на самом деле Господь всегда добр. Он никогда не бывает менее добрым и никогда не бывает более добрым. Он всегда добрый. Этот стих говорит нам о том, что Бог всегда во всех путях своих благ. Тогда, когда мы лежим на больничной койке, когда мы попадаем в аварию, когда мы обнаружим болезнь, когда смерть смотрит нам в глаза, когда уходят дети, когда умирают родные, когда приходят разные невзгоды, Бог продолжает быть добрым Богом. И здесь апостол Петр не только говорит о вкусе, который они пережили в начале своей жизни, но это растущий аппетит к Богу теперь, растущая жажда к Богу. И для нас действительно часто непонятна такая благость Бога, но опять нам здесь нужно видеть Слово Божие, говорит нам: «Праведен Господь». Екклезиаста, 6 глава, 11 стих, мы читаем следующее: «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него, под солнцем?» Обратите внимание, Екклезиаст задает этот вопрос: Что же для человека лучше? Кто знает, что хорошо? Кто может сказать, что хорошо? Человек на самом деле сам по себе не знает, что настоящее благо есть. Для этого нам нужно Слово Божье, чтобы нам знать, что такое благость, что такое действительно добро. И Библия говорит нам о том, что Бог является этим благом. Апостол Петр не случайно, друзья, здесь говорит эту фразу. Он не просто говорит, потому что вы однажды покаялись. Теперь ненавидьте грех, любите Библию. Он говорит, потому что вы вкусили, лично вкусили, что благ Господь. И хоть его благость непонятная, она все равно остается незаслуженной, потому что мы не знаем, что хорошо, не избираем этого. И в то же самое время Бог берет и открывает нас, призывает нас своей благостью. Он открывает нам, что Он является ценностью нашей души. Это благодать, Его благость всегда независимая, не от наших дел, не от наших способностей. Она суверенная от начала до конца. Бог является альфой и омегой. Его благость к нам безгранична. Его благость к нам бесконечна и неисчерпаема. В творении, когда Бог творил, Он творил от избытка. Когда Он во всю историю проводит, Он все делает от избытка Своей мудрости и благости. Когда на небесах мы будем, друзья, мы увидим эту благость еще больше. Я хочу вам сейчас прочитать удивительную фразу. Не фразу, а стихи из Писания, которые говорят нам о том, что Петр не говорил только об этом впервые. Об этом это было переживанием каждого верующего во все времена. Послушайте внимательно этот псалом. Псалом 62. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Обратите внимание, не Твоего, а Тебя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше. Милость или благость, или loving kindness в английском языке. Loving kindness, доброта, Твоя благость лучше, чем сама жизнь. Уста мои прославят Тебя, благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, то есть буду делать руками своими то, что Ты хочешь, как туком и елеем насыщается, или satisfied my soul, насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе. Обратите внимание на Псалом 36, 4 по 8 стих. «Утешайся Господом». В английском языке написано «delight». Жажди Бога, утешайся им, находи в нем наслаждение, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него. Это объяснение, что значит утешаться Господом. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, вот в чем утешение. Надейся на Господа, вот в чем утешение. Не ревнуй успевающему в пути своем, не делай так, как грешники делают. Утешайся в Господе. Жажда Бога. Псалом 42. «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому и живому». Вдумайтесь в эти слова, друзья. Насколько они сегодня отражают реальность вашего сердца. 72-25 Псалом мы читаем. «Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле». Другими словами, на небе мне нечего делать без Бога. Да и на земле, кроме Него, ничего нет лучше, ничего нет дороже. Послушайте цитату Джона Пайпера, его книга «Future Grace». Вы знаете, скажу вам откровенно, может быть, вы уже слышали ее, я, по-моему, на молодежном собрании читал ее однажды, но эта фраза, я почему-то опять и опять к ней обращаюсь. Как-то по-новому Господь помогает мне увидеть тексты Священного Писания, когда я помню об этом. Смотрите, «Бог сделал нас живыми и безопасными во Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной благости из источников неисчерпаемой благодати». Это не потому, что мы достойны этого, как раз наоборот, чтобы показать нам бесконечность своего достоинства. Благодать есть вечная, потому что Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас. Благодать, которую я уже получил от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно незначительная в сравнении с будущей благодатью, которую я испытаю от сего дня вечности, от сей минуты вечности. Друзья, наш Бог – богатый Бог. И апостол Петр обращается к ним и говорит: «Вы однажды вкусили благость Божью, вы увидели, насколько Он добр к вам». И эта жажда не только была прошлым, она является фактором настоящей жизни. Это третий признак рожденного свыше – ненависть ко греху, аппетит к слову и жажда по Богу. Сегодня посмотрите, чем увлекается ваше сердце, чем увлечено ваше сердце, что больше всего ценит ваше сердце. Можете вы сегодня хоть частично вторить Давиду и говорить: как лань желает потоком воды, так душа моя к тебе, Боже. Друзья мои, поверьте, Библия говорит об этом вновь и вновь. Бог для этого создал каждого из нас и все вокруг, что мы видим, чтобы мы жаждали Его и утешались им. И только в нем могли успокаивать свои сердца. Четвертый признак мы находим в четвертом стихе. Мы читаем четвертый стих, и он говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Видим, апостол Петр начинает эту фразу, вернее, этот стих следующими словами. «Приступая к нему». Друзья дорогие, если бы у нас было время, это стоит отдельного дня, чтобы просто говорить на эту одну фразу. Сам термин указывает на движение. Кстати, четвертый признак – нужда во Христе. Растущая нужда во Христе. Нужда во Христе. Сам термин «приступать к Нему» указывает на движение, на определенное действие сближения с другим объектом, что включает в себя оставление чего-то. Другими словами, невозможно двигаться вперед, если вы не оставите что-то. Эта фраза имеет в виду именно это. Приступать ко Христу невозможно, если мы не оставим что-то. Петр говорит именно вот о чем. Он говорит о том, что верующий человек, он имеет единство со Христом. Но это единство не только, знаете, теория или какая-то доктрина. Это единство со Христом, это живое. Приступая, указывает в первую очередь на фактор нужды человека. То есть, послушайте такую простую логику. Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он ничего никогда не сделал что-либо напрасно. То есть, любое движение Его руки, каждое слово, которое Он изрек из своих уст, каждый шаг в своей жизни, каждое его действие, каждая фраза, все, что он не делал, оно было четко продумано Богом и является ответом на все нужды людей. Вот почему нам нужно изучать Христа. Христос на самом деле, когда мы смотрим на... Вы посмотрите на меня, много вещей вы хотели бы даже сегодня убрать от меня. Да? Но когда мы смотрим на Христа, у него нет ничего лишнего. И в то же самое время не только лишнего, у него все много, значительно. Еще раз, каждая фраза, каждое действие, каждое движение руки или его ног, все, что он делал, было ответом на нужду человека, на нужду греховного, прозябающего в грехах человека. И поэтому Петр говорит, приступая к нему, то есть вы должны испытать нужду. Иисус Христос является ответом на какую-то нужду. Вот почему Он говорит: «Я хлеб, приходи. Я вода, приходи. Я добрый пастырь, приходи ко мне». Иисус Христос очень часто тоже обращался к людям вокруг Него и говорил: «Придите ко мне, все утружденные, все разочарованные. Придите ко мне, кто испытал, возможно, разочарование в жизни. Придите ко мне, кто понял, что он несостоятельный. Придите ко мне». Иисус Христос, или приходить к Нему, говорит не только о нужде человека, здесь говорится о том, что его красота Христа, его слава, его суверенность, его святость, его мудрость – это то, что необходимо для нас. Здесь также и ответственность христианина, и внутренняя направленность сердца. Это уникальное отношение, которое Бог говорит в этом тексте для нас. Некоторые тексты помогут нам понять эту важную истину немножко глубже. Просто послушайте, Матфея 11 глава 28-30, то, о чем мы уже говорили. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот что значит прийти. Прийти к Иисусу Христу – это не просто помолиться к Нему. Прийти к Иисусу Христу – это стать Его учеником. Это учиться от Него, это стать вместе с Ним в упряжку и идти за Ним, потому что Он является лидером в этом всем, Он является учителем, за Ним идти. И Он говорит, научитесь от Меня, вы найдете покой душам вашим. Вот что значит приходить к Нему. Или когда Он говорил, я есть хлеб. Иоанна 6:35, мы читаем, я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать вовек. Иоанна 7:37-38, мы читаем, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне. Прийти, значит, успокоиться в нем, желать его, идти за ним. Я хочу кратенько обратить ваше внимание, что апостол Петр указывает здесь на несколько качеств Иисуса Христа. В первую очередь он называет Иисуса Христа камнем. Иисус Христос является камнем, он является основанием, силой, крепостью христианина. И прийти к этому камню только должен тот, кто понял свое бессилие, кто знает, что у него нет основания. Петр ссылается на Исаию 28:16. И говорит о том, что всякий человек, кто не имеет основания, приди к нему. Иисус Христос является надежным, сильным, непоколебимым камнем. Кстати, Петр использует интересное слово. Это подготовленный камень. Это не просто камень у дороги. Это особенный камень, который был подготовлен. И в этом тексте мы видим, он был подготовлен самим Богом, чтобы осуществить тот план спасения, который мог сделать только Христос. Иисус Христос не только является основанием, Он является живым камнем, то есть камень, который дает жизнь, камень, который имеет жизнь, как скала, из которой однажды потекла вода, даруя жизнь и утоление, так и Христос дарует жизнь всякому, кто приходит к Нему ежедневно. Это регулярная характеристика христианина. Другими словами, без Него, без Иисуса Христа, без этого камня любая жизнь не является жизнью. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, говорит Иоанн в 5 глава, 21 стих. Этот камень, Петр говорит, он отверженный людьми. Это значит, что люди не имеют интереса к этому камню. Для них он бесполезен. Они не хотят иметь общее, ничего общего с ним. И Петр этим самым показывает, что это не должно смущать нас, что люди отвергают этот камень. В то же самое время он добавляет, говорит, этот камень избранный Богом. То есть сам Бог продумал, запланировал, осуществил свой план. И он говорит другими словами, не избирайте себе другого основания. Только Иисус Христос, избранный Богом камень, Он им посланный, Он бесконечно добрый, бесконечно сильный камень. От этого камня мы можем питаться. Он является основанием жизни. Смотрите, что он еще говорит об Иисусе Христе. «Приступая к Нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, говорит, драгоценный камень». Когда Библия называет что-то драгоценным, Библия говорит о том, что никогда не теряет силы, никогда не меняет своих качеств со временем. Иисус Христос не теряет своей чистоты, Он не теряет своей святости, своей верности, своей силы, своей любви, своей красоты, своего славного сияния. Мы можем надеяться на этот камень. Мы можем опереться на этот камень. Он является драгоценным камнем, сокровищем нашей души. Он является еще и краеугольным камнем, что говорит о строении, о структуре, о силе. Я хочу сегодня спросить у вас и у себя, что ценнее для вас больше всего? Является ли Иисус Христос высшей ценностью вашей души? Является ли Он сокровищем, к которому вы прибегаете с восхищением, отворачиваясь от всех приходящих? является ли Иисус Христос сегодня основанием ваших решений, содержанием ваших желаний. И апостол Петр говорит, что это четвертая, очень важная характеристика верующего человека. Он нуждается в Иисусе Христе, друзья. Если вы рожденный свыше, у вас будет нужда в Иисусе Христе сегодня больше, чем вчера. Последнее, и очень кратко. В 5 стихе апостол Петр говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, угодное или благоприятное Богу Иисусом Христом». Я назвал этот пятый очень важный признак желание угождать Богу. Это доминирующее желание всего того, что мы делаем. Желание угождать Богу. Человек сам по себе живет для того, чтобы угождать себе, но когда Бог возрождает его, он хочет угождать Богу. Посмотрите, почему. И сами, как живые камни, апостол Петр напоминает им о том, что у них, у этих людей, такая же новая природа. Природа Иисуса Христа. Как живые камни, говорит, устрояйте из себя дом духовный. Он говорит о церкви теперь. Дом духовный – это храм, то есть церковь. И он говорит о новых отношениях. Это та семья, в которую Бог поселяет каждого верующего. Он говорит, как живые камни, то есть как рожденные свыше, устрояйте из себя дом духовный. Будьте храмом Божьим, будьте местом поклонения. Пусть ваше сердце будет местом поклонения. Пусть ваша жизнь будет местом поклонения. И он говорит о том, что мы теперь священство святое. Это новая функция или новое предназначение, которое мы имеем. Мы теперь священники у Бога. Мы представители Бога для людей и представители людей для Бога. Мы говорим, вот в чем суть этой фразы здесь. И он говорит для одного, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это новое желание, новое предназначение или новая цель, чтобы приносить духовные жертвы. Жертва – это тогда, когда мы умираем. Вот почему Христос говорил, тот, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, иди за Мною, умери для себя. На самом деле апостол Петр вторит этой же и объясняет нам, и говорит, что теперь, как живые камни, мы становимся семьей Божией, и как семья Божья, вот в этих всех наших отношениях друг с другом и оставаясь в церкви, даже когда мы расходимся, мы должны иметь одно единственное желание, которое руководит всей жизнью – угождать Богу. Это новое желание, которое необходимо является признаком рожденного свыше. Являетесь ли вы сегодня живым камнем, в котором живет Дух Христа? Каким образом сегодня тело Христа в поместной церкви ощущает ваше созидательное присутствие? Это вопрос жизни и смерти. Рожден ли ты свыше? Мы сегодня с вами смотрели эти пять характеристик. У рожденных свыше самое главное, у них есть ненависть к греху, у них есть аппетит к слову, у них есть жажда к Богу, у них есть растущая постоянно нужда во Христе. И одно желание, которое руководит всеми остальными, желание угождать Богу, то есть поклонение всей жизнью. Я обращаюсь сегодня к рожденным свыше. Пусть это будет вашей характеристикой сегодня и завтра. Пусть Дух Святой утвердит в вас эти истины. Если же вы сегодня не знаете Христа, если вы не рожденный свыше, если у вас нет ненависти к греху, нет аппетита к слову, нет жажды Бога, нужды во Христе, желания угождать Богу, вы не рожденный свыше. И поэтому бегите ко Христу, чтобы Он дал вам жизнь. Он есть живой камень, которому вам нужно сегодня бежать. Мы помолимся об этом.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

слушаете библейское вещание «Бибиян». Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: К чему призвал нас Бог? Чтобы ответить на этот вопрос, мы в первую очередь должны усвоить, о ком тут идет речь. То есть, кто это мы? Каждый из нас принадлежит к одному из двух разрядов людей. Иначе говоря, мир делится на два класса – спасенные и неспасенные, дети Божии или дети мира сего, возрожденные или невозрожденные. Библия говорит как об одной группе, так и о другой. Первую группу невозрожденных людей Бог призывает к вере и к покаянию, верою в Господа Иисуса Христа и спасешься. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В конечном итоге это все, что Библия говорит грешнику. Поэтому, пока он не будет веровать в Сына Божия и не примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог ничего не имеет больше ему сказать. Это все. Он должен сперва родиться свыше, стать чадом Божьим, тогда Бог имеет нечто больше ему сказать. А если обобщить, то есть выразить в одном предложении то, что сказано в Библии для чада Божия, то это можно суммировать 5 словами, взятыми из 29 стиха 8 главы послания апостола Павла к римлянам. «Быть подобными образу Сына Божия». Если ты еще не родился свыше, то это к тебе не относится. Никакими стараниями, ни усилиями с твоей стороны, как бы ты ни пытался подражать Иисусу Христу, ты не в состоянии отразить Его образ. Почему? А очень просто. Ты не имеешь Его жизни. Как ясно об этом сказано в Слове Божьем. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. И только Он один может дать тебе свою жизнь. Мой дорогой друг, если ты не имеешь жизни Христовой, то тебе не нужно ждать ни одной минуты, но можешь принять ее сейчас там, у своего радиоприемника, и все, что будет дальше сказано, будет для тебя. Верой в Иисуса Христа, скажи сейчас, верую, Господи, я принимаю Тебя, как моего личного Спасителя. Сделав это, ты можешь теперь же начать славить и благодарить Его, что Он тебя услышал. Ты спрашиваешь, неужели это так просто? Конечно. Скажи, к чему ты больше способен? Ни к чему, только верить. Потому Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет... Вы заметили, не будет иметь, а имеет сейчас жизнь вечную. О, благодарение Господу за такую чудную благодать! Но теперь, будучи чадом Божьим, имеющим жизнь вечную, и это относится и к тебе, который только что принял его в твое сердце, что хочет тебе Господь сказать? «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Об этом читаем мы в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, стих 3. Ты говоришь, мне непонятно, что значит «освящение наше». Не более и не менее возлюблены, чем быть подобными образу Сына Божия. И как оно возможно? Только, и я подчеркиваю, только пребывающим в нас Духом Святым. Бог не требует от нас того, чего Он Сам не готов произвести в нас. Поэтому в той же 4 главе сказано «Бог дал нам Духа Своего Святого». И вот Дух Божий, который в нас живет, преобразит нас в образ и подобие Иисуса Христа. Не подражением, а преображением. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся». В тот же образ, от славы славу, как от Господня Духа. Наше дело взирать. И поскольку мы взираем на Господа Иисуса Христа, Дух Святой производит это чудное преображение в нас. Это преображение, возлюбленные, и есть освящение наше. Сразу же после того, как Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит, что Бог дал нам Духа Своего Святого, Он пишет следующее. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Первое проявление в чаде Божьем – это любовь друг к другу. «Потому узнают все, что вы мои ученики, – говорит Иисус Христос, – если будете иметь любовь между собою». Это, мой друг, верный знак христианина, если ты любишь тех, которые родились от Бога. В предыдущей главе Павел уже упомянул о братолюбии. Там он сказал, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». И теперь вновь в нашем тексте, в 4 главе, он говорит, «О братолюбии же нет нужды писать к вам». И тем не менее он это делает. Странно, правда? Он говорит, что по этому поводу ему не нужно им больше писать, а все же пишет. Пятую главу он начинает «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Но сказав это, он начинает писать им именно на эту тему. Он как будто говорит вам, этого не нужно повторять, а сам повторяет. Это, дорогие мои, не что другое, как риторический метод, чтобы обратить особое внимание слушателей на то, что будет сказано. С этим же принципом мы встречаемся во втором послании Петра, где апостол Петр пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Иными словами, я вам ничего нового не говорю. Вы это знаете. Этим истинам вы научены самим Богом. Но я напоминаю еще раз, и притом это не будет последним разом. Дорогие мои, что можем мы вам новое сказать? Все уже было сказано. Но то, что сказано, мы должны повторить не раз, не два, а постоянно. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, добавляет апостол Петр. И почему Павел напоминает им о братолюбии? Хотя они и знали об этом, и научены Богом любить друг друга, и так поступали со всеми братьями во всей Македонии, чтобы они более преуспевали в том. Возлюбленные, воля Божия в том, чтобы мы преуспевали в святости, в любви, в благочестии и этим более и более отражали образ Христовый. Подобно тому, как вечен Бог, вечна и Его слава, и Его любовь. Дорогие мои, мы никогда не придем к такому пункту в нашей духовной жизни, на котором мы сможем сказать, вот мы уже достигли конца нашего духовного опыта и развития, у нас нет ни в чем недостатка. Те, которые так мыслят, о них следует сказать, что Христос сказал о ладикийцах. «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». «Братья, — говорит апостол Павел, — я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремляясь к цели и почести высшего звания Божьего Христе Иисусе». И дальше слушайте, что он говорит. «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить». Это и есть библейское понятие совершенства. Не то, что ты достиг его, но постоянно простираешься к нему. Петр тоже самое говорит в своем втором послании. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих». Такой больше не взирает на славу Господню, и в нем духовный рост остановился. Он не преображается в образ Иисуса от славы в славу. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда.

вселяете ее в сердце каждого чада своего. Христос говорит, что они блаженны, алчущие и жаждущие правды. Это, возлюбленный, и есть истинное благословение. Помимо братолюбия, освящение будет отражаться и в других областях твоей жизни. Умоляем вас, братья, более преуспевать в братолюбии. И слушайте, что дальше он говорит. И усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими руками. Как быстро мы раздражаемся. Мы позволяем мелочам расстраивать нас. Почему? Почему мы так легко нервничаем и теряем покой и внутренний мир? Ведь Слово Божие говорит «не ревнуй». В английском переводе сказано «не раздражайся», «не давай себя расстраивать». Почему мы даем обстоятельствам, людям, мыслям, мелочам, вещам приводить нас в состояние такого нервного возбуждения? Ведь Христос сказал «да не смущается сердце ваше». Но сказав это, Он сразу же добавляет «веруйте в Бога и в Меня веруйте». Наши сердца смущаются по той причине, что мы не верим. Мы не взираем на Иисуса Христа, начальника и совершителя веры нашей, а смотрим то ли на людей, то ли на обстоятельства, то ли на самих себя. Если наш взор обращен на Господа, то нет причины смущаться, расстраиваться или раздражаться. Причина ни в чем и ни в ком ином, как в нас самих. Господь, который велит нам ни о чем не беспокоиться и не смущаться, также говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И сразу после этого он еще раз в этой же 14 главе Евангелия от Иоанна повторяет «Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Сам ты, мой брат и сестра, к этому не способен, и Господь не ожидает, чтобы ты сам произвел этот мир. Нет, Он говорит, мир мой даю вам. Если так, тогда мы без извинения, не так ли? Если Его мир царствует в наших сердцах, тогда мы будем жить тихо, будем делать свое дело и не будем лодырничать, а работать своими руками. Верующий, который любит вмешиваться в чужие дела, ничего не делая, а суетясь, поступает бесчинно и этим бесчестит и порицает Слово Божие. Вместо того, чтобы отражать образ Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба, он своим поведением хулит имя Господне. Возлюбленные, мы без извинения, если наша жизнь не прославляет нашего Господа, ибо от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, говорит Слово Божье. Дорогие мои, в нашем распоряжении вся сила всемогущего Бога. Он соделал нас причастниками своего естества. Почему тогда такое противоречие в нашей жизни? Когда Слово Божие нам велит что-то делать, то оно всегда указывает нам на средства его исполнения. Скажите, разве прилично верующим лгать? Конечно, нет. В Слове Божьем сказано «не говорите лжи друг другу». Но оно еще больше говорит – «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Этот новый человек не может лгать. Почему? Потому что он рожден от Бога, а рожденный от Бога не грешит. Этот новый человек должен расти и преображаться в образ Господа Иисуса Христа от славы славу. И как оно возможно? Взиранием на славу Господню, а не на греховность нашего ветхого человека. Это наша часть – взирать оком веры, а его – произвести само преображение, как от Господня Духа, слава и благодарение Ему. Но если ты, мой друг, не чадо Божие, если ты никогда не родился свыше, то ты можешь иметь сейчас полное и вечное спасение одним взглядом веры на Иисуса Христа, который был распят ради тебя и понес в теле своем весь твой грех. Как ужаленный змеем израильтянин получал полное выздоровление одним взглядом на вознесенного Моисеем медного змея, так и ты можешь иметь жизнь вечную верой в Иисуса Христа. Взглянь на Христа, и жив будешь, да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.

На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам. Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются. Нет, Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг о Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга Авдия. Уважаемые радиослушатели, мы приступаем сегодня к заключительной беседе, связанной с книгой пророка Авдия. Мы уже упомянули о трех важных истинах относительно пророческого видения этого пророка об Едоме. Напоминаем о них снова. Большое зло Едома, его проявление по отношению к Иакову Израилю и неизбежный суд Божий по причине этого зла в сердце Едома. Мы уже сказали, что зло это заключалось в гордости и самонадеянности этого народа. Бог отверг за это Едом. «Кто не зринет меня на землю?» — хвастался Едом. Ответ Божий был определенный. «Я не зрину тебя». Это было Богом открыто Авдию, и он ясно пророчествовал о судьбе Едома. Слушайте слова стиха 10. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Когда иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Стих 11. Едом не только был безразличен, когда другие народы разоряли Иерусалим, но и сам принимал участие в грабежах. Хотя этот народ произошел от Исава, но он не проявил милости и доброты к потомкам Иакова, брата его. Между этими братьями, как мы уже говорили, был большой контраст в характере. Иаков, несмотря на его согрешения, стремился к идеальному образу жизни, к богобоязненной жизни. Исав же склонился к земным удовольствиям и самовозвеличению. Бог пользовался Иаковом и потомками его, чтобы совершить свои планы действия по отношению к человечеству. Но эти духовные стремления Иакова являлись неприемлемыми и неприятными для Исава и потомков его. Исав возненавидел Иакова, и это передалось на потомков его. Когда Господь был вынужден наказать потомков Израиля за их отступление от воли его и блуждание во грехах, то Едом радовался этому. Это было для него удовольствие. Даже больше этого. Едом делал чашу Иуды еще более горькой. Чувство ненависти создавало вражду с Иудой. Едом был готов присоединиться к враждебным народам по отношению к Израилю и Иуде и нанести родственному народу полное разорение. Эти чувства возрастали все более и более, также и по причине благословений, которые почили на Израиле. Всякий раз, когда они замечали помощь Божию, явленную им Израилю, гнев потомков Исава возрастал. Когда же эти родственники Едома переносили страдания, идумеяне радовались. Так и в христианской жизни бывает, когда нас окружают неверующие люди. Богобоязненная жизнь верующих беспокоит людей, которые не ходят путями Божьими. Эти люди не радуются благословениями, которые почивают на Церкви Христовой. Когда верующие переносят гонения и страдания, то, подобно едомлянам, эти люди даже радуются этому скрытно и открыто. Очень ценная иллюстрация для этого находится в книге Даниила 3:8-20. Вы помните о трех молодых еврейских юношах, которые отвергли повеление вавилонских начальников, чтобы они, юноши, поклонялись золотому памятнику истукану царя Навуходоносора. Когда царь услышал об этом, то в большом гневе повелел, чтобы эти пленники юноши были представлены пред ним. После того, как Сидрах, Месах и Авдинаго засвидетельствовали перед царем о своей вере в живого Бога, которому они поклоняются, то Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Даниила 3.19. Юноши были брошены в печь, раскаленную до высокой степени. Однако Господь защитил уповающих на Него верующих пленников юношей и спас их от неминуемой смерти даже в этой огненной печи. Было много случаев, когда верующие христиане, сохранявшие свои духовные ценности своим примером верности Богу, пробуждали гонителей своих, и некоторые из них духовно пробуждались и уверовали в Господа Иисуса как Спасителя своего. О таком случае мы читаем с вами в 16 главе Деяний апостолов, когда тюремный страж, увидевший чудесное освобождение от темницы апостола Павла и Силы, арестованных за благословенную проповедь о Господе Иисусе Христе в городе Филиппах, и сам уверовал, и все домашние его. Он воскликнул, видя это чудо: «Что мне делать, чтобы спастись?» Посланники Божьи объяснили ему путь спасения. Он крестился со всем домом своим. Гнев Едома, его буйство и удовольствие, когда другие страдали, возрастало в народе Едома. Потомки Иакова страдали от своих родственников. Результат такого печального состояния его народа, их сердец вдали от Бога, был наступавший суд Божий. Бог все это видел и долго терпел. Но чаша наполнилась, и приблизился суд. Слушайте слова Авдия. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так будет поступлено с тобою. Воздаяние твое обратится на голову тебе». Возмездие справедливое приблизилось на народ Едома. Он наносил страдания Иуде, и это страдание возвращалось на него. «Кто не зринет меня?» — гордо провозглашал Едом на возвышенностях своих. Господь слышал слова гордости и ответил через пророка: «Я не зрину тебя». Какая трагическая картина гордых народов, живущих без Бога. Все это пало на голову Едома из-за его жестокого отношения по отношению к народу, избранному Богом. Священное Писание подтверждает эти события. Планы Божьи человек не в силах изменить. Они совершаются в назначенное время. Бог действует в истории государств мира. И теперь в наши дни Богу известны все интриги, обман и политика народов. Бог не может быть поругаем и уничижен. Справедливое воздаяние придет на народы, которые ненавидят и преследуют Божий народ, любящих Его и служащих Ему всем сердцем, верующих в Него, для которых Господь является радостью и счастьем. На основании изречения этого пророка мы можем уверенно сказать, что Бог является всемогущим владыкой мира, и таковым Он пребудет вовеки. Он есть всемогущий Господь-творец, и творение должно быть послушным Ему. В своей жизни человек может избрать путь неповиновения и неверия в Бога Творца и Спасителя нашего, не преклонившись в смирении перед Ним. Но это не есть последнее слово. Наступит иное время, когда человек будет принужден это сделать, но об этом учит книга пророка Авдия, учит об этом также и Новый Завет Библии. Господь Иисус Христос ожидает этого поклонения Ему в любви от своих избранных и спасенных им верующих уже здесь на земле. Когда придет окончательный суд, то беззаконные тоже преклонятся пред Ним, хотя и будет уже очень поздно. Однажды молодой человек после богослужения сказал: «Я никогда не преклонюсь перед Иисусом Христом». Ему было сразу сказано, что он может держаться своего убеждения всю свою земную жизнь. Но это не является концом дела. Священное Писание говорит, что придет великий суд Божий у Белого престола. В то время все, отвергающие Христа и неверующие в Бога, будут судимы. В тот момент они увидят, что Он воистину Сын Божий, которого Бог прославил и дал Ему имя превыше всякого имени, данного человеком на земле. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Заключительная часть книги Авдия связана с пророчеством утешения для остатков Израиля, когда наступит Царство Господа. 21 стих книги Откровения передает подобно о благословении и величии этого Царства Господа Иисуса Христа. Величественное место, обитание Божье, должно радовать сердца. В Новом Иерусалиме не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец. 21:23. Или такие слова. «И царства мира сего стали царствами Господа и Христа его». Откровение 11 глава, 15 стих. Авдий заканчивает свое пророческое слово ободрением для искупленного остатка Израиля, который примет и познает Иисуса Господа как своего Мессию. Этот остаток будет возрожденным от Духа Святого, святым и верным Богу. Он войдет в Царство Господа как народ Господа, как искупленный им на Голгофском кресте. Таков чудный тон пророчества Авдия в конце его короткой книги. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Ионы. Имя этого пророка означает «голубь». Эта книга является Божье полновластное правление над человеком и всем своим творением. Все творение обрело существование через Бога и повинуется Ему. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
0: Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина и неприятелей его вооружит, сирийцев с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк и лжеучитель ест хвост. И вожди этого народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10. Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и оградить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью, и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархимис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сион и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ее? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка сама поднимается на того, кто на дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись его. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиля, было столько, сколько песка морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Поэтому так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день, снимется с плеч твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходят теснины, в Геве ночлег их, рама трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гивима спешат уйти. Еще день простоит он в Нове, грозит рукой своей горе Сион, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви деревьев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. Глава 11. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И и почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. «И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения». И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он сотворил великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амоса. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и созвездия не дадут своего света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю так, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами,
и страусы поселятся, и косматые будут скакать там».

0: шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. «Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До 7 ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил «не говорю тебе до 7, но до 70». Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии в послании апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. Мы все еще с вами в 1 главе, друзья радиослушатели. Это у нас последняя лекция из этой 1 главы. А на следующий раз мы перейдем уже во 2 главу, если Господь нам разрешит. И сегодня, как я сказал, возвращаемся в 1 главу к молитве апостола Павла. Хорошие известия о высоком духовном состоянии эфесских верующих побудили апостола Павла к молитве благодарения Богу. Апостол Павел был выдающимся мужем молитвы. Он был великим миссионером Креста Христова, величайшим апостолом, великим проповедником церкви и великим учителем Слова Божьего, друзья. Он является примером доброго пастыря. Мы видели его в Эфесе, плачущим там с верующими, когда он расставался, видимо, уже навсегда с ними. Он любил их, и они любили его. Теперь он пишет им: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Слушатели, Эфесская церковь отличалась верой и любовью. Там была истинная любовь верующих. Она покоилась на вере в Господа Иисуса. Вы помните, в книге Откровения Эфесская церковь представляла раннюю церковь Христову в ее наилучшем виде. И слыша о вере и любви верующих в Эфесе, Павел апостол благодарит за них Бога. Обычно, слушатели, обычно обстоятельствами, которые побуждают нас молиться, являются трудности. Трудности, болезни, горе, переживания и так далее, не правда ли? Недавно меня просили молиться за одну церковь, потому что там были неприятности. Не было любви между ее членами, ширились сплетни, изучение Библии не придавали первостепенной важности и тому подобное. Я люблю эту церковь, и я молюсь о них, но, слушатели, печально то, что обычно отрицательные вещи побуждают нас к молитве. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли, друзья. Это не то, что это плохо, чтобы мы молились, но дело в том, что есть очень много молитв, которых мы забываем перед Богом. Павел же часто был побуждаем к молитве хорошими вещами, то есть позитивными. Побуждаетесь ли вы, слушатели, возносить благодарение Богу, когда слышите хорошие вести о ваших братьях и о сестрах во Христе? Побуждаетесь ли вы? Вспомните, когда вы последний раз благодарили Бога за что-то хорошее, что произошло с кем-то, за какую-то хорошую программу, которую вы услышали, за какую-то книгу, которую вы прочитали, за какую-то проповедь, за проповедника, которого вы услышали. Молились ли вы за него? Слушатели, благодарили ли вы Бога за него? Были ли вы побуждаемы, слушатели, за хорошее дело молиться? Благодарили ли вы Бога, когда слышите о благословениях в той или же иной церкви, об обращениях душ, о распространении Слова Божьего? Мы нуждаемся больше, друзья, и больше в благодарственных молитвах и служении Богу, в прославлении нашего Спасителя, чем в молитвах о лишь материальных вещах. И вот апостол Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Да, апостол Павел был великим мужем молитвы, примерным пастырем, который любил эфесских верующих, и они любили его. Я всегда сужу о церкви по тому, как ее члены любят пастора, как они любят друг друга, как они живут и трудятся в духе единства. Друзья, в послании к Ефесянам записаны две молитвы апостола Павла. Мы остановились на первой из них. Вторая молитва находится в конце третьей главы. Эти молитвы показывают, как сильно апостол Павел заботился о других верующих. По молитвенной жизни мы можем судить о человеке, друзья, дитя ли он Божье или нет. Мы можем судить, насколько он чувствует свою зависимость от Бога. Я бы сказал, что вы даже увидите по лицу этого человека, молится ли он или нет. Лица таких людей, друзья радиослушатели, всегда светлы, всегда в радости и всегда, слушатели, в таком большущем покое Божьем. Они отражают покой и мир Божий в душе. Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас, Бога». Он молится не о материальных вещах, но о духовных благословениях. И он продолжает и говорит: «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Друзья, апостол Павел осознавал, что эфесские верующие не в состоянии понять многого, если Дух Божий не будет их учителем и не откроет для них Слово Божье. Слушатель дорогой, только Дух Святой может открыть нашему уму и сердцу способность познавать Бога. Дух Святой создает в нас эту способность богопознания. Почему? Потому что мы получаем ум Христов. Без этих глубоких изменений в нашей природе, под действием Духа Святого, мы оставались бы только младенцами во Христе Иисусе. Дух Святой дает нам духовное возрастание. Мы читаем далее стихи 17 и 18, где говорится, что Павел молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Слушатель, это не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Апостол Павел в послании к римлянам ясно указывает, что душевный человек не может понять духовного. Душевный человек не может понять духовного. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании, друзья. И я хотел бы сегодня подчеркнуть, слушатель, если вы считаете себя интеллектуалом, подумайте о том, что, слушатель, интеллектуализм не решает проблемы духовной. Вы много можете знать, вы можете быть как компьютер, наполненный информацией, но вы можете быть абсолютно пустым духовно, слушатель. И это очень и очень важно, чтобы вы поняли. Это очень важно, чтобы вы поняли и осознали, что интеллектуализм еще не играет роли последней в духовной жизни. Вы должны родиться свыше от Духа Божьего, и тогда все станет на свое место. Господь Бог дает мудрость нашему сердцу, чтобы мы могли в самом деле понять истину. Истина, друзья радиослушатели, принимается не умом, как некоторые думают, что только наш интеллект может это воспринять, но апостол говорит, что не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. И, как я говорил выше, душевный человек, то есть интеллектуалист, он никогда не поймет духовного человека. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании. В послании к римлянам в 10 главе апостол Павел, этот же апостол пишет: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Друзья, что касается духовного познания, ни один человек не может иметь его, если прежде, как я сказал уже выше, если прежде не родится свыше и не отдаст себя под водительство Духа Святого. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, этот же апостол говорит: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Дух Святой, друзья, и сегодня хочет учить вас и меня. Одной из причин, почему люди Божьи мало заняты изучением Слова Божьего, состоит в том, что они не хотят, чтобы Дух Святой учил их. Они скорее принимают поучение со стороны людей, чем со стороны Духа Святого. Как печально, слушатели, а это же сам Господь Бог хочет нас учить. Как печально, что мы не обращаемся к Его Слову, друзья. Теперь рассмотрим вопрос, в чем состоит надежда призвания Божия к верующим людям. Бог призвал нас для большого дела. Для верующего после его спасения нет ничего более важного, как узнать свое призвание. Тот верующий, в котором Бог открыл его призвание, становится полезным для Бога, и его жизнь делается полноценной, плодотворной. Павел говорит: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Я хочу кратко остановиться на надежде. Верой мы приняли наше спасение. Надежда вдохновляет нас на подвиги веры, на христианскую жизнь высокого стандарта. Силой же веры является любовь. Во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Вера, надежда, любовь в жизни верующих людей идут вместе, как три неразлучные сестры. Верой мы принимаем Божье благословение. Надежда – это положение нашего избрания. Мы, слушатели, мы призваны познать эту надежду, познать богатство славного наследия Божье для святых. В чем состоит наше наследие? Наше наследие – это наши тела воскресения, которые ныне находятся в плену у смерти, но которые будут воскрешены в пришествии Христа. Нашим наследием является также все, что Бог приготовил для нас в вечности. Мы призваны наследовать Царство Христа. Мы являемся Церковью Христовой, и Бог действует через нас. Но придет время, когда мы будем царствовать вместе с Ним. Уже сейчас мы считаемся наследием Божьим, уделом Его. Но тогда мы станем подобны Христу. В нас откроется сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Все это Бог дал нам, и Он хочет, чтобы мы знали об этом. И дальше Павел говорит, чтобы мы познали, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог готов открыть в нас безмерное величие Его могущества, слушатель, когда наша вера будет двигаться действием державной силы Его, силы воскресения, этой же самой силой, которую Бог хочет в великой мере открыть в нас. Он действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Помыслите только о могуществе этой силы, способной воскрешать наши тела для вечной жизни, слушатель. И Бог дает эту силу воскресения нам, воздействуя ею на нашу веру. О своем личном познании силы воскресения апостол упоминает в послании к филиппийцам в 3 главе, где он говорит: «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа нашего». Дальше, друзья, в нашем тексте, в стихах 21-23, Павел говорит, что Бог силой воскресения вознес Христа превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Друзья, это все производит действие могущественной силы воскресения. Церковь есть тело Христово, а Христос – глава Церкви. Придет время, когда все будет покорено под Его ноги, слушатели.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков получил приглашение от египетского фараона поселиться в Египте. Иаков уже утратил надежду увидеть своего сына Иосифа, и поэтому вначале не поверил той вести, что принесли ему сыновья. Но когда он подробнее узнал о том, что велел передать ему Иосиф, и увидел колесницы, присланные за ними из Египта, Иаков поверил, и, движимый надеждой увидеть Иосифа, стал собираться в путь. Однако, прежде чем предпринять такой решительный шаг, Иаков направляется к тому месту, где он впервые встретился с Богом. Это произошло в Вифиле, когда он бежал от лица брата своего Исава и от лица Господня. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к главе 46 и 47, где рассказывается, как семья Иакова переехала в Египет. Читаем стих 1 из 46 главы. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Удивительная вещь. Иаков приносит жертвы Богу отца своего Исаака. В первый раз он ушел из этой земли, когда направлялся в Харан. Искал ли он тогда Бога? Нет, ему казалось, что он убежал от него. Он совсем не искал ни совета, ни наставления Божьего. Какой резкий контраст между молодым Иаковом и слугой Авраама. Слуга Авраама шагу не мог ступить, не спросив у Бога совета. Иаков же был уверен, что Бог ему вовсе не нужен. Прошло немало времени, прежде чем он осознал, что это ошибочный путь в его жизни. И сегодня очень многие христиане вспоминают о Боге только по выходным. Они живут своей собственной жизнью, принимают свои собственные решения и вообще делают, что хотят. Приходит воскресенье, они идут на воскресную службу в церковь, истово молятся, твердя, что хотят исполнять волю Бога. Но при этом они почему-то считают, что Бог требует от них лишь ходить по воскресеньям в церковь или на занятия в воскресной школе. А вечером в воскресенье они дружно говорят Богу «спокойной ночи», «до свидания» и прощаются с Ним до следующих выходных. Так Иаков, он всю свою жизнь не искал у Бога совета и не искал Божьей воли. Но теперь, придя в Версавию, он приносит жертвы Богу отца своего Исаака. А Бог милостив и готов многое простить. Он является Иакову. Прочтем стихи 2 и 3. «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Бог обещает Иакову, что произведет от него великий народ в земле египетской. Выполнил ли Бог свое обещание? Ответ мы найдем в следующей книге Библии, в книге «Исход». Прочтем 7 стих 1 главы этой книги. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то». Как видим, в земле египетской произошел настоящий демографический взрыв среди израильского населения. Как это объяснить? Очень просто. Бог выполняет обещание, данное Иакову. Он ведь говорил: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». И Бог выполнил все, что обещал Иакову. Прочтем теперь стихи 4 и 5 из 46 главы книги «Бытие». «Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно, Иосиф своей рукой закроет глаза твои». Иаков отправился из Вирсавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. Итак, все семейство Иакова садится на колесницы, присланные самим фараоном, и отправляется в Египет. Вся жизнь Иакова делится на три периода – жизнь в Харане, жизнь в земле Ханаанской и жизнь в земле Египетской. И это не только три географические местности, это еще и три духовных уровня. Иаков покинул свою родину лишь с одним посохом. Когда он пришел в Харан, он был Божий человек, который жил по плоти. Из Харана он спасся бегством. Он бежал от своего тестя и от гнева своего брата Исава. Затем в земле Ханаанской он принимает участие в поединке с Богом, но он по-прежнему борется лишь своими силами. И вот теперь он идет в Египет, он более не спасается бегством, он более не полагается на свои собственные силы. Он теперь поступает по вере в Бога. И хотя главным действующим лицом этой книги является бесспорно Иосиф, не упустите из виду события, свидетельствующие, что Иаков превращается в истинного человека веры. Иаков становится таким, каким его хочет видеть Бог. И осуществить эти преобразования только под силу одному Богу. Позвольте мне еще раз повторить. Жизнь Иакова в Харане олицетворяет Божьего человека, живущего по плоти. Жизнь Иакова в земле Ханаанской олицетворяет Божьего человека, который сражается, полагаясь на свои силы. А жизнь Иакова в Египте олицетворяет Божьего человека, который поступает по вере и по воле Божьей. Через такую смену взглядов проходят многие люди и сегодня. Человек слышит благую весть, Слово Божье, но он полагает, что проживет и без Бога своими силами. Этот период сопротивления может продолжаться долгие годы, а затем, наконец, наступает время, когда человек настолько вырастает в благодати и в познании Господа нашего Иисуса Христа, что начинает поступать по вере. Однако вернемся к тексту 46 главы книги «Бытие» и прочтем стих 6 и 7. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Голод был жестоким. И Иакову пришлось взять с собой всех, и детей, и внуков, а также весь свой скот, который бы не перенес голода. В следующих стихах приводится родословная Иакова. Это родословная

Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. Итак, из Ханаана в Египет вместе с Иаковом пришли 66 человек, а Иосиф со своей семьей был уже в Египте. То есть семья Иакова, которая окончательно поселилась в Египте, насчитывала 70 человек. Обратите внимание, что каждый сын Иакова и его потомство указаны по имени. Зачем эти длинные списки имен в Писании? Разве у Бога нет более важной информации, которую нам надо знать? Друзья мои, нет ничего более важного, чем Господь наш Иисус Христос. А здесь приводится часть его родословной. Некоторые из этих имен мы прочтем в родословной из первой главы Евангелия от Матфея, в самом начале Нового Завета, а некоторые в родословной в третьей главе Евангелия от Луки. Вот почему имена эти так важны для нас. Есть и другая причина, очень личная. Что вы слышали о книге жизни у Агнца? Как вы думаете, записано ли ваше имя в этой книге? Все мы находимся в родословной Адама, так как все мы его потомки. Оказавшись в родословной Адама, мы одновременно попадаем и в родословную Христа. Но в книгу жизни Агнца мы попадаем только тогда, когда рождаемся заново, когда принимаем Христа как своего личного Спасителя. Сделав это, мы становимся детьми Божьими. Насколько вы важны для Бога? Я не знаю вас лично, я никогда о вас ничего не слышал. Но Бог вас знает. Более того, у Бога сосчитаны даже все волосы на вашей голове. Он знает вас лучше, чем кто-либо еще. Он знает и любит вас больше и сильнее, чем ваша родная мать. Не думаю, что ваша мать когда-нибудь считала волосы у вас на голове, а Бог знает вас очень близко. В родословной Иакова тоже упоминаются имена, которые мне ничего не говорят. Как-то раз я смотрел новости по телевизору, и показывали какой-то рок-фестиваль, многотысячную толпу грязных, неопрятных молодых людей. Для начала им всем нужна была хорошая ванна, ведь шел сильный дождь, и они все были в грязи. Глядя на экран, я вдруг подумал, а ведь Бог знает каждого из них, и Бог любит каждого из них, но они о нем сейчас не думают. В глазах Бога каждый из них бесценен, и Христос умер за каждого из них. Друзья мои, сегодня мы живем в больших городах, среди миллионов и миллионов своих сограждан. Но для Бога мы неповторимы. Люди, перечисленные в родословной Иакова, мне неизвестны. Честно говоря, они мне и не интересны, но Богу они очень интересны. Бог с радостью записывал их имена, потому что это Его люди. Вот что заставляет меня еще раз задать вам вопрос. Подумайте, не записано ли ваше имя в книге жизни у Агнца? Теперь давайте прочитаем о том, как воссоединились отец и сын Иаков и Иосиф, стихи 29 и 30. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Какая трогательная, чудесная картина. Иосиф падает на шею отца и плачет. Слово Божие говорит, что длилось это долго.
Не приводится количество секунд или минут, но ясно, что коротким

0: рукопожатием дело не ограничилось. Это была по-настоящему душевная встреча. Как был рад Иаков! Ведь он уже глубокий старик, он готов к смерти. Он с трудом проделал это путешествие, в котором его поддержал Бог. Ему будет суждено прожить еще несколько лет в земле египетской. Израиль и Иосиф проведут эти годы вместе. И вы видите, что Иаков теперь дитя Божье, он живет верой. Поэтому его и стали называть именем Израиль. Читаем стихи с 31 по 34. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи и овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: „Какое занятие ваше?“, то вы скажите: „Мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. И мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“. Как видим, давным-давно в Египте существовала проблема. Египтяне не любили пастухов. Интересно, что в Слове Божьем много говорится о пастухах. Пастухи выращивали своих овец, и этим в Израиле многие занимаются до сих пор. Этот образ также используется, когда говорят о нашем Господе. Иисус Христос – добрый пастырь, который отдает свою жизнь ради своих овец. Он – великий пастырь, который сегодня заботится о своих овцах. И он сам называет себя пастырем. Пастухи вызывали у египтян отвращение. Иосиф велит братьям говорить фараону, что они пастухи и скотоводы, которые выращивают овец и другой скот. А позже мы увидим, что фараон даст им землю Гесем и прикажет пасти своих овец. Так дети Израилевы станут пастухами в земле египетской. Чудесно, что семья Иакова теперь живет в Египте. Эта страна надолго станет их домом. После смерти Иосифа они станут рабами в земле египетской, но Бог будет с ними все это время. В Египте они станут великим народом, а при Моисее Бог выведет их из Египта. Нам не сказано, что Бог когда-либо являлся Иосифу, но мы, тем не менее, видим Божье провидение в его жизни. Совершенно ясно, что Иосиф приготовил своей семье путь в землю египетскую, где все потомки Иакова смогут выжить в трудные времена. А сейчас мы приступаем к изучению 47 главы. Она повествует о самом лучшем периоде в жизни Иакова. Вы помните, когда мы впервые встречаем Иакова на страницах Писания, он предстает далеко не в самом выгодном свете. По сути дела, только во время путешествия Иакова в Египет мы замечаем признаки того, что он, наконец, становится человеком веры. В начале 47 главы рассказывается, как Иосиф приводит своего отца и братьев к фараону. Читаю с 1 стиха. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской. И вот они в земле Гесем“». Как видите, Иосиф только собирается представить отца и братьев фараону египетскому. Но еще до того, как просить у фараона землю, Иосиф уже разместил их в земле Гесем. Иосиф все заранее продумал. Раз уж они находятся в земле Гесем, распаковали вещи, осмотрелись, то какой смысл фараону давать какую-то другую землю? Прочтем стихи 2 и 3. «И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие? Они сказали фараону: «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». Мы уже с вами знаем из Писания, что пастухи-скотоводы не очень ладили между собой в то время. Египтяне не любили пастухов и, соответственно, не любили пасти скот. Здесь для детей Израилевых открывалась возможность заняться в Египте тем, чем сами египтяне заниматься не желали. Прочтем далее стихи с 4 по 6. «И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“». Поскольку пасти скот в Египте было непопулярно, то, как и следовало ожидать, у фараона не хватало пастухов. И фараон согласился поставить израильтян смотрителями над скотом. А далее мы читаем о том, как Иосиф представляет своего отца фараону. Здесь я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, в каком свете предстанет сейчас перед нами Иаков. Таким он еще никогда не был. Итак, стих 7. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Как видите, именно Иаков благословляет фараона, а не наоборот. Иаков все более и более соответствует своему имени. Он стал настоящим верующим, который прославляет имя Божье. Меньший всегда благословляется большим, а потому Иаков благословляет фараона. Читаем следующий, 8 стих. «Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей? Если бы Иаков по-прежнему жил ветхой природой, в подчинении у которой он находился в начале своей жизни, то он бы ответил: „Мне 130 лет, и сейчас я расскажу, чего я добился. В молодость я сначала перехитрил своего отца, потом своего брата, а потом тестя. Затем Иаков похвастался бы, какая у него большая семья, и вспомнил бы многое другое“. Но послушаем, что он отвечает в стихе 9. «Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“». Прежде всего, давайте посчитаем. Иакову было 130 лет, когда он пришел в Египет, а умер он в возрасте 147 лет. Отсюда следует, что в Египте он провел 17 лет. Можете представить, что после такого трудного перехода, да еще в его возрасте, он одной ногой уже стоял в могиле. Но счастье видеть своего любимого сына и возможность жить рядом с ним продлили его жизнь еще на 17 лет. Повторимся. Аудиенция у фараона была прекрасной возможностью похвастаться своими достижениями. Но вы только посмотрите, как изменился Иаков. Он говорит, что ему уже 130 лет, но в его жизни особо хвастаться нечем. «Малы и несчастны дни жизни моей». Он не хвастается тем, как перехитрил своего старика отца. Наоборот, он сокрушается от того, что недостоин своих предков. Он не достиг до лет жизни отцов во днях странствования их. Он совсем не похож на бывшего Иакова. Он воздает славу Богу за свою жизнь. А далее в стихе 10 мы читаем: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Иаков уверовал в Бога окончательно. У него появляется исключительная возможность показать себя всем с лучшей стороны, но он ей не пользуется. Иаков не хвастается перед фараоном, поскольку наконец-то понял, что он всего-навсего грешник, спасенный Божьей благодатью. Из двух рассмотренных сегодня глав мы с вами узнали, как Иаков со всей своей большой семьей прибывает в землю египетскую, а Иосиф, будучи умным и дальновидным человеком, поселяет своих родных в земле Гесем. О том, как жили там израильтяне, мы продолжим речь в следующей беседе.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса на глубине. Чем глубже в воду погружается человек, тем выше давление воды вокруг него. По мере повышения давления, кровь приобретает способность вмещать все больше растворенного кислорода. Кровь также поглощает азот из окружающего воздуха. Если подниматься к поверхности воды слишком быстро, азот в крови начинает пузыриться. И пузыри препятствуют току крови в мышцы, органы и даже мозг. Это грозящее смертью состояние называется кессонной болезнью. Ученые заинтересовались, почему у тюленей не бывает кессонной болезни. Тюлень Уэдделла погружается гораздо глубже, чем аквалангисты с самым совершенным оборудованием. Казалось бы, такое погружение должно вести к кессонной болезни с летальным исходом. Но этого не происходит. Пытаясь разгадать эту загадку, ученые прикрепили на спины четырех тюленей особые датчики, позволявшие следить за пульсом, делать анализ крови и фиксировать глубину погружения. Чем глубже погружались тюлени, тем больше азота накапливалось у них в крови. Этот процесс прекращался, как только концентрация азота приближалась к опасной. Ученые объясняют это тем, что закрываются крошечные мешочки в легких, которые поглощают кислород и азот. И тогда сердце, печень и жир тюленя начинают всасывать азот из крови. Когда же тюлень поднимается на поверхность воды, воздухообменные мешочки в легких вновь приходят в действие. Очевидно, что столь сложная биология тюленя, позволяющая ему обитать на большой глубине, могла быть создана только Богом-творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово благодати представляет проповедь «Божье владычество». Проповедует пастор Алексей Коломит.
2: Нет никого выше Бога, нет ничего выше Бога. Это нужно понять. Я еще раз повторю, никого и ничего. Нет никакой законодательной системы, которая была бы вне Бога и которой Бог был бы подчинен. Нет никакого авторитета, который был бы выше Бога и которому Бог был бы подотчетен. Нету просто. Почему? Потому что в этом сущность Божьей личности. Он абсолютный владыка. Человек не сравним с Богом. Мы постоянно, когда думаем о Боге, мы пытаемся каким-то образом проводить параллели между собой и Богом. И в этом заключается наша трудность. Дело в том, что Бог безграничен в своем знании. Наш разум ограничен. Мы не можем состязаться с Богом. У нас есть только какие-то маленькие категории. Представьте себе знание первоклассника, который только что пришел в школу, и он научился считать. Он научился 1, 2, 3, 4, 5, 2 плюс 2, 1 плюс 1 и так далее. Он научился азам арифметики. Представьте себе, поставьте его рядом с каким-то специалистом, доктором математических наук. Это два разных уровня. Это абсолютно несопоставимые классы. Да, этот маленький человек, этот первоклассник, он тоже знает математику. Он знает какой-то ее первый уровень, но он никогда не поймет тригонометрию. А точнее, для того, чтобы понять тригонометрию, ему нужно много-много выучить. Ну, посмотрите, это мы сравнили два человека, да? И первоклассник человек, и доктор математических наук тоже человек. Когда мы говорим о Боге, тогда мы сравниваем творение и Творца. Когда мы говорим о разнице между тем, что мы можем знать, и тем, что Бог знает, мы говорим о разнице между ограниченным и безграничным. Вот почему, дорогие друзья, когда мы строим свое отношение к Богу, единственной правильной реакцией у человека может быть абсолютно, безусловное, беспрекословное, полное преклонение перед Богом. Восхищение им. В этом суть того, о чем Бог говорил, когда Он строил свои отношения с народом израильским. Следующий важный элемент превосходства Бога – Бог безграничен в пространстве. Он не ограничен пространством. Мы не понимаем, как это. Потому что мы выросли в пространстве, мы мыслим пространством, мы не можем мыслить каким-то другим образом, другой категории. Мы никогда не пытались в звездную ночь выйти и попробовать посмотреть далеко-далеко-далеко и представить себе, что там за вот тем далеко, которое вы видите. Вы знаете, ум за разум заходит. Невозможно. Мы не можем представить себе безграничность, просто не можем. Мы можем думать, что да, вот за последней звездой есть еще одна звезда. А что за самой последней звездой? У нас не хватает способности, у нашего разума нет способности этого охватить. Почему? Потому что мы выросли в пространстве. Бог не испытывает этого ограничения. И нам сложно это понимать. Мы постоянно пытаемся представить, вот почему всегда богов выливали, их делали деревянными, их делали золотыми, их ковали каким-то образом или из золота, или, так скажем, из дерева и так далее. Самые-самые разные формы вкладывали в понимание Бога. Бог безграничен во времени. А мы ограничены временем. Вы понимаете, Бог не во времени, Он выше его. Время в Боге. Нам очень трудно это понять. Мы всегда думаем, что Бог когда-то, вот много лет тому назад, Он смотрел и видел вперед, и каким-то образом видел, что будет впереди. Но на самом деле Бог выше времени. Для Бога вчера, сегодня и завтра – это сейчас. В этом Его сущность, в этом Его божественность, и опять-таки мы не можем этого понимать. Вот почему мы говорим о превосходстве Бога. Вы знаете, когда мы говорим о превосходстве Бога, мы говорим прежде всего о том, что Бог показывает нам себя превосходящим для того, чтобы каждый из нас мог понять, что мы имеем дело с тем, с кем мы не можем спорить. С тем, с кем единственный вариант построения отношений – это преклонение и признание его владычества. Именно в этом была проблема грехопадения, друзья. В этом была проблема Адама и Евы, потому что они восстали против Бога. Они попытались поставить себя на уровень с Богом. Дорогие друзья, наше счастье, ваше счастье и благословение заключается в том, когда вы скажете: «Господи, да будет мне по слову Твоему». Когда вы скажете: «Господи, да, действительно, Ты владыка и Создатель, я хочу преклоняться перед Тобой». Вот почему, даже когда люди признают Бога, вот эта их внутренняя греховность, их эгоизм, он заставляет их спорить. Второй важный элемент владычества Божьего – это единственность Бога. Он здесь же говорит, смотрите: «Изрек Бог слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». Бог один. И другого такого, как Он, просто не может быть. Посмотри, если Бог абсолютен, то не существует возможности, чтобы был второй абсолютный Бог, потому что кто-то из них будет не абсолютный. Вот почему Бог говорит о своем абсолютном праве. Он никогда, ни в каком месте, ни в какой ситуации, никогда не отдал своего положения абсолютно. И никогда не отдаст. Почему? Потому что тогда он будет не абсолютный, если он кому-то отдаст свое положение абсолютно. Вот почему Бог через первую заповедь говорит очень просто. Он объясняет просто нам с вами. Он говорит: да не будет у тебя другого Бога. Второзаконие, 6 глава, 4 стих, повторяет он то же самое. Слушайте: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И что это значит? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всеми силами, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вы знаете, что идол, наиболее часто претендующий на место Бога, это человек. Это наша натура. Это наша природа. Послушайте, что говорит апостол Павел, когда он продолжает вот эту свою мысль в первой главе послания к римлянам. С 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Посмотрите, что происходит. Дело заключается в том, что люди сталкиваются с реальностью Бога и не хотят признать Его абсолютного владычества, не хотят воздать Ему славу. Они хотят, чтобы эта слава была присвоена им. Они хотят, чтобы их роль была отмечена. Они хотят, чтобы их положение ни в коем случае не было унижено. Даже тогда, когда они признают Бога, они согласны: да, хорошо, мы признаем тебя, что ты существуешь, но только ж ты нас сильно не роняй. Ты нас же держи на самом деле, чтобы мы-то чувство собственного достоинства не потеряли. Вот почему здесь написано: как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Речь не идет о том, что они не прославили Его вообще. Они не прославили Его как Бога, как абсолютного владыку, дорогие друзья. В этом сущность веры, в этом сущность спасения. С этого начинается спасение, дорогие мои. Спасение начинается с нашего личного преклонения перед абсолютным владычеством Божиим. Посмотрите, что происходит в результате того, что люди не признают единственность Бога. 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Я хочу сейчас задать вам вопрос. Кому вы служите?

ему все воздать. Все остальное не будет давать той пользы, для которой оно создано. Следующий фактор, мы говорили о превосходстве Божьем, о единственности Бога. Следующий важный фактор в этих стихах – это всемогущество Бога. Слово «Я Господь», Бог, оно включает в себя могущество, оно включает в себя сущность того, кто контролирует все, кто способен на то, чтобы контролировать все. Когда-то еще до того, как Бог являлся Моисею, Бог явился Аврааму, и Аврааму сказал следующие слова. 17 глава книга Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вы знаете, слово «всемогущий» употребляется в Библии 52 раза, и каждый раз оно относится только к Богу. Никому другому оно просто не может относиться. Верите ли вы в то, что Бог всемогущий? Верите ли вы в то, что Он действительно абсолютно силен для того, чтобы сделать абсолютно все, что Он хочет? В этом Его всемогущество. В этом Его сила, в этом Его уникальность, в этом абсолют Божий. Когда мы говорим о Боге, очень часто мы представляем себе, что Бог может вот одно сделать, а другое, ну, казалось бы, Он и может бы сделать, но ну, каким-то образом это нас не совсем устраивает. Вы помните историю с Иовом? Иов находился в тяжелой болезни. Эта болезнь заключалась в том, что Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Вы знаете, абсолютно других нет никаких объяснений. Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Нам часто это непонятно. Каким образом это происходит? Даже дьявол под контролем Бога. Даже дьявол действует настолько, насколько Бог ему позволяет. И когда дьявол отнял у Иова семью, отнял у него бизнес, отнял его дом, потом дьявол приходит к Богу и опять задает ему вопрос: а можно ли я дальше коснусь? Можно ли я его здоровья коснусь? И мы видим, как дьявол не способен сделать больше, чем Бог ему разрешит. Это говорит об абсолютном могуществе Бога. Ну, кроме того, не просто это могущество Бога выражалось вот в этой истории в отношении с дьяволом, но когда Иов взывал к Богу, разлагалось его тело, он болел такой сильной болезнью. Представьте себе человека, умирающего от рака. Представьте себе, когда он абсолютно поражен, у него нет силы. Его выбросили из деревни, потому что он не мог там быть, он болел болезнью инфекционной. Находясь в таком положении, Бог встречается с Иовом. Посмотрите, Бог не стал вести с Иовом переговоров. Бог не стал ему объяснять, он не стал ему говорить: ты знаешь, Иов, такая ситуация, ты не кипятись, пожалуйста, ты не требуй от меня, ты снизойди немножечко, снизойди, потерпи чуть-чуть. Почему? Потому что дьявол пришел и сказал такие слова, и я вынужден был дать ему право, чтобы он коснулся тебя. Так наша человеческая идея. Мы думаем, что Бог должен был бы так сделать. Ну, человек страдает, это незаслуженно, да? Он-то не заслужил того, чтобы он терпел такое страшное бедствие. Но посмотрите, как Бог отвечает ему. Посмотрите, книга Иова, 40 глава, 6 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Посмотри, в чем заключалась проблема Иова, которую Бог предъявляет ему. Он говорит, и помните, что Иов страдает, тело разлагается, он шкребет себя, он страшно в боли, он черви едят его тело, он выброшен, он поруган, он подавлен, он психологически находится в таком страшной депрессии. И Бог встречается с этим человеком, и Бог вот этому человеку в таком положении говорит: ты что, хочешь мой суд опровергнуть? У Бога очень простой разговор. У Бога разговор с позиции силы, дорогие друзья, и Он имеет на это право. Мы почему-то представляем себе демократического Бога. Мы представляем себе Бога, который должен уважать права человека. Мы представляем

0: представляемся у Бога, перед которым можно митинг сделать, который должен посчитаться с Иовом, с его болью и с его страданием. Но Бог совсем по-другому действует. Бог имеет право говорить с позиции силы, дорогие друзья. Он имеет право на это. И пока человек не согласится с этим, он не сможет преклониться пред его владычеством. Он не сможет осознать, с кем он имеет дело. Он продолжает претендовать на то, чтобы быть как Бог. И в этом проблема человекоцентричного христианства. И в этом проблема того, что сегодня огромное количество людей признают Бога, но не преклоняются пред Ним. Признают религию, но не имеют отношений с Богом. Они не могут преклониться перед Богом. Послушайте, Бог продолжает. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордо и смири его, взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою, тогда я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Очень простой разговор. Вы знаете, дорогие друзья, Бог однажды будет с каждым из нас вот так разговаривать. И Он имеет на это право. Он имеет на это право. Когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Мы должны понимать, что Божье могущество основано на Его единственности. И основано на Его превосходстве. И выражается в Его абсолютной власти. Абсолютная власть Бога. В чем она заключается? Дело в том, что Бог не только может делать все, что Он считает нужным. Он имеет на это право. Опять-таки, проблема заключается в том, что мы привыкли мыслить о том, что самые высокие люди, они имеют право, но это право им кем-то дано. Ну вот, допустим, самый могущественный человек в Соединенных Штатах Америки – это президент. И когда мы говорим о том, что президент, он могущественный, он имеет много прав, но все-таки все мы где-то там на задней, знаете, на бэкграунд нашего ума, где-то, знаете, в подсознании, где-то внутри, мы понимаем, что власть президент получил от народа. Если он будет поступать не так, то его этой власти лишат. Не выберут на второй срок, вот, или же импичмент вообще объявят ему. Таким образом, у нас сложилось такое понимание, власть демократически избираемая. И, к сожалению, мы вот это же понятие переносим на Бога. Мы переносим и думаем о том, что Бог, ну, конечно, его никто не избирал, но мы где-то внутри думаем, что он кому-то подотчетен. Он у кого-то эту власть получил. На самом деле это не так. На самом деле Божья власть абсолютно безгранична, так как он сам. Иначе он не будет Богом. Если его власть не будет абсолютно безграничной, он не будет Богом. Он будет одним из божеств, которые люди придумывают. Когда-то Тозер говорил следующие слова. Говорить о власти всемогущего Бога кажется настолько бессмысленно, так же, как и подвергать ее вопросу абсурдно. Можете ли вы представить себе, чтобы Господь Бог Саваоф спрашивал у кого-то разрешение на что-либо? К кому Бог может обратиться за таким разрешением, если Он превыше всего и всех? Кто может быть выше Всевышнего? Кто может быть сильнее всемогущего? Пред чьим троном Бог должен преклониться? Где тот более величественный, чем Он, кому Он должен был быть подотчетен? В этом суть божества, в этом суть Божьего величия, в этом суть Его владычества. Он обладает абсолютной властью. Кроме того, Бог властвует над всеми людьми. Мы уже говорили о том, что Бог властвует над дьяволом. Бог властвует над царями. Написано, сердце царя в руке его. Вы знаете, Кори Тен Бум, это женщина, которая пережила тяжелое время фашистской диктатуры, когда ее отец прятал у себя в доме евреев в Голландии, которых преследовали. И она пережила тяжелейшее, она пережила тюрьму, ее родственников уничтожили, вот, прошла эти сложные времена. Она, кстати, в 83-м году умерла здесь, в Америке, не так давно сравнительно. Она говорила когда-то, вот эта женщина, пережившая такой сложный период, пройдя сложный жизненный путь, говорила следующее: «Две великие силы действуют в мире сегодня – безграничная сила Божия и ограниченная сила дьявола». В этом наше благословение, дорогие друзья. Те, кто знает Бога, мы знаем, что Божья сила безгранична. Мы знаем, что Бог властвует над всем. И последнее. Божья власть распространяется на все. От самых маленьких вопросов. Посмотрите, Иисус Христос говорит, Матфея 10 глава, 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего». Посмотри, самые маленькие вещи, воробьи летают, их много, и с ними никто не считается. Их никто никогда не считал, сколько их есть. Но написано, что у Бога каждый элемент, написано, у вас же и волосы на голове сочтены. У кого-то их легче посчитать, у кого-то сложнее. Воспринимаете вы эти слова серьезно или нет? Бог говорит о том, что абсолютно каждый элемент в жизни не случается без Его воли. Абсолютно каждый. Я знаю, что у вас возникает много вопросов. И мы будем отвечать на эти вопросы, когда мы будем говорить о Божьей любви. Мы будем говорить о том, каким образом вот этот величественный, могущественный, сильный Бог возлюбил человека. Он абсолютно не должен был это сделать. Еще один стих, который, мне кажется, помогает нам представить себе, почему нам нужно знать величие владычества и всемогущества Божьего. Исаия 45 глава. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилю. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного». В этом суть того, что Бог делает. Он хочет, чтобы люди от самого крайнего востока, Дальнего Востока, до самой крайней точки запада, чтобы все люди поняли, что Он Господь, и нет иного, и преклонились перед Ним. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Преклоняетесь ли вы перед Богом? Испытываете ли вы в сердце своем вот это искреннее согласие с тем, что Бог делает? Как мы уже сказали, Бог не получал свою власть ни от кого. Он сам источник этой власти. И вместе с этим, когда мы думаем о всем этом калейдоскопе, о всем том, что представляет из себя Бог, единственная правильная реакция на нашу встречу с Богом может быть уподоблена реакции апостола Павла, которую он описал в 11 главе послания к Римлянам с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, ибо кто был советником Ему, и кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки». Самое большое богатство – это склониться пред владычеством Божиим. С этого начинается спасение. С признания величия нашего Творца и Создателя. Знаете, ваше христианство будет настолько великим, настолько велик ваш Бог, насколько велик ваш Бог. Насколько велик Бог, которого вы представляете, которого вы познаете, которого вы осознаете в своем сознании, в своей жизни. Когда-то Франциск Ассизский, известный человек в 13 веке, он жил, он говорил такие слова: «Я хочу того, что хочет Бог, и поэтому я счастлив». Я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь сегодня смог испытать такое же счастье. Чтобы каждый из нас смог понять, что наше богатство в нашем смирении и преклонении перед владычеством Божьим. Благослови нас в этом, Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Помнишь, как поступили сирийцы с Самарией? В Сирии, наверное, забыли о милости, оказанной им у царя израильского. Теперь они снова решили осадить Самарию и уморить народ голодом. Царь Израиля решил, что это все из-за Елисея, и стал винить его в этой беде. Елисей сказал пророчество, в котором Бог обещал изобилие еды для своего народа. Придворный царя усомнился и рассмеялся. Добрая весть. Библия, 4 книга Царств, глава 7. За городскими стенами у самых ворот Самарии стояли 4 человека. Им приходилось еще хуже, чем людям в городе. Эти 4 израильтян были поражены проказой и потому должны были держаться в стороне от городов и людей вообще. Здесь, за городскими стенами, «Мы умрем от голода», — сказал один из них. «В городе голод. Если мы войдем туда, мы тоже умрем», — заметил другой. «Давайте пойдем в стан сирийцев», — предложил третий. «Конечно, они могут нас сразу убить, но может статься, что они дадут нам и поесть». «Хуже, чем сейчас, нам уже не будет», — согласился четвертый. «А если повезет, мы сможем избежать смерти». Ночью в кромешной тьме 4 прокаженных двинулись к сирийскому стану. Они украдкой пробирались вперед, высматривая какого-нибудь сирийского воина, который не отказался бы помочь им. Но вокруг никого не было видно и не раздавалось ни единого звука. Они осторожно приблизились к крайнему шатру и заглянули внутрь. В шатре никого не было. Но зато они нашли там в изобилии пищу и вино. Они с жадностью набросились на еду и ели и пили в волю. Затем, наевшись досыта, они вышли из этого шатра и решили заглянуть в другой. Другой шатер тоже был пуст. Теперь, утолив голод, они заметили и многое другое, оставленное в сирийском стане без присмотра. Золото, серебро, богато украшенные одежды. Они радостно потирали руки. Никогда еще им не выпадало такой удачи. Перед ними целый лагерь, покинутый людьми, и они могут поживиться здесь всем, чем хотят. Но один из прокаженных вдруг замер на месте. «Остановитесь», — сказал он своим товарищам. «Не то мы делаем. Мы узнали весть, радостную для всего нашего народа, и никому не сказали об этом. Прокаженные тут же поспешили в Самарию и стали будить городских привратников. Царь услышал шум среди ночи и встал с постели, чтобы узнать, в чем дело. Вначале он не поверил тому, что рассказывали прокаженные. «Это ловушка», — сказал царь. «Сирийцы хотят заманить нас в свой стан, чтобы захватить город». Но он все же согласился послать на разведку небольшой отряд. Воины вернулись и объявили, что все рассказанное — правда. Господь снова спас Израиль. Сирийцам послышался шум большого войска, движущегося на них, и они в страхе и великой панике бежали из лагеря. Господь сделал по слову своему, пророчество Елисея исполнилось. Запасы еды из сирийского стана отнесли к городским воротам и стали продавать там. Царь приказал придворному, бывшего с ним у Елисея, следить за порядком в толпе, собравшейся у ворот. Но в толчее и давке кто-то оттолкнул его, он упал, и, растоптанный обезумевшими от голода людьми, рвущимися к еде, умер. Заметили ли вы, каким необычным способом исполнилось пророчество? Израильтяне насытились лучшей едой из стана своего же противника. Очень часто Бог действует не так, как мы привыкли думать. Он делает это самым лучшим образом. Господь исполнил свое обещание через прокаженных. А ведь эти больные люди подумали не только о себе, а и обо всех остальных. Урок: верь Господу и заботься о своих ближних. Что же произошло с придворным? Пророчество Елисея насчет него тоже сбылось. Этот человек умер. Насмехаться над словом Господа смертельно опасно. Это урок для всех безбожников. А теперь мы попрощаемся, но ненадолго. Скоро мы снова встретимся у страниц Слова Божьего. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 61. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу». Так Господь сказал своему народу Израилю. Он приглашает их возвратиться с путей греха, которые привели к разорению и бедствиям. Он их по-прежнему любит и готов помиловать осознавших свою вину. «Всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним», — говорит Господь. Так написано в книге пророка Иеремии в 31 главе, 20 стих. Путевые знаки на дороге их возвращения к своему Богу – это память о Божьей милости, покаяние в грехах, обращение всем сердцем от зла и вера в Бога единого и истинного. Эти знаки очень важны, потому что без них невозможно возвратиться к Богу. Необыкновенные дорожные знаки. Дорожные знаки очень важны. Они помогают водителю правильно выбирать скорость, указывают повороты и спуски, предупреждают об опасности. Они очень разные, и их очень много. Но водитель обязательно должен их знать и соблюдать. От того, как он будет соблюдать эти знаки, зависит его жизнь и жизнь многих других людей. Но есть необыкновенные дорожные знаки. Они тоже предупреждают водителя о том, что может ожидать его на пути. Например, нарисованная наклонившаяся елочка говорит, что впереди есть место для отдыха. А если на дорожном знаке нарисована корова, значит, в этом месте пастухи часто перегоняют скот. Прыгающий олень? Будьте осторожны, проезжая по лесу. На дорогу могут выбежать лесные животные. На дороге к Эдельвейсхаусу, что в Австрии, я увидел на дорожном знаке нарисованную лягушку. Это не просто картинка, а предупреждение для водителей –

0: Знак говорит о том, что в этом месте лягушки часто пересекают дорогу. Иногда лягушек бывает очень много. Водители должны быть очень внимательны, чтобы не раздавить лягушек. И еще, чтобы не съехать со скользкого асфальта в речку, в которой эти лягушки спешат. Наверное, есть еще и другие необыкновенные знаки. Если ты знаешь такие, запомни их хорошенько, чтобы рассказать другим о них. Второзаконие, 8 глава, 2 и 5 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». На пути, которым Господь ведет верующего человека, всегда есть множество дорожных знаков, на которые надо обращать свое внимание. Они говорят о том, как Господь умеет прощать и миловать, как Он заботится о своих детях, как защищает в опасностях и искушениях. Надо только видеть эти знаки, знать их и с надеждой идти дальше за Господом. Ведь впереди тоже есть знаки Божьего водительства. Убегай от греха, храни свое сердце в чистоте, не делай другим того, чего не желаешь себе, молись, читай Библию. Я думаю, что ты знаешь множество таких знаков, которые помогут тебе на пути в небесное царство. Выучи их раз и навсегда, и не забывай. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 8 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Радио!

0: Какой сегодня особенный день! Петь хочется, прыгать с ветки на ветку, шуршать листочками на тропинке. Трудно сказать почему. Да просто так. Это как подарок, хорошее настроение.
1: Привет, Белочка! Это про какие такие подарки ты намекаешь? Пи! Уж не мне ли ты решила сюрприз приготовить? Ой, ну ты же знаешь, как я там всякие подарки обожаю!
0: Привет, кабанчик! Ну ты не совсем меня правильно понял. Это же я про свое хорошее настроение говорила, которое мне как подарок с неба свалилось. Так радостно на сердце, что даже петь хочется.
1: А, так значит, да? Настроение хорошее. Я-то надеялся на что-нибудь более существенное. Ну, корзинку желудей, например. Ну ладно, ты попой так немного, попой. Попой, Белочка. Может, настроение твое и притихнет, ну, чтобы не так быстро по веткам прыгать. А то от хвоста твоего рыженького у меня в глазах уже рябит.
0: Некогда, кабанчик, нам с тобой песни распевать. Пойдем-ка лучше на берег скалистого озера. Наверное, дядюшка Лось нас уже давно там дожидается.
1: А чего это ему нас дожидаться-то надо? Мы что, разве договаривались?
0: Ах ты глупышка, хвостик крючком. Память у тебя из кратковременной никак в долговременную переходить не хочет. Все-то ты забываешь. Скоро радиопередача «Беседа у скалистого озера» начнется.
1: А, это та, что из цикла «Смотрите, радуга». Так что же ты стоишь, Белочка? Побежали уже к скалистому озеру.

0: дядюшка Лось, мне бы хотелось сегодня услышать, как же Иисус Христос появился на нашей земле.
1: Ну что ж, давайте об этом поговорим. Тема для беседы очень интересная, Белочка.
2: Давайте и ребят пригласим присоединиться к нашей радиопередаче. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» начинается.
1: Знаете, друзья, прошло более 400 лет с тех пор, как пророк Малахия повелел израильскому народу готовиться к великому дню. Дню, когда Господь посетит землю. Евреев постигли тяжелые времена. Народ находился долгое время в рабстве. На смену персам пришли греки. Осталось позади героическое восстание под предводительством великого иудейского вождя Иуды Маккавея. И теперь иудеи снова были под чужеземным владычеством. Рим покорил Грецию. Римские легионы вступили в Иерусалим. Страна была полностью захвачена, и многие евреи страстно желали, чтобы появился новый народный герой, изгнал ненавистных римлян и возродил иудейское царство.
2: И что же, дядюшка Лось, такой герой нашелся? Кто же это?
0: Мне кажется, что я догадываюсь, кто это мог быть. Это же Иисус Христос.
1: Ты права, Белочка. Действительно, им стал Иисус. Священнику Захарии, когда он служил в Иерусалимском храме, явился ангел Божий. Он объявил Захарии, что у него, старика, родится сын Иоанн, который будет предвестником, посланным Богом, чтобы приготовить народ к приходу Мессии. Когда-то Захария и его жена Елизавета мечтали, что у них будет большая семья, но время шло. Они состарились, а детей у них так и не было. И вот Захария слышит такие речи. И он засомневался в словах ангела. Ангел ему сказал: «Я архангел Гавриил. Бог послал меня к тебе с благой вестью. Но ты не поверил словам моим и не сможешь говорить до тех пор, пока у тебя не родится сын».
0: Какая захватывающая история! Но, дядюшка Лось, а как же Иисус? Когда же ему надлежало родиться?
1: А тем временем в городе Назарете жила молодая девушка по имени Мария. Она была родственницей Елизаветы, жены священника Захарии. Мария была помолвлена с плотником Иосифом, который жил в тех же местах. Однажды к Марии явился ангел Божий. Это был тот же архангел Гавриил. «Радуйся, благодатная», — сказал ей ангел. «Благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо я принес тебе благую весть. Ты родишь сына, он будет велик и станет царем, которого так долго ждали, и даст ему Господь престол Давида, и царству его не будет конца». «Как же это случится?» – изумилась Мария. «Ведь я же еще не замужем». «Дух Божий снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Сын твой будет сыном Божиим». Ангел рассказал Марии и про ее родственницу Елизавету, которая была бесплодна, но через 3 месяца у нее уже родится сын. Ангел покинул Марию, и она долго пребывала в раздумье. Затем она решила отправиться к Елизавете. Когда родственницы встретились, Елизавета обняла и расцеловала Марию. «Счастлива ты и благословенна», — обратилась Елизавета к ней. Ты будешь матерью царя, которого мы ждем уже так долго и который придет спасти нас». Мария оставалась в гостях у Елизаветы почти до самого рождения ребенка.
2: А как же весть о будущем ребенке Марии воспринял ее жених Иосиф?
1: Иосиф был плотником в Назарете. Он был прямым потомком самого царя Давида. Иосиф с нетерпением ждал того дня, когда станет мужем Марии. Но когда он узнал, что она ждет ребенка, то испытал горькое разочарование. Он подумал, что Мария была неверна ему. Поэтому Иосиф решил отказаться от женитьбы. Был он человеком добрым и благородным, и поэтому решил втайне отпустить Марию. Но однажды ночью Господь сказал Иосифу: «Не бойся и не печалься. Дитя, которое родит на свет Мария, зачато от Духа Святого. Назови его Иисусом, Спасителем, ибо он царь, обещанный Богом. Женись на Марии и расти ее сына, как своего, как потомка царей». Иосиф проснулся счастливым. Мария праведна и верна ему. Они поженились так скоро, как только возможно. Иосиф стал заботиться о Марии, пока она не родила сына.
0: Дядюшка Лось, а можно я прочитаю о рождении Иисуса Христа из Библии, из второй главы Евангелия от Луки?
1: Конечно, читай, Белочка.
0: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И они пошли записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице.
2: Белочка, ты что, все хочешь прочитать? Нет уж, ветки дуба, я теперь читать намерен. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» И пастухи пошли в Вифлеем, и там нашли маленького Иисуса, лежащего в яслях, Марию и Иосифа, и возвестили, что сказал им ангел. Все очень удивлялись тому, что рассказали пастухи. Мария слушала их очень внимательно и запоминала все, что говорилось о ее родившемся малыше.
1: Вот так в мир пришел Спаситель, великий царь и Господь.
0: Друзья, какое же это чудо, рождение Иисуса Христа! Такой подарок неба!
1: Это ты правильно заметила, Белочка. Ведь Бог подарил миру самое дорогое – своего единственного сына. Вот это подарок, вот это любовь.
0: Дорогие друзья, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите! Радуга!»
1: Пишите нам. Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214, редакция Трансмирового радио.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания, друзья.
2: Белочка, а знаешь, я решил, что подарков больше не принимаю. Ну, конечно, после моего дня рождения.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не вспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. Римлянам 8:15.

Когда лидер никому не подотчетен, то он находится в опасности злоупотребить своим положением и доверенной ему властью. Какие же будут результаты вследствие этого?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим смотреть на последствия от поспешного решения, принятого лидером народа. Давид не прислушался и не принял во внимание советы своего окружения и решил провести перепись. Мы увидим, как поступки одного человека, особенно лидера, влияют на окружающих людей или на целый народ. И о важности для каждого человека быть подотчетным людям, чтобы не злоупотреблять предоставленными полномочиями. Название сегодняшней беседы «Когда даже благочестивые ведут себя немудро».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами чтение второй книги Царств 24 главы и первой книги Паралипоменон 21 главы. История, которая рассказывается в этих книгах, говорит о жизни Давида. С одной стороны, он муж Божий, и его называют мужем по сердцу Божьему. Но он в своей жизни делает ошибки. Он грешит против Господа. Он царь. Он приказывает исчислить всех мужчин, годных к войне. Но мотив сделать перепись неправильный, плотской. Это было желание показать свою силу и превосходство. Можно полагаться на армию, на свои силы. Опасность забыть Господа. Царь Давид издает приказ, проводится перепись, ему приносят результаты, но сердцем он чувствует, что он согрешил. И через пророка Господь говорит Давиду: ты будешь наказан, у тебя есть выбор. И Давид говорит: я лучше впаду в руки Божьи, чем в руки человеческие. И Господь совершает свой суд. Когда духовный лидер отклоняется от путей Божьих, то последствия этого решения могут быть разрушительными. Это произошло и в этой истории, связанной с жизнью Давида. Это был непростой период жизни Давида. Кажется, была одержана победа над филистимлянами, но он расслабился, не бодрствовал духовно. И мы видим, читая этот текст, что Давид не общается с Господом. Мы не читаем о молитве, не читаем о том, что он ищет Божьего совета. Он не спрашивает совета у своих друзей, у советников. Он сам принимает решение провести перепись. Второе, Давид не был подотчетен никому, кроме самого себя. А это опасно — находиться в таком положении. Но слава Богу, что Давид имел чувствительное сердце. И мы читаем в 24 главе 2 книги Царств, 10 стихе. После переписи сердце Давида было встревожено. Он начал испытывать угрызение совести. Его сердце было встревожено. Он, с одной стороны, получил желаемый ответ от Иавы и посмотрел на почет населения. Но потом он задумался: зачем я это сделал? Это всего лишь подчеркивало его гордость. Читаем Божье Слово дальше. Давида мучили угрызения совести после того, когда он провел перепись населения. И Давид говорит эти важные слова. Вторая книга Царств, 24 глава, 10 стих. «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Во первой книге Паралипоменон, 7 и 8 стихи, сказано следующее. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиль». Похоже, что угнетало сердце Давида. Когда мы совершили какую-либо неправду, мы начинаем видеть, как происходит разорение, провал, падение. Мы свидетельствуем об ощущении, что мы явились причиной этого. И мы не можем позволить, чтобы все так оставалось. Мы должны иметь с этим дело. Читаем дальше 21 главу 1 книги Паралипоменон. «И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Это подлинное признание своей неправоты. Теперь же ему предстоит сделать выбор. Это необычный отрывок Священного Писания. Трудно вспомнить другой текст из Библии, где бы человеку была дана возможность выбрать последствия своей неправоты. И этот выбор Давиду дает Бог. Посмотрим, какой выбор предоставляется в тексте из первой книги Паралипоменон. «И говорил Господь пророку Гаду, прозорливцу Давидову», он был одним из помощников администрации, окружавшей трон Давида, «и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел пророк Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе». Читаем дальше. «Или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господен, и язва на земле, и ангел Господен, истребляющих во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». В данный момент Давид занимал совсем незавидное положение в этой ситуации. Он должен был выбрать одно из 3 наказаний за свой поспешный поступок. Это важный момент, который необходимо отметить. Мы должны увидеть, что любой греховный поступок создает волны, вызывая волнение на поверхности глади. И хотя он выберет 3 дня, это событие никогда не будет забыто. Зная Давид о 3 предстоящих наказаниях заранее, каким мощным, сдерживающим фактором это могло бы послужить и придало бы другое значение переписи населения. Его ответ в 13 стихе очень выразительный. «Я сокрушен, я в душевном смятении». Древнееврейское слово означает быть связанным, ограниченным, стесненным. Здесь заложена идея того, словно крутит живот. «Я стеснен, я связан внутри». И каждый из нас когда-либо произносил подобные слова. Он услышал оглашение приговора. И это было больше, чем он мог вынести. Это было гнетущее угрызение совести. И Давид говорит: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». Это мудро. Если вы хотите милости, то попадайте в руки Господу. Если вы хотите суда, то попадайте в руки человеку. «Я возьму 3 дня меча Господа». И после этого следует неприятная картина, когда Давид дает себе отчет в том, что означает движение Божьего меча, который словно коса вырезает людей в земле Израиля одним за другим. И это больше, чем он может выдержать. Затем Бог направляет ангела к городу Иерусалиму, к самой столице, чтобы уничтожить ее. И 15 текст. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии. И сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь опусти руку твою». В 14 стихе, который я намеренно пропустил, описано само разорение, как следствие греха одного человека. «И послал Господь язву на Израиль. И умерло израильтян 70 тысяч человек». Для многих из нас это невообразимая цифра. И если вы папа или мама, и вы намерены сделать что-то по-своему, или пойти куда пожелаете, то вы можете это сделать. Но вы не сможете избежать ущерба, который вы нанесете этим своей семье. И ваше разумное объяснение не успокоит и не избавит от этого урона. Давид попал в ловушку, наблюдая за тем, как ангел смерти проносится по земле Израиля в мучениях. «И поднял глаза свои Давид и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим, и пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои». Но посмотрите дальше. Что Давид говорит? «И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло». И в ответ молчание. Это часть закона сеяния и жатвы. И вы не можете сбросить это со счетов. Никто из людей не живет на необитаемом острове. Мы живем не одни. Мы не можем грешить, не имея при этом разрушительных последствий, влияющих на окружающих людей. А эти овцы что сделали, Господи Боже мой? Да будет рука Твоя на мне, на доме отца моего. Что сделали? Или чем заслужили это жители Израиля? Они же ничего плохого не сделали и ничем этого не заслужили. Когда последствия затрагивают кого-то еще помимо вас, то это душевная мука. И Давид молится: «Помилуй народ, Господи!» Что же делает Бог? Мы видим сломленного человека, который сталкивается с ответственностью за свое беззаконие. Помните, грех требует ужасной платы. Те из нас, кто вырос в церкви, слышали об этом столько раз, что эти слова больше не влияют на вас. Один человек написал так: «Грех все разрушает, обезображивает, превращает в пустыню. Жизнь становится бесплодной, выжженной. В ней нет цели, в ней нет цветов счастья. Грех только разрушает». А всем тем, которые идут в отпуск или когда начинаются каникулы, нужно бодрствовать. Это не просто свободное время для жизни, но это время, когда мы можем укрепить нашу молитвенную жизнь, когда можем восстановить наши физические и духовные силы. Но бодрствуйте, потому что в нашей жизни должен быть страх Божий, целомудрие, должна быть любовь к Богу. Это для нас самое главное. И Господь дает радость и мир в сердце. Удивительно, что духовный враг ничем не поможет в моменты испытаний. Наоборот, возрадуется вашему падению. Враг трусливо оставляет вас ранами от греха. И вы хотите извлечь из собственной жизни как можно больше выгоды, но у вас это не получится. А у Господа есть план. Он хочет, чтобы Давид снова обратился к Господу. 18 стих. И ангел Господень сказал пророку Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина. И пошел Давид по слову пророка Гада, которое он говорил именем Господним. Стоит отметить, что Давид очень послушен. И поразительно, насколько быстро мы становимся послушными, пережив последствия греховных поступков. Он был готов пойти куда угодно. Итак, Давид пошел по слову Гада, данному ему от Бога. 20 стих. Орна обратился, увидев ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу.

сам царь посетил меня в моем доме. Теперь, чтобы лучше понять и ощутить происходящее, вернемся ко второй книге царств, 24 главе, 19 стиха. «И пошел Давид», 20 стих. «И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: „Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?“ Сказал Давид: „Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа“. И сказал Орна Давиду: „Пусть возьмет и вознесет жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь на дрова. Все это, царь, Орна отдает царю“». Вы посмотрите на то уважение к человеку, который не заслуживает этого. Орна ничего не знал. Дело в том, что положение духовного лидера таково, что редко у кого возникают сомнения в его благочестии. Он почти непогрешим. И поэтому щедро приносит благо. Должно быть, эти слова причинили Давиду боль. И Орна сказал: «Все это ваше. Да ничего не платите. Я не возьму ни копейки. Это же скидка для служителя». Но если вы служитель, то не просите скидку. Служитель не больше заслуживает скидку, чем человек другой профессии. И надо помнить и понимать, что есть люди, кто работает на более тяжелой работе и более длительный срок. Давид сломленный и знающий правду о своей жизни, что он только по милости Бога остался живым и невредимым, сразу же отказался принять щедрое предложение. Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. «Я не могу принять твой дар, но я оплачу полную стоимость всего. Скажи мне цену». И он заплатил за все и построил жертвенник. Давид позаботился о том, чтобы жертвенник был сооружен. И далее 25 стих. «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян». Последний раз вернемся к тексту из 21 главы 1 книги Припоминон. Это того стоит. Ошеломительный стих. Это 27 стих. «И сказал Господь ангелу: „Возврати меч твой в ножны его“». О, как это великолепно! Эпидемия закончилась, бедствие прекратилось. Я чувствую запах жертвоприношений. Они приносят сладкий аромат в мои ноздри. Моя святость подтверждена. Ангел вернул меч свой в ножны. Это и есть милость. Я слышу, как люди порой возмущаются и говорят: «Как Бог мог допустить подобные бедствия, катастрофы, разрушения?» Я же порой пытаюсь искать ответ, почему Бог остановился там, где остановился, зная, что мы действительно заслуживаем большего наказания. В книге Исход, 34 главе, мы читаем о качествах Бога в 6-7 стихах. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь: „Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех“». Бог долготерпелив, многомилостив. По этой причине Давид хотел попасть не в руки человека, а в руки Бога, потому что он проявляет истинное милосердие. Он не оставляет без наказания. Наказывает вину отцов в детях и в детях детей до 3-4 рода. Но Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 3-4 рода. Это милость Божия. Это могло быть 20-е или 30-е поколение.

Истина заключается в том, что в своей жизни мы не заслуживаем каких-либо благ или привилегий, которые мы получаем просто по привычке, благодаря регулярным преимуществам благодати. Но необходимо заметить, что меч ангела был возвращен в его ножны. Если ненадолго задуматься, то на тот момент около 70 тысяч свежих гробов было в Израиле и несколько десятков тысяч скорбящих семей, на жизни которых была печать компромисса Давида со своей гордостью. Я вижу три основные мысли, которые нам важно запомнить. Первая мысль. Вести неподотчетную жизнь – то же самое, что заигрывать с опасностью. Если вы живете один, то будьте осторожны, если рядом с вами никого нет. Кому вы могли бы быть подотчетны в своей личной жизни? Супруги – подотчетны друг перед другом. Это один из факторов, который поддерживает чистоту отношений в браке. Супруги имеют право знать, где мы находимся и по какой причине. А избежать подотчетности или не быть подотчетным означает подвергать себя опасности и заигрывать с ней. Один пастор рассказал мне, как он был поражен, когда говорил по телефону с женой одного известного служителя, который проповедовал, писал христианские труды, но его жена носит бремя, которое заключается в том, что муж живет во лжи. И ее самое сокровенное желание, чтобы Бог перевернул эту жизнь. Это все, что она может сделать, чтобы не проговориться, когда ее муж выходит на кафедру проповедовать Евангелие. Однако есть проблеск надежды для ее мужа. И она сказала, что отсутствие подотчетности погубило ее мужа. Как только он достиг этой вершины, он стал неподотчетен. И процесс покаяния включает в себя подотчетность совету, комитету в течение длительного периода времени. Сильным и естественным лидерам это не нравится. Но это хорошо, это полезно. Иметь чувство ответственности перед кем-то на том же уровне власти. Кем-то близким. К этому уровню полезно даже для тех, кто ведет свой бизнес. Не быть подотчетным означает заигрывать с опасностью. Вторая мысль. Не обращать внимания на последствия греха значит отвергать Божью истину. Библия наполнена именно Божьими истинами. И последствия от греха пронизывают эту книгу. Грех – это эгоистичный поступок. Он посвящен тому, чтобы доставить себе удовольствие. Мало заботясь о том губительном воздействии, которое он возымеет на кого-то другого. Третья мысль. Не воспринимать Бога всерьез значит отрицать Его господство или проявлять непослушание Ему. В спокойные и радостные моменты жизни очень просто преуменьшать святость Бога. Я бы ни на минуту не забрал восторг и наполнение полноценной жизни, но когда дело касается Бога, мы должны воспринимать Его всерьез, жить свято и не играть в игры. Не заигрывать с грехом, бодрствовать, бояться. Бояться Бога, бояться согрешить. Пусть эти слова будут для вас предупреждением. Заканчивая эту беседу, хочу напомнить, что мы слышали слова Священного Писания. Господь призывает нас посвятить свою жизнь Богу. И вы слышали слова Священного Писания. Запомните хотя бы одну истину, которая коснулась вас. Это может быть то, что сегодня говорит вам Бог. Это может быть что-то простое. Но это Господь говорит к вам. Поразмышляйте, посмотрите на состояние своего сердца. Может быть, это просто слова «мне нужно серьезно воспринимать Бога». Или «я заново осознаю, что грех влияет на многих других людей, кроме меня». Или «я не могу позволить себе жить неподотчетной жизнью». И поразмышляв, и подумав, поделитесь с кем-то, кого вы знаете этой простой истиной.
Да поможет Господь каждому из нас ходить в страхе перед Ним и благословит в покаянии и следовании за Ним.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда даже благочестивые ведут себя немудро». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы слышали о том, как Давид увидел разрушительные последствия своего неразумного решения сделать перепись населения. Хочется подвести итог тремя основными мыслями. Первое. Вести неподотчетную жизнь – это то же самое, что заигрывать с опасностью. Важно, чтобы был тот, кому мы будем подотчетны. Второе. Не обращать внимания на последствия от греха – значит отвергать Божью истину. Необходимо помнить, что Бог не оставляет грех без наказания. Третье. Не воспринимать Бога всерьез – значит отрицать Его господство. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующей передачи – «Конец эпохи». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Конец эпохи» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 3 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в первом послании к Коринфянам в 16 главе, в 13 стихе. Там есть такие слова: «Будьте мужественны, тверды». Не просите у Бога легкой жизни, просите у Него мужества. Не просите, чтобы работа была вам под силу, а просите силы, чтобы справиться с любой работой. Тогда не будет ничего удивительного в том, что вы выполнили работу, но сами вы будете удивительной личностью. Помните, что Христос не поведет нас к великой славной цели, которая перед нами, через жизнь легкости, праздности и удовлетворения своим прихотям. Легкая жизнь не ведет вверх, но тянет нас к низу. Небеса всегда над нами, значит, взоры наши должны быть устремлены ввысь с упованием на Господа. Некоторые люди постоянно избегают того, что требует самоотречения, воздержания и жертвенности, забывая, что только тяжелый труд направляет нас на истинно благородный путь. К величию не идут по мягкой, устланной мхом тропинке, что тянется через прекрасный ароматный луг, а идут тернистым путем, и только тяжелым трудом и самоотречением можно достичь желаемой цели. Стремишься ли ты вперед к прекрасным вершинам? Будь мужественным, с радостью иди вперед, ведь прекрасное уготовано тебе Богом. После скитания — милость Отца, после страдания — слава венца, сладость покоя после угроз. Вот что дарует верным Христос.

0: Почему Евангелие называется именно «Благой вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.
1: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
2: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Служение в Америке. Через день по приезде в новую страну, в воскресенье, Николай пошел на свое первое в Америке богослужение русских баптистов. Был день вечери Господней. Братья попросили Николая совершить вечерю Господню, так как в их группе не было рукоположенного брата, и хотя бы временно взять на себя служение пресвитера. При единодушной поддержке всех членов Николай согласился временно нести служение. Так он и нес это служение с 1993 по 1999 год. Постепенно членов становилось все больше и дошло до 80 человек. Собирались сначала в одной американской церкви, затем в другой, арендуя их помещение для богослужения и спевок. В воскресенье начинать собрание приходилось рано, в 8 часов утра. Вечером же собрание было, как у всех, в 5 часов. Хотя церковь была небольшая по численности, но очень дружная. Собрания проходили интересно и насыщенно. На каждом собрании, особенно вечером, кроме проповедей, были так называемые «свободные программы» до 30-40 минут, в которых каждый мог принимать участие, как члены церкви, так и гости. В программе были песни, стихи, свидетельства. До начала вечернего воскресного собрания один час посвящался разбору Слова Божия. Все собрания проходили оживленно и с участием всех желающих. С теплым чувством члены церкви вспоминают общие обеды здесь же, в столовой молитвенного дома, проходившие в атмосфере простоты и братской любви. В 1999 году по настоятельной просьбе Николая его в связи с болезнью освободили от служения пресвитером церкви. Он оставался в церкви почетным пресвитером с обязанностями пресвитера-наставника. В этом же году, по просьбе другой братской русскоязычной церкви, действующей в этом же городе, эта группа верующих численностью 70 человек объединилась с ними в одну поместную церковь «Свет Евангелия». Николай, его жена и дети стали членами этой церкви и выполняют в ней посильное служение. Глава 3. В госпиталях. 5 ноября 1998 года в результате автомобильной катастрофы Николай снова попал в госпиталь, где находился в реанимации 11 суток, то приходя в сознание, то снова теряя его. Приходя в себя, он говорил своим близким, что не умрет, но будет жить. Так ему открыл Господь. Так и было. Он остался в живых. Автомашина ремонту не подлежала, ее отвезли на свалку. Николай получил серьезную травму грудной клетки и повреждения легких. После выписки из госпиталя на дом доставили кислородный аппарат, и Николай дышал через маску, так как легкие не обеспечивали организм достаточным количеством кислорода. Несколько раз он проходил обследование в клинике. Его оставляли на всю ночь в кабинете, заставленном разными приборами, и делали компьютерные тесты, чтобы определить количество кислорода, поступающего в кровь, и работу сердца. Однажды после такого ночного тестирования Николая пригласили в кабинет врача, который, просматривая показания приборов, сказал: «Ты, Николай?» «Да, я». «Если бы сейчас пришли твои родственники и спросили о твоем состоянии, я бы им посоветовал побыстрее тебя хоронить, потому что по всем показателям ты мертвый». И показал предельно низкие допустимые для человека показатели кислорода в крови. у Николая показатели были намного ниже жизненной линии. Но ведь я живой. Потому я и не сказал, чтобы тебя похоронили сегодня. Но это чудо, добавил врач. Николай сам знал, что это чудо Божие, и потому снова и снова благодарил и хвалил своего всемогущего Господа, творящего и сегодня чудеса великие. Прошло 4 года, и снова Николай и его семья пережили новое, величайшее чудо Божие и милость Божию к ним, исцеление от страшной болезни. И желание его сердца рассказать о Господних милостях к его народу и о Божьих чудесах, которые он творит и сегодня. Этим возбудить в сердцах благодарение, славословие и поклонение нашему всесильному и любящему Господу, а у молодых людей страх Божий и почтение к Нему». Давайте все вместе прочтем 3 стиха из 3 мест Священного Писания. «Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». Иов 5:18. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Иоанна 21:7. В нашей христианской жизни, если только мы ходим евангельскими путями, случайностей не бывает. Порой Бог допускает не только то, что нам приятно и что нас радует, но и страдания, неприятные события, злых людей, болезни, одиночество, материальные трудности, томление духа и многое-многое другое. В начале ноября 2002 года врачи обнаружили у Николая злокачественную опухоль, рак носовой полости, скулы, глазного яблока и лобной пазухи. Взятые анализы подтвердили это предположение 2. Это была особо опасная разновидность рака – меланома. Предстояла тяжелая и серьезная операция, которую в Спокене не делают, и поэтому Николая направили в город Сиэтл, где только 2 профессора соглашаются делать подобные операции. Обследование проводил профессор, который сказал, что за свою долголетнюю практику хирурга он сделал уже 100 операций, притом очень много связанных со злокачественными опухолями, но подобную операцию он сделал лишь 6 человекам, из которых 4 умерли после операции, а 2 пока еще живы. А выживают после операции и того меньше. 1 человек из 100. Николай ответил, что он будет жить, потому что он уже получил свидетельство от Бога, что не умрет. Это было задолго до операции. Как только подтвердился диагноз болезни, в доме Николая собралась вся большая семья. 13 детей и 12 внуков. Все молились Богу и просили Его милости к ним. Когда встали с колен, все получили душевное умиротворение и свидетельство, что операция пройдет благополучно, и Николай будет жив. Перед поездкой на операцию Николай обратился к своей поместной церкви, рассказал о своей болезни и попросил помолиться за благополучный исход операции. С верой и надеждой на Господа он выехал в Сиэтл 8 декабря 2002 года в сопровождении старшего сына, который и был все время с ним в госпитале долгих 13 дней. Операция была назначена на 12 декабря на 7:30 утра, но еще 11 декабря в 9 часов вечера не было известно, состоится ли она. Особенно против операции возражал анестезиолог, который боялся, что из-за больного сердца Николай после операции не проснется. Поздним вечером сделали дополнительные тесты, и к утру Бог разрешил все проблемы. все пришло в норму, и Николая повезли в операционную. Операция длилась 5 часов и закончилась благополучно, хотя и возникали сложности, о чем будет сказано чуть позже. После операции врачи-онкологи рекомендовали Николаю приехать к ним в Сиэтл через месяц-полтора на проверку, потому что они нашли еще 5 подозрительных образований, похожих на рак. Перед выпиской из госпиталя онкологи зашли в палату и сказали сыну, что Николаю осталось жить месяц или два, а потому не отказывать ему ни в чем. Пусть ест, что хочет, и занимается, чем хочет. Пусть перед смертью поживет свое удовольствие. Но человек предполагает, а Бог располагает. Проверка через 1.5 месяца после операции показала, что рака нигде нет. А на лице издали не видно даже шрама от операционного шва.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, великого апостола к язычникам, мы подошли к рассмотрению его третьего миссионерского путешествия. Оно началось приблизительно в конце 54 года. Он закончил свое второе миссионерское путешествие в Антиохии. Это также был его исходный пункт и пробыл там некоторое время. Но его желание распространять евангельскую весть побудило его отправиться в путь и раз и навсегда проститься с церковью, которая его часто ободряла и для которой он был большим благословением. В Священном Писании больше не упоминается, что он впоследствии имел возможность посетить церковь в Антиохии. Бог вел его другим путем. Рассматривая эту тему, мы видим, что Бог закрывал и открывал двери пред апостолом Павлом, его служение было поистине руководимо Богом. Во время третьего миссионерского путешествия он посетил Ефес, город на берегу Эгейского моря, в котором он едва успел побыть, так как корабль, державший путь в Святую Землю, сделал только кратковременную остановку. Но даже тогда он обещал вернуться, если Богу будет угодно. И вот некоторое время спустя он в этом городе, где ужасное идолопоклонство и торговля были частью религиозной жизни. Чудный храм Дианы или Артемиды был также и местом торговли. Торговцы этого города получали большую прибыль, делая изображения Дианы. Посетители гордились богатством и красотой города во время покупок товаров, которые имели отношение к идолопоклонству и поклонению Дианы. Бог побудил апостола Павла остаться в городе по крайней мере 2 года и свидетельствовать как евреям, так и язычникам. Павел встретил некоторых верующих в городе и после кратковременной беседы узнал, что они имеют некоторое знание, но оно ограничилось учением Иоанна Крестителя, который был предтечей Господа Иисуса Христа. Они не слышали о дне Пятидесятницы и сошествии Святого Духа. Это мы можем назвать переходным периодом в жизни Церкви. День Пятидесятницы и сошествие Святого Духа было знамением того, что мы называем началом периода Церкви. До того времени Божьи действия относились к израильскому народу, ибо Иоанн Креститель призвал израильский народ покаяться в своих грехах. Господь Иисус Христос пришел в первую очередь к израильскому народу, как их Мессия и Спаситель. При одном случае Он объявил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Из-за того, что израильский народ отверг Иисуса Христа, весть о спасении стала проповедоваться как евреям, так и язычникам на одинаковом основании, а именно, что Иисус Христос является заместительной жертвой за грехи всего мира. Проповедь Иоанна Крестителя была принята этой маленькой группой евреев в Ефесе. Вероятно, по той причине, что они раньше посещали Иерусалим в Иудее. Они признались Павлу, что крестились крещением покаяния, так как этому призывал Иоанн Креститель. Апостол Павел объяснил им, о действии Святого Духа, которого Иисус Христос обещал ниспослать. Заметьте, слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Далее, в 16 главе мы читаем, что «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде». Итак, апостол Павел считал, что дар Духа Святого является знаком истинных учеников Христа. Если они истинно верующие, то они получили Святого Духа в момент уверования, а не спустя некоторое время. Немного позже апостол Павел написал Римской Церкви такие слова. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Мы не знаем всего, что Павел сказал этой маленькой группе верующих, но после того, как они поняли истину о спасении посредством крови Иисуса Христа и действие Святого Духа, которое возрождает и делает новым творением во Христе Иисусе, на уверовавших людей сразу сошел Дух Святой. Интересно заметить, что после их обращения Господь совершил видимое знамение, дар Духа Святого и умение говорить языками. Интересно также заметить, что это последнее упоминание в деяниях святых апостолов о том, что был дан Дух Святой, и получившие его также говорили языками. Поэтому важно рассмотреть обстоятельства, упомянутые в Священном Писании, при которых были даны такие духовные дары. Во-первых, в день Пятидесятницы 120 были наполнены Святым Духом. Нет упоминания о возложении рук. Получившие Святого Духа были все евреями. Во-вторых, Петр и Иоанн отправились в Самарию. Мы узнаем, что люди получили Святого Духа, но никакого упоминания о том, что они смогли говорить языками. В-третьих, Корнилий, язычник, получил указание послать за Петром, для того, чтобы он мог объяснить ему и его семье Слово Божие. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Они говорили языками, прославляя Бога за милость, которую Он проявил к ним. Повествование в 12 главе апостолов, которое мы теперь рассматриваем, Дух Святой сошел на маленькую группу из 12 человек. Нам нужно заметить, так как это важно, что первое упоминание относилось к евреям в день Пятидесятницы. Далее мы видим, что Дух Святой сошел на самарян, народ, который был ненавидим евреями, но несмотря на это, они жили в близком отношении. А затем нам дано повествование, что Дух Святой сошел на римского сотника и его семью, которые были язычниками. Помня о том, что это переходной период, мы видим, что Дух Святой сошел на евреев, самарян, которые жили неподалеку, и на язычников. Важно помнить, что в периоде благодати, или как его мы иногда называем периодом церкви, Дух Святой действует в сердцах людей, указывая им на их нужду в спасении. В момент возрождения Дух Святой вселяется в верующего, и по Слову Божию он остается в нем или в ней до тех пор, пока не отойдут к Господу либо через смерть, либо через восхищение Церкви. Место Писания, которое нам даем в этом уверенность, Филиппийцам 1 глава 6 стих говорит: «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса». Или мы можем обратиться к словам послания к Ефесянам: «Вы запечатлены Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». Мы искуплены кровью Иисуса Христа, и мы становимся Его приобретенной собственностью в момент, когда принимаем Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя. Святой Дух дает залог, что мы встретимся с Иисусом Христом либо в момент смерти, либо когда Он, Господь Иисус Христос, придет за Своей Церковью, если мы во время Его пришествия еще будем живы. Это дает чаду Божию, верующему, уверенность и спокойствие духа среди трудностей и переживаний, которые могут встретиться ему или ей в жизни. Но вернемся к служению апостола Павла в Ефесе. Мы увидим, что в течение 3 месяцев он смело входил в синагогу и говорил о притязаниях Господа Иисуса Христа, собравшимся там евреям. Наш блаженный Господь, начав от Моисея, и всех пророков изъяснял, что Он является тем, кто должен прийти, как апостол учил евреев в Ефесе. Некоторые уверовали, а другие ожесточились сердце и ум по отношению к истине, которая так ясно им проповедовалась. То же самое происходило во время жизни Иисуса Христа. Произошел раскол, и Павел удалился из синагоги для того, чтобы в другом месте продолжать служение, изъяснение Слова Божия. В то время это был Ветхий Завет. Проповедь апостола Павла была такой сильной и действующей, что слово Евангелия достигло евреев и язычников во всей области. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Второе. Во втором стихе мы читаем следующие слова, прекрасные слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Второй очень важный признак – аппетит к Слову. Аппетит к Слову. Первое было ненависть к греху. Ненависть к греху, она заставляет нас очищать сердце, но она невозможна дальше, если у нас нет аппетита к Слову. Это второй признак рожденного свыше человека, христианина. Неважно, куда вы ходите, неважно, в какие церкви вы посещаете, неважно, что вы делаете в своей жизни, если у вас нет аппетита к Слову. Может быть, очень может быть, что вы не рожденный свыше. Только тогда, когда очищено сердце, апостол Петр продолжает, туда можно поместить истину. Это невозможно сделать иначе. Мы часто не видим, не понимаем и не живем. И часто даже отвращаем других людей от Христа тем, что мы нагромождаем себя истинами, но эти истины, они как поверхностный слой лежит на нас, а внутри у нас остаются злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие и все остальные грехи. В этом стихе автор отмечает несколько факторов о Слове Божьем, от чего зависит аппетит каждого верующего. Смотрите, он обращается к верующим и говорит, как новорожденные младенцы. Он, кстати, не говорит, не обращается только к людям, которые только что родились свыше. Он говорит ко всем верующим, те, которые христиане уже три дня, и те, которые уже три десятилетия. Христиане. Он обращается ко всем христианам, и какие бы вы ни были, сколько бы вам лет ни было, какой бы у вас опыт ни был, он обращается и говорит, как новорожденные дети, продолжайте любить Слово Божие. Не путайте, кстати, этот стих, он не объясняется нам в Коринфянам или в Евреям, где апостол Павел говорит, я должен был вам уже дать твердую пищу, а вы все еще молоком. Этот стих вообще не имеет того, о чем мы думаем иногда. Этот стих говорит о том, что все мы, какие бы мы ни были, все мы, как новорожденные дети. Вы, наверное, папы, мамы знаете, как новорожденные наши детки просят у нас кушать. Им все равно... Печальны вы, им все равно к тому, чем вы заняты, успешны вы, неуспешны вы, им все равно к тому, какой компьютер у вас есть, им все равно к вашим iPhone, им все равно к вашим всем разным игрушкам, которые у вас стоят в гараже или на паркинг-лот, им все равно, когда они хотят кушать, they cry like crazy, and you know this. Вы знаете, что происходит с детьми. Открывайте им компьютер, рассказывайте им истории, включайте, даже Библию открывайте ее. Они знают, что они хотят кушать, и им все равно. Им очень плохо, когда они не кушают. Апостол Петр говорит ни о чем иначе. Он именно обращается к нам и говорит, вот посмотрите на детей. Вот так, как они хотят кушать, вот так и вам нужно спешить, чтобы иметь то, что они хотят. Как новорожденные младенцы. Этой фразой Петр указывает на... незаменимость и необходимость слова. Запишите для себя. Это очень важный мотиватор. Апостол Петр говорит, вам нужно полюбить это слово, но он не просто говорит, полюбите слово, друзья. Нет, он говорит, он разные, берет разные иллюстрации из жизни и показывает, вот посмотрите на ребенка, как он хочет кушать. И тут же вы можете, для вас будет хорошим напоминанием, как нужно желать слова. Оно незаменимо и оно необходимо. Кстати, куклы, да, куклы есть, знаете, такие, у наших детей есть куклы. Представьте, что вы можете сделать такой же манекен, как ваш сын или вашу дочь. И вот вы обоих их посадите, и кто из них будет хотеть кушать? Кто из них будет хотеть кушать? Тот, кто похож на сына вашего или ваш сын? Тот, кто живой. Тот, кто живой, будет хотеть кушать. Кто не живой, да сколько вы бы ему не ставили перед ним, и сколько вы бы его не уговаривали, он не будет кушать. Почему? Потому что он не живой, он пластмассовый. То же самое здесь апостол Петр говорит, если вы, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, если вы действительно живой человек, у вас будет ненависть к греху и аппетит к Слову. И это Слово, оно незаменимо и необходимо. Второе, от чего будет зависеть аппетит, это приоритетность и авторитет Слова. Мы находим это в следующей фразе. Апостол Петр говорит, возлюбите. Я не знаю, как вы, но подобные вещи, они парадоксальны для меня. Ну, знаете, мы когда речь заходит о любви, люди обычно говорят, сердцу не прикажешь, да? А здесь приказ. А здесь приказ любить. Какая странная вещь. Здесь приказ нам любить. А если я не люблю? А Бог говорит, вот как раз тебе и надо любить. А в моей душе нет любви. И смотрите, как важно здесь апостол Петр, он дает это повеление, это очень сильный глагол, который означает сильно хотеть, страстно желать чего-либо или испытывать голод настолько, чтобы всем дать знать об этом. Вы, наверное, если хорошо вы любите кушать, то вы, наверное, переживали не раз, что это значит не покушать вовремя. Или если вы один день или два дня не кушаете, что происходит? В голове боль, непонятное что-то, мир весь ходором ходит, непонятно, что происходит. Все люди вокруг, вроде бы смотришь на них, но не видишь одни силуэты и не понимаешь на самом деле, кто это. На самом деле апостол Петр, он просто обращается к ним и говорит, что это аппетит к слову является, должно быть страстным желанием, это повеление. И хоть оно парадоксально само по себе, все же Библия повелевает нам и показывает нам нашу ответственность. Как же это все объяснить? Как же это все объяснить? Как можно полюбить тогда, когда не любишь? Интересная деталь. Вы знаете, что в каждом повелении, во-первых, проявляется не просто авторитет Писания, но любовь Бога. Бог на самом деле знает, что мы сами по себе не способны любить, и Он хочет, чтобы мы страстно желали Его Слова. Возьмите, к примеру, простую ситуацию. Возьмите, к примеру, что-либо вы недавно хотели и очень сильно хотели, достаточно сильно хотели, чтобы приобрести. Допустим, дом, хотя сегодня совершенно другое желание, как продать дом. Допустим, у вас есть желание продать дом, да? Сильное желание дом. Смотрите, вы встречаетесь с людьми, которые помогут вам это сделать. Вы встречаетесь с разными людьми, которые знают, как это сделать. Вы утром просыпаетесь и думаете об этом. Вы планируете встречи. И когда вы спешите на эту встречу, то вы по телефону говорите, я сейчас не могу. У меня очень важная встреча. Мне нужно продать это дело все, которому я вчера так сильно хотел. Или, может быть, возьмите у вас желание поступить в университет. Или, скажем, поехать на отдых. Поехать на отдых. Вы планируете заранее, да? Вы весь остальной schedule, ваш план вашей жизни, вы ставите таким образом, чтобы вот в это время, пожалуйста, ничего мне не говорите, ко мне не звоните. Меня нет. Все, меня нет. Я отдыхаю. Вы планируете, покупаете билеты, вы заблаговременно приобретаете все необходимые вещи, которые вам нужны, но вы планируете, вы все делаете для того, чтобы побывать на отдыхе. И иногда бывает, уже во всей этой подготовке бывает, а уже не хочется на отдых ехать, пока собирался на отдых, уже не хочется уже отдыхать. Но в то же самое время, смотрите, что апостол Петр говорит. Он говорит, вот точно так же, как вы хотите что-то, и планируете свою жизнь, и делаете все, и продумываете все вещи. Точно так. Захотите Слово Божие. Он ничего другого не говорит. Он именно об этом говорит. Он говорит, пожелайте, возжелайте этого Слова. Стремитесь к Нему. Скажите «нет» кому-то. Скажите «нет» чему-то в своей жизни. Сделайте свой график таким образом. Отметьте все встречи другие, но сделайте это очень важным моментом в вашей жизни, важным событием в вашей жизни. Питание Слова. Оно тогда будет действительно приоритетно, когда оно желанно, когда все остальные дела и все остальные проекты строятся вокруг этого события. Друзья, мы говорим сейчас не просто о какой-то активности религиозного человека. Мы говорим сейчас о том, что это признак рожденного свыше, дитя Божие. Слово Божие тогда будет авторитетно, когда оно правит вашей жизнью, когда оно контролирует ваши поступки, определяет ваши мысли, ваши чувства. Это приоритет слова над всеми остальными авторитетами. Вот почему апостол Петр говорит, что желание к слову должно победить и отодвинуть все остальные желания в жизни и определить все их. Мы сегодня пели гимн: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Желает ли? Друзья, желает ли? Но когда Господь говорит, друзья, Он обличает нас, и тут же Он нам дает выход. Он говорит нам о том, чтобы мы стремились к этому. Обратите внимание, Петр говорит: «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое». Чистое. Это очень важное слово. Это очень важная мотивация, что поможет нам, нашему аппетиту. Это непогрешимость и чистота слова. Непогрешимость и чистота слова. Мы находим это в этих словах. Чистое словесное молоко. Слово Божие, друзья, без примесей, без добавок, без разбавок, без прикрас, без лишних концентратов, без обмана, без человеческой пустой философии, без психологии, без человеческого пафоса. Оно чистое, оно настолько чистое, что когда вы соприкасаетесь с ним, оно очищает вашу душу, вашу жизнь, ваши мысли, ваши планы, ваш весь schedule. Божье Слово, оно чистое, чистое словесное молоко. Оно непогрешимое, чистое. Вот так, как вы кушаете пищу, и вы хотите кушать ее с чистой тарелки. Точно так же Слово Божье, оно является чистым, приятным, вкусным, непогрешимым и чистым. И это должно возбуждать в нас аппетит постоянно к Слову Божьему. Потому что мы в своих мыслях готовы очень быстро огрязниться, стать грязными в наших мыслях, и нам нужна непогрешимость и чистота слова. Еще хочу отметить одно. Смотрите, что он здесь говорит. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы знаете, очень часто важно нам увидеть не только то, что там есть в тексте, но то, чего нету. Апостол Петр здесь говорит вот что. В русском языке написано «возлюбите чистое словесное молоко». Когда мы читаем в греческом языке, очень важно, что почему так русский перевели, не могу понять. Как новорожденные младенцы, там написано дальше вот как. «Чистое словесное молоко возлюбите». То есть «возлюбите» стоит после этой фразы. Там написано «как новорожденные младенцы». Чистое словесное молоко возлюбите. Он делает акцент и говорит, что молока, вот этого слова, достаточно. Это очень важный здесь момент. Достаточность и богатство слова. В этом словесном молоке достаточно витамин, достаточно калорий, достаточно всего, что нужно для жизни и чистой жизни перед Богом. Очень многие люди считают, что Библия нужна в первых, может быть, несколько лет христианской жизни, и потом они двигаются дальше. Потом они начинают искать в книгах где-то мудрость, или где-то в психологии, и они думают, что где-то еще в каких-то открытиях можно что-то для души взять. На самом деле, друзья, Библия здесь говорит очень ясно, и Петр, делая акцент, чистое, словесное молоко возлюбите, этим самым он показывает, этого достаточно. Если вы будете изучать Слово Божие всю вашу жизнь, это не будет достаточно вам, чтобы изучить все. Поэтому я хочу обратить на это внимание. Оно достаточно и оно богато. Хотите свою диету поправить? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы были здоровые отношения? Обращайтесь к Слову. Хотите, чтобы у вас в сердце был порядок и мир? Обращайтесь к Слову. Как новорожденные младенцы, которые даже не спят всю ночь, они по 2-3 раза встают. Если вдруг, кстати, вдруг кто-то из вас страдает бессонницей, Бог вам просто уже выходит навстречу. Вот для чего вы не спите иногда по ночам. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Полезность и преимущество. Очень важная фраза, которую мы находим во втором стихе в конце. «Дабы от него», то есть от Слова Божьего, «дабы от него возрасти вам во спасение». И мы здесь видим еще один очень важный фактор или мотиватор, стимулятор нашего аппетита. Полезность и преимущество. Одно слово только «дабы» указывает на цель. Расти. Что значит расти во спасение? Здесь написано «расти во спасение». Иногда Библия говорит нам о том, что мы уже спасены. Иногда Библия говорит нам о том, что мы будем спасены. Этот текст говорит нам о том, что мы должны сегодня спасаться. И мы будем спасаться ровно настолько, сколько мы будем питаться Словом Божьим. То есть, Слово Божие, когда оно питает нас, оно показывает нам, что нужно менять в нашей жизни и каким образом мы можем подражать Христу. Духовный рост – это преображение в образ Христа. И Слово Божие именно дано для этого. Друзья дорогие, если мы читаем Слово Божие, но наша жизнь не меняется, мы его не читали. Апостол Петр говорит о том, что просто-напросто аппетит ради аппетита – не совсем здравое дело. Аппетит ради роста – вот в чем суть. И он показывает нам, на самом деле, что мы должны делать Словом Божьим. Цитату, которую я никогда не забуду, и всегда люблю повторять ее, и хочу сегодня еще раз вам ее напомнить. Она принадлежит великому реформатору Мартину Лютеру. Он говорит: «Вы

Как у вас с аппетитом к Слову? Какое у вас отношение к Слову? Любите ли вы Слово Божье сегодня больше, чем вчера, чем год назад? Видно ли это? Где это видно, что вы действительно его любите? В вашем ежедневном распорядке какое место занимает питание души, общение с ним через Слово? Какое место из Писания? Это более конкретный вопрос. Мы можем очень тоже здесь легко выскользнуть от ответа. Вопрос очень важный, хочу еще задать. Какое место из Писания догоняет вас сегодня? Которое место из Писания меняло вас вчера? Какая истина Слова Божия сегодня окрыляет вас? Какой истиной сегодня вы не можете молчать и делитесь с другими? Какая сегодня истина определяет воспитание ваших детей? Какое место из Писания сегодня является ценностью вашей души? И вы только ждете, кому бы поделиться об этом. С кем бы чайку попить, да рассказать ему, что Господь делает со мной. Есть ли у вас это? Я помню, когда-то у нас в Санта-Барбаре, мы приехали, там был такой очень классный китайский ресторан. Примерно, вот сколько я там жил первое время, лет 5-6, мы там были в этом ресторане, друзья. Только гости приедут, я им говорю, I know the place where you can eat. Да, что ты там, мы знаем, вы китайцы. I've tried it. Я знаю это, я пробовал. Я знаю, что это такое. Апостол Петр сегодня этим самым говорит, первый признак, отвращение ко греху, второе, аппетит к слову. Проверьте сегодня на самом деле ваш аппетит к слову. Насколько вы действительно сегодня желаете, жаждете Слова, как новорожденные дети, возлюбите, пожелайте, поставьте для себя приоритетом Слово Божие в вашей личной жизни. Итак, первых два признака – отвращение ко греху, второй – аппетит к Слову. Третий, очень важный признак, мы находим в третьем стихе. Кстати, должен вам сказать, что первый, второй и третий стихи – это одно предложение. И третий стих, на самом деле, он является главным стихом или причиной всего того, о чем говорится в первом и во втором. Прочитайте его вместе со мной. Там написано, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Первый стих – это условие. Для того, чтобы питаться, есть условие. Нужно убрать все то, что мешает или портит аппетит. Второе – нужно иметь аппетит. Но и первое, и второе будет невозможно без третьего. Посмотрите, что он говорит. «Ибо вы вкусили, вы попробовали, что Господь является благ». Третий стих является причиной того, о чем говорится выше. Другими словами, без этого не будет ни глубокой ненависти ко греху, не будет ни настоящего аппетита к слову. Этот признак очень тесно связан с предыдущими, потому что сам союз, ибо он указывает на истинную причину аппетита к слову. Вот почему мы ненавидим грех, и вот почему мы имеем аппетит к слову, потому что мы вкусили благость Бога. Мы вкусили благость Бога. Вкусить – это значит распробовать, испытать удовлетворение, насладиться. Это когда после долгого пути вы открываете свежий родник или поднимаете ведро воды из колодца. Может быть, вы, многие молодежь не знает об этом. Но я помню, когда часто мы приезжали к нашему деду домой, у него там было два колодца. Один колодец был особенно чистый, классная вода, когда после долгой ходьбы, туда не ходили даже автобусы, приходишь к этой воде, она наслаждает твой вкус. Он говорит о том, что этот вкус, это не только попробовать однажды, но понимать этот вкус, хвалиться этим вкусом, хвалиться, говорить об этом. Это когда сердце наполняется соответствующими чувствами об этом вкусе. И апостол Петр говорит, вы вкусили, что благ Господь. Вы не просто услышали проповедь о Боге, и согласились с нею, покивали головой. Он говорит, нет, вы пережили лично красоту и благость Его личности. Вы услышали истину, и Бог открыл глаза на то, кто Он есть. 2 Петра 1:3-4, третий стих, мы прочитаем только один. 2 Петра 1:3, мы читаем, «А как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание», смотрите на эту фразу, «призвавшего нас славою и благостью». Друзья, здесь немножко другое. Мы иногда вспоминаем тексты,

0: которые говорят, страхом спасайте, хотя там того слова нет, это послание Иуды, страхом. На самом деле мы часто спасаем адом, мы думаем, что нужно запугать людей или еще что-нибудь. На самом деле апостол Петр говорит о спасении и описывает его следующими словами. Вы, говорит, вкусили, что благ Господь, вы увидели доброту Бога. На самом деле стать христианином это не просто запугаться, а что ж будет со мной, когда я умру? Нет. Это ложный, это ненужный, не тот страх. Спасение начинается тогда, когда вы видите все остальное вокруг настолько ничтожно, что вам теперь хочется Бога. Это третий, главный пункт. Это жажда Бога. Жажда Бога. Жажда Бога – это синоним фразы спасения. Иисус Христос очень часто говорил подобные вещи. Он говорил, «Я есть хлеб, иди ко мне и ешь». Или «Я есть вода живая, иди ко мне и пей». Другими словами, если ты голодный, иди ко мне, я есть хлеб, я напитаю тебя. Если ты жаждешь, приходи, я дам тебе воду, которая утолит твою жажду навсегда. Он говорит, «Я есть путь». То есть, если ты потерялся, Иисус Христос является этим путем. К Нему нужно идти. На самом деле, жажда Бога, это не только то, что... Она не только принадлежит Петру, эта фраза или вкус благодати Божией. Я хочу немножко обратить ваше внимание на самом деле именно на эту фразу. Они вкусили или мы вкусили, что благ Господь. Божья благость в первую очередь для нас непонятна. Она непонятна для человека и даже бывает иногда нежеланной. Псалом 144, 17 написано «Праведен Господь». «Во всех путях своих и благ во всех делах своих». Этот стих, друзья, говорит нам о том, что на самом деле Господь всегда добр. Он никогда не бывает менее добрым и никогда не бывает более добрым. Он всегда добрый. Этот стих говорит нам о том, что Бог всегда во всех путях своих благ. Тогда, когда мы лежим на больничной койке, когда мы попадаем в аварию, когда мы обнаружим болезнь, когда смерть смотрит нам в глаза, когда уходят дети, когда умирают родные, когда приходят разные невзгоды, Бог продолжает быть добрым Богом. И здесь апостол Петр не только говорит о вкусе, который они пережили в начале своей жизни, но это растущий аппетит к Богу теперь, растущая жажда к Богу. И для нас действительно часто непонятна такая благость Бога, но опять нам здесь нужно видеть Слово Божье, говорит нам, праведен Господь. Екклезиаста, 6 глава, 11 стих, мы читаем следующее. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него, под солнцем?» Обратите внимание, Екклезиаст задает этот вопрос. Что же для человека лучше? Кто знает, что хорошо? Кто может сказать, что хорошо? Человек на самом деле сам по себе не знает, что настоящее благо есть. Для этого нам нужно Слово Божье, чтобы нам знать, что такое благость, что такое действительно добро. И Библия говорит нам о том, что Бог является этим благом. Апостол Петр не случайно, друзья, здесь говорит эту фразу. Он не просто говорит, потому что вы однажды покаялись. Теперь ненавидьте грех, любите Библию. Он говорит, потому что вы вкусили, лично вкусили, что благ Господь. И хоть его благость непонятная, она все равно остается незаслуженной, потому что мы не знаем, что хорошо, не избираем этого. И в то же самое время Бог берет и открывает нам, призывает нас Своей благостью. Он открывает нам, что Он является ценностью нашей души. Это благодать, Его благость всегда независимая, не от наших дел, не от наших способностей. Она суверенная от начала до конца. Бог является альфой и омегой. Его благость к нам безгранична. Его благость к нам бесконечна и неисчерпаема. В творении, когда Бог творил, Он творил от избытка. Когда Он во всю историю проводит, Он все делает от избытка Своей мудрости и благости. Когда на небесах мы будем, друзья, мы увидим эту благость еще больше. Я хочу вам сейчас прочитать удивительную фразу. не фразу, а стихи из Писания, которые говорят нам о том, что Петр не говорил только об этом впервые. Об этом это было переживанием каждого верующего во все времена. Послушайте внимательно этот псалом. Псалом 62. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Обратите внимание, не Твоего, а от Тебя. «По Тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше». Милость или благость, или loving kindness в английском языке. Loving kindness, доброта, Твоя благость лучше, чем сама жизнь. Уста мои прославят Тебя, благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, то есть буду делать руками своими то, что Ты хочешь, как туком и елеем насыщается, или satisfied my soul, насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе. Обратите внимание на Псалом 36, 4 по 8 стих, «Утешайся Господом». В английском языке написано «delight». Жажди Бога, утешайся им, находи в нем наслаждение, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него. Это объяснение, что значит утешаться Господом. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, вот в чем утешение. Надейся на Господа, вот в чем утешение. Не ревнуй успевающему в пути своем. Не делай так, как грешники делают. Утешайся в Господе. Жажда Бога. Псалом 42. «Как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Жажде душа моя». К Богу крепкому и живому. Вдумайтесь в эти слова, друзья. Насколько они сегодня отражают реальность вашего сердца. 72-25 Псалом мы читаем. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Другими словами, на небе мне нечего делать без Бога. Да и на земле, кроме Него, ничего нет лучше, ничего нет дороже. Послушайте цитату Джона Пайпера, его книга «Future Grace». Вы знаете, скажу вам откровенно, может быть, вы уже слышали ее, я, по-моему, на молодежном собрании читал ее однажды, но эта фраза, я почему-то опять и опять к ней обращаюсь. Как-то по-новому Господь помогает мне увидеть тексты Священного Писания, когда я помню об этом. Смотрите, «Бог сделал нас живыми и безопасными во Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной благости из источников неисчерпаемой благодати. Это не потому, что мы достойны этого, как раз наоборот, чтобы показать нам бесконечность своего достоинства. Благодать есть вечная, потому что Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас». Благодать, которую я уже получил от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно незначительная в сравнении с будущей благодатью, которую я испытаю от сего дня вечности, от сей минуты вечности. Друзья, наш Бог – богатый Бог. И апостол Петр обращается к ним и говорит, «Вы однажды вкусили благость Божью, вы увидели, насколько Он добр к вам». И эта жажда не только была прошлым, она является фактором настоящей жизни. Это третий признак рожденного свыше. Ненависть ко греху, аппетит к слову и жажда по Богу. Сегодня посмотрите, чем увлекается ваше сердце, чем увлечено ваше сердце. Что больше всего ценит ваше сердце? Можете вы сегодня хоть частично вторить Давиду и говорить, как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Друзья мои, поверьте, Библия говорит об этом вновь и вновь. Бог для этого создал каждого из нас и все вокруг, что мы видим, чтобы мы жаждали Его и утешались им, и только в Нем могли успокаивать свои сердца. Четвертый признак мы находим в четвертом стихе. Мы читаем 4 стих, и он говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Видимо, апостол Петр начинает эту фразу, вернее, этот стих следующими словами. «Приступая к нему». Друзья, дорогие, если бы у нас было время, это стоит отдельного дня, чтобы просто говорить на эту одну фразу. Сам термин указывает на движение. Кстати, 4-й признак – нужда во Христе. Растущая нужда во Христе. Нужда во Христе. Сам термин «приступать к нему» указывает на движение, на определенное действие сближения с другим объектом, что включает в себя оставление чего-то. Другими словами, невозможно двигаться вперед, если вы не оставите что-то. Эта фраза имеет в виду именно это. Приступать ко Христу невозможно, если мы не оставим что-то. Петр говорит именно вот о чем. Он говорит о том, что верующий человек, он имеет единство со Христом. Но это единство не только, знаете, теория или какая-то доктрина. Это единство со Христом, это живое. Приступая, указывает в первую очередь на фактор нужды человека. То есть, послушайте такую простую логику. Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он ничего никогда не сделал что-либо напрасно. То есть, любое движение Его руки, каждое слово, которое Он изрек из своих уст, каждый шаг в своей жизни, каждое его действие, каждая фраза, все, что он не делал, оно было четко продумано Богом и является ответом на все нужды людей. Вот почему нам нужно изучать Христа. Христос на самом деле, когда мы смотрим на... Вы посмотрите на меня, много вещей вы хотели бы даже сегодня убрать от меня. Да? Но когда мы смотрим на Христа, у него нет ничего лишнего. И в то же самое время не только лишнего, у него все много значительно. Еще раз, каждая фраза, каждое действие, каждое движение руки или его ног, все, что он делал, было ответом на нужду человека, на нужду греховного, прозябающего в грехах человека. И поэтому Петр говорит, приступая к нему, то есть вы должны испытать нужду. Иисус Христос является ответом на какую-то нужду. Вот почему Он говорит, я хлеб, приходи. Я вода, приходи. Я добрый пастырь, приходи ко мне. Иисус Христос очень часто тоже обращался к людям вокруг Него и говорил, придите ко мне, все утружденные, все разочарованные. Придите ко мне, кто испытал возможно, разочарование в жизни. Придите ко мне, кто понял, что он несостоятельный. Придите ко мне. Иисус Христос, или приходите к Нему, говорит не только о нужде человека. Здесь говорится о том, что Его красота Христа, Его слава, Его суверенность, Его святость, Его мудрость – это то, что необходимо для нас. Здесь также и ответственность христианина, и внутренняя направленность сердца. Это уникальное отношение, которое Бог говорит в этом тексте для нас. Некоторые тексты помогут нам понять эту важную истину немножко глубже. Просто послушайте, Матфея 11 глава 28-30, то, о чем мы уже говорили. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот что значит прийти. Прийти к Иисусу Христу – это не просто помолиться к Нему. Прийти к Иисусу Христу – это стать Его учеником. Это учиться от Него, это стать вместе с Ним в упряжку и идти за Ним, потому что Он является лидером в этом всем. Он является учителем, за Ним идти. И Он говорит, научитесь от Меня, вы найдете покой душам вашим. Вот что значит приходить к Нему. Или когда Он говорил, я есть хлеб. Иоанна 6:35, мы читаем, я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать вовек. Иоанна 7:37-38, мы читаем, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне. Прийти, значит, успокоиться в нем, желать его, идти за ним. Я хочу кратенько обратить ваше внимание, что апостол Петр указывает здесь на несколько качеств Иисуса Христа. В первую очередь он называет Иисуса Христа камнем. Иисус Христос является камнем. Он является основанием, силой, крепостью христианина. И прийти к этому камню только должен тот, кто понял свое бессилие, кто знает, что у него нет основания. Петр ссылается на Исаию 28:16. И говорит о том, что всякий человек, кто не имеет основания, приди к нему. Иисус Христос является надежным, сильным, непоколебимым камнем. Кстати, Петр использует интересное слово. Это подготовленный камень. Это не просто камень у дороги. Это особенный камень, который был подготовлен. И в этом тексте мы видим, он был подготовлен самим Богом, чтобы осуществить тот план спасения, который мог сделать только Христос. Иисус Христос не только является основанием, Он является живым камнем, то есть камень, который дает жизнь, камень, который имеет жизнь, как скала, из которой однажды потекла вода, даруя жизнь и утоление, так и Христос дарует жизнь всякому, кто приходит к Нему ежедневно. Это регулярная характеристика христианина. Другими словами, без Него, без Иисуса Христа, без этого камня любая жизнь не является жизнью. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, говорит Иоанн в 5 глава, 21 стих. Этот камень, Петр говорит, он отверженный людьми. Это значит, что люди не имеют интереса к этому камню. Для них он бесполезен. Они не хотят иметь общее, ничего общего с ним. И Петр этим самым показывает, что это не должно смущать нас, что люди отвергают этот камень. В то же самое время он добавляет, говорит, этот камень избранный Богом. То есть сам Бог продумал, запланировал, осуществил свой план. И он говорит, другими словами, не избирайте себе другого основания. Только Иисус Христос, избранный Богом камень, Он им посланный, Он бесконечно добрый, бесконечно сильный камень. От этого камня мы можем питаться. Он является основанием жизни. Смотрите, что он еще говорит об Иисусе Христе. Приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, говорит, драгоценный камень. Когда Библия называет что-то драгоценным, Библия говорит о том, что никогда не теряет силы, никогда не меняет своих качеств со временем. Иисус Христос не теряет своей чистоты, Он не теряет своей святости, своей верности, своей силы, своей любви, своей красоты, своего славного сияния. Мы можем надеяться на этот камень. Мы можем опереться на этот камень. Он является драгоценным камнем, сокровищем нашей души. Он является еще и краеугольным камнем, что говорит о строении, о структуре, о силе. Я хочу сегодня спросить у вас и у себя, что ценнее для вас больше всего? Является ли Иисус Христос высшей ценностью вашей души? Является ли Он сокровищем, к которому вы прибегаете с восхищением, отворачиваясь от всех приходящих? Является ли Иисус Христос сегодня основанием ваших решений, содержанием ваших желаний? И апостол Петр говорит, что это четвертая, очень важная характеристика верующего человека. Он нуждается в Иисусе Христе, друзья. Если вы рожденный свыше, у вас будет нужда в Иисусе Христе сегодня больше, чем вчера. Последнее, и очень кратко. В 5 стихе апостол Петр говорит о следующем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, угодные или благоприятные Богу Иисусом Христом». Я назвал этот пятый очень важный признак – желание угождать Богу. Это доминирующее желание всего того, что мы делаем. Желание угождать Богу. Человек сам по себе живет для того, чтобы угождать себе, но когда Бог возрождает его, он хочет угождать Богу. Посмотрите, почему. И сами, как живые камни, апостол Петр напоминает им о том, что у них, у этих людей, такая же новая природа. Природа Иисуса Христа. Как живые камни, говорит, устрояйте из себя дом духовный. Он говорит о церкви теперь. Дом духовный – это храм, то есть церковь. И он говорит о новых отношениях. Это та семья, в которую Бог поселяет каждого верующего. Он говорит, как живые камни, то есть как рожденные свыше, устрояйте из себя дом духовный. Будьте храмом Божьим, будьте местом поклонения. Пусть ваше сердце будет местом поклонения. Пусть ваша жизнь будет местом поклонения. И он говорит о том, что мы теперь священство святое. Это новая функция или новое предназначение, которое мы имеем. Мы теперь священники у Бога. Мы представители Бога для людей и представители людей для Бога. Мы говорим, вот в чем суть этой фразы здесь. И он говорит для одного, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это новое желание, новое предназначение или новая цель, чтобы приносить духовные жертвы. Жертва – это тогда, когда мы умираем. Вот почему Христос говорил, тот, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, иди за Мною, умери для себя. На самом деле апостол Петр вторит этой же и объясняет нам, и говорит, что теперь, как живые камни, мы становимся семьей Божией, и как семья Божья, вот в этих всех наших отношениях друг с другом и... Оставаясь в церкви, даже когда мы расходимся, мы должны иметь одно единственное желание, которое руководит всей жизнью – угождать Богу. Это новое желание, которое необходимо, является признаком рожденного свыше. Являетесь ли вы сегодня живым камнем, в котором живет Дух Христа? Каким образом сегодня тело Христа в поместной церкви ощущает ваше созидательное присутствие? Это вопрос жизни и смерти. Рожден ли ты свыше? Мы сегодня с вами смотрели эти пять характеристик. У рожденных свыше самое главное, у них есть ненависть к греху, у них есть аппетит к слову, у них есть жажда к Богу, у них есть растущая постоянно нужда во Христе. И одно желание, которое руководит всеми остальными, желание угождать Богу, то есть поклонение всей жизнью. Я обращаюсь сегодня к рожденным свыше. Пусть это будет вашей характеристикой сегодня и завтра. Пусть Дух Святой утвердит в вас эти истины. Если же вы сегодня не знаете Христа, если вы не рожденный свыше, если у вас нет ненависти к греху, нет аппетита к слову, нет жажды Бога, нужды во Христе, желания угождать Богу, вы не рожденный свыше. И поэтому бегите ко Христу, чтобы Он дал вам жизнь. Он есть живой камень, к которому вам нужно сегодня бежать. Мы помолимся об этом.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Когда мне тяжело, печаль к земле гнетет, и слезы удержать нет сил, и нет желания, и кажется, конца не будет испытанием. Я говорю себе тихонько, все пройдет.
1: Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: К чему призвал нас Бог? Чтобы ответить на этот вопрос, мы в первую очередь должны усвоить, о ком тут идет речь. То есть, кто это мы? Каждый из нас принадлежит к одному из двух разрядов людей. Иначе говоря, мир делится на два класса – спасенные и неспасенные, дети Божии или дети мира сего, возрожденные или невозрожденные. Библия говорит как об одной группе, так и о другой. Первую группу невозрожденных людей Бог призывает к вере и к покаянию, верою в Господа Иисуса Христа и спасешься. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В конечном итоге это все, что Библия говорит грешнику. Поэтому, пока он не будет веровать в Сына Божия и не примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог ничего не имеет больше ему сказать. Это все. Он должен сперва родиться свыше, стать чадом Божьим, тогда Бог имеет нечто больше ему сказать. А если обобщить, то есть выразить в одном предложении то, что сказано в Библии для чада Божия, то это можно суммировать пятью словами, взятыми из 29 стиха 8 главы послания апостола Павла к римлянам. «Быть подобными образу Сына Божия». Если ты еще не родился свыше, то это к тебе не относится. Никакими стараниями, ни усилиями с твоей стороны, как бы ты ни пытался подражать Иисусу Христу, ты не в состоянии отразить Его образ. Почему? А очень просто. Ты не имеешь Его жизни. Как ясно об этом сказано в Слове Божьем. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. И только Он один может дать тебе свою жизнь. Мой дорогой друг, если ты не имеешь жизни Христовой, то тебе не нужно ждать ни одной минуты, но можешь принять ее сейчас там, у своего радиоприемника, и все, что будет дальше сказано, будет для тебя. Верой в Иисуса Христа, скажи сейчас, верую, Господи, я принимаю Тебя, как моего личного Спасителя. Сделав это, ты можешь теперь же начать славить и благодарить Его, что Он тебя услышал. Ты спрашиваешь, неужели это так просто? Конечно. Скажи, к чему ты больше способен? Ни к чему, только верить. Потому Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет... Вы заметили, не будет иметь, а имеет сейчас жизнь вечную. О, благодарение Господу за такую чудную благодать. Но теперь, будучи чадом Божьим, имеющим жизнь вечную, и это относится и к тебе, который только что принял его в твое сердце, что хочет тебе Господь сказать? «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Об этом читаем мы в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, стих 3. Ты говоришь, мне непонятно, что значит «освящение наше». Не более и не менее возлюблены, чем быть подобными образу Сына Божия. И как оно возможно? Только, и я подчеркиваю, только пребывающим в нас Духом Святым. Бог не требует от нас того, чего Он Сам не готов произвести в нас. Поэтому в той же 4 главе сказано «Бог дал нам Духа Своего Святого». И вот Дух Божий, который в нас живет, преобразит нас в образ и подобие Иисуса Христа. Не подражением, а преображением. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся». В тот же образ, от славы славу, как от Господня Духа. Наше дело взирать. И поскольку мы взираем на Господа Иисуса Христа, Дух Святой производит это чудное преображение в нас. Это преображение, возлюбленные, и есть освящение наше. Сразу же после того, как Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит, что Бог дал нам Духа Своего Святого, Он пишет следующее. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Первое проявление в чаде Божьем – это любовь друг к другу. «Потому узнают все, что вы мои ученики, – говорит Иисус Христос, – если будете иметь любовь между собою». Это, мой друг, верный знак христианина, если ты любишь тех, которые родились от Бога. В предыдущей главе Павел уже упомянул о братолюбии. Там он сказал, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». И теперь вновь в нашем тексте, в 4 главе, он говорит, «О братолюбии же нет нужды писать к вам». И тем не менее он это делает. Странно, правда? Он говорит, что по этому поводу ему не нужно им больше писать, а все же пишет. Пятую главу он начинает, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Но сказав это, он начинает писать им именно на эту тему. Он как будто говорит вам, этого не нужно повторять, а сам повторяет. Это, дорогие мои, не что другое, как риторический метод, чтобы обратить особое внимание слушателей на то, что будет сказано. С этим же принципом мы встречаемся во втором послании Петра, где апостол Петр пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Иными словами, я вам ничего нового не говорю. Вы это знаете. Этим истинам вы научены самим Богом. Но я напоминаю еще раз, и притом это не будет последним разом. Дорогие мои, что можем мы вам новое сказать? Все уже было сказано. Но то, что сказано, мы должны повторить не раз, не два, а постоянно. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием», добавляет апостол Петр. И почему Павел напоминает им о братолюбии? Хотя они и знали об этом, и научены Богом любить друг друга, и так поступали со всеми братьями во всей Македонии, чтобы они более преуспевали в том. Возлюбленная воля Божия в том, чтобы мы преуспевали в святости, в любви, в благочестии и этим более и более отражали образ Христовый. Подобно тому, как вечен Бог, вечна и Его слава, и Его любовь. Дорогие мои, мы никогда не придем к такому пункту в нашей духовной жизни, на котором мы сможем сказать, вот мы уже достигли конца нашего духовного опыта и развития, у нас нет ни в чем недостатка. Те, которые так мыслят, о них следует сказать, что Христос сказал о ладикийцах. «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». «Братья, — говорит апостол Павел, — я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремляясь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И дальше слушайте, что он говорит. «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить». Это и есть библейское понятие совершенства. Не то, что ты достиг его, но постоянно простираешься к нему. Петр тоже самое говорит в своем втором послании. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих». Такой больше не взирает на славу Господню, и в нем духовный рост остановился. Он не преображается в образ Иисуса от славы в славу. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Слово Божие говорит, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. верный признак того, что ты имеешь начаток Духа Святого, что ты рожден от Бога, это то, что Дух Святой производит в тебе жажду познать Иисуса Христа все более и более. Искупленная душа постоянно вопьет, о, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Подражать или самому произвести эту жажду никто не в состоянии. Бог сам ее дает и вселяет ее в сердце каждого чада своего. Христос говорит, что они блаженны, алчущие и жаждущие правды. Это, возлюбленный, и есть истинное благословение. Помимо братолюбия, освящение будет отражаться и в других областях твоей жизни. Умоляем вас, братья, более преуспевать в братолюбии. И слушайте, что дальше он говорит. И усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими руками. Как быстро мы раздражаемся. Мы позволяем мелочам расстраивать нас. Почему? Почему мы так легко нервничаем и теряем покой и внутренний мир? Ведь Слово Божие говорит «не ревнуй». В английском переводе сказано «не раздражайся», «не давай себя расстраивать». Почему мы даем обстоятельствам, людям, мыслям, мелочам, вещам приводить нас в состояние такого нервного возбуждения? Ведь Христос сказал «да не смущается сердце ваше». Но сказав это, Он сразу же добавляет «веруйте в Бога и в Меня веруйте». Наши сердца смущаются по той причине, что мы не верим. Мы не взираем на Иисуса Христа, начальника и совершителя веры нашей, а смотрим то ли на людей, то ли на обстоятельства, то ли на самих себя. Если наш взор обращен на Господа, то нет причины смущаться, расстраиваться или раздражаться. Причина ни в чем и ни в ком ином, как в нас самих. Господь, который велит нам ни о чем не беспокоиться и не смущаться, также говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И сразу после этого Он еще раз в этой же 14 главе Евангелия от Иоанна повторяет «Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Сам ты, мой брат и сестра, к этому не способен, и Господь не ожидает, чтобы ты сам произвел этот мир. Нет, Он говорит, мир мой даю вам. Если так, тогда мы без извинений, не так ли? Если Его мир царствует в наших сердцах, тогда мы будем жить тихо, будем делать свое дело и не будем лодырничать, а работать своими руками. Верующий, который любит вмешиваться в чужие дела, ничего не делая, а суетясь, поступает бесчинно и этим бесчестит и порицает Слово Божие. Вместо того, чтобы отражать образ Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба, он своим поведением хулит имя Господне. Возлюбленные, мы без извинения, если наша жизнь не прославляет нашего Господа, ибо от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, говорит Слово Божье. Дорогие мои, в нашем распоряжении вся сила всемогущего Бога. Он соделал нас причастниками своего естества. Почему тогда такое противоречие в нашей жизни? Когда Слово Божие нам велит что-то делать, то оно всегда указывает нам на средства его исполнения. Скажите, разве прилично верующим лгать? Конечно, нет. В Слове Божьем сказано «не говорите лжи друг другу». Но оно еще больше говорит – не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Этот новый человек не может лгать. Почему? Потому что он рожден от Бога, а рожденный от Бога не грешит. Этот новый человек должен расти и преображаться в образ Господа Иисуса Христа от славы славу. И как оно возможно? Взиранием на славу Господню, а не на греховность нашего ветхого человека.

0: так и ты можешь иметь жизнь вечную верой в Иисуса Христа. Взглянь на Христа, и жив будешь. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг о Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга Авдия. Уважаемые радиослушатели, мы приступаем сегодня к заключительной беседе, связанной с книгой пророка Авдия. Мы уже упомянули о трех важных истинах относительно пророческого видения этого пророка об Едоме. Напоминаем о них снова. Большое зло Едома, его проявление по отношению к Иакову Израилю и неизбежный суд Божий по причине этого зла в сердце Едома. Мы уже сказали, что зло это заключалось в гордости и самонадеянности этого народа. «Бог отверг за это Едом. Кто не зринет меня на землю?» — хвастался Едом. Ответ Божий был определенный. «Я не зрину тебя». Это было Богом открыто Авдию, и он ясно пророчествовал о судьбе Едома. Слушайте слова стиха 10. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Когда иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Стих 11. Едом не только был безразличен, когда другие народы разоряли Иерусалим, но и сам принимал участие в грабежах. Хотя этот народ произошел от Исава, но он не проявил милости и доброты к потомкам Иакова, брата его. Между этими братьями, как мы уже говорили, был большой контраст в характере. Иаков, несмотря на его согрешения, стремился к идеальному образу жизни, к богобоязненной жизни. Исав же склонился к земным удовольствиям и самовозвеличению. Бог пользовался Иаковом и потомками его, чтобы совершить свои планы действия по отношению к человечеству. Но эти духовные стремления Иакова являлись неприемлемыми и неприятными для Исава и потомков его. Исав возненавидел Иакова, и это передалось на потомков его. Когда Господь был вынужден наказать потомков Израиля за их отступление от воли его и блуждание во грехах, то Едом радовался этому. Это было для него удовольствие. Даже больше этого. Едом делал чашу Иуды еще более горькой. Чувство ненависти создавало вражду с Иудой. Едом был готов присоединиться к враждебным народам по отношению к Израилю и Иуде и нанести родственному народу полное разорение. Эти чувства возрастали все более и более, также и по причине благословений, которые почили на Израиле. Всякий раз, когда они замечали помощь Божию, явленную им Израилю, гнев потомков Исава возрастал. Когда же эти родственники Едома переносили страдания, идумеяне радовались. Так и в христианской жизни бывает, когда нас окружают неверующие люди. Богобоязненная жизнь верующих беспокоит людей, которые не ходят путями Божьими. Эти люди не радуются благословениями, которые почивают на Церкви Христовой. Когда верующие переносят гонения и страдания, то, подобно едомлянам, эти люди даже радуются этому скрытно и открыто. Очень ценная иллюстрация для этого находится в книге Даниила 3:8-20. Вы помните о трех молодых еврейских юношах, которые отвергли повеление вавилонских начальников, чтобы они, юноши, поклонялись золотому памятнику истукану царя Навуходоносора. Когда царь услышал об этом, то в большом гневе повелел, чтобы эти пленники, юноши, были представлены пред ним. После того, как Сидрах, Месах и Авдинагу засвидетельствовали перед царем о своей вере в живого Бога, которому они поклоняются, то Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Даниила 3.19. Юноши были брошены в печь, раскаленную до высокой степени. Однако Господь защитил уповающих на Него верующих пленников юношей и спас их от неминуемой смерти даже в этой огненной печи. Было много случаев, когда верующие христиане, сохранявшие свои духовные ценности своим примером верности Богу, пробуждали гонителей своих, и некоторые из них духовно пробуждались и уверовали в Господа Иисуса как Спасителя своего. О таком случае мы читаем с вами в 16 главе Деяний апостолов, когда тюремный страж, увидевший чудесное освобождение от темницы апостола Павла и Силы, арестованных за благословенную проповедь о Господе Иисусе Христе в городе Филиппах, и сам уверовал, и все домашние его. Он воскликнул, видя это чудо: «Что мне делать, чтобы спастись?» Посланники Божии объяснили ему путь спасения. Он крестился со всем домом своим. Гнев Едома, его буйство и удовольствие, когда другие страдали, возрастало в народе Едома. Потомки Иакова страдали от своих родственников. Результат такого печального состояния его народа, их сердец вдали от Бога, был наступавший суд Божий. Бог все это видел и долго терпел. Но чаша наполнилась, и приблизился суд. Слушайте слова Авзия. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так будет поступлено с тобою. Воздаяние твое обратится на голову тебе». Возмездие справедливое приблизилось на народ Едома. Он наносил страдания Иуде, и это страдание возвращалось на него. «Кто не зринет меня?» — гордо провозглашал Едом на возвышенностях своих. Господь слышал слова гордости и ответил через пророка: «Я не зрину тебя». Какая трагическая картина гордых народов, живущих без Бога. Все это пало на голову Едома из-за его жестокого отношения по отношению к народу, избранному Богом. Священное Писание подтверждает эти события. Планы Божьи человек не в силах изменить. Они совершаются в назначенное время. Бог действует в истории государств мира. И теперь в наши дни Богу известны все интриги, обман и политика народов. Бог не может быть поругаем и уничижен. Справедливое воздаяние придет на народы, которые ненавидят и преследуют Божий народ, любящих Его и служащих Ему всем сердцем, верующих в Него, для которых Господь является радостью и счастьем. На основании изречений этого пророка мы можем уверенно сказать, что Бог является всемогущим владыкой мира, и таковым Он пребудет вовеки. Он есть всемогущий Господь-творец, и творение должно быть послушным Ему. В своей жизни человек может избрать путь неповиновения и неверия в Бога Творца и Спасителя нашего, не преклонившись в смирении перед Ним. Но это не есть последнее слово. Наступит иное время, когда человек будет принужден это сделать, но об этом учит книга пророка Авдия, учит об этом также и Новый Завет Библии. Господь Иисус Христос ожидает этого поклонения Ему в любви от своих избранных и спасенных им верующих уже здесь на земле. Когда придет окончательный суд, то беззаконные тоже преклонятся пред ним, хотя и будет уже очень поздно. Однажды молодой человек после богослужения сказал: «Я никогда не преклонюсь перед Иисусом Христом». Ему было сразу сказано, что он может держаться своего убеждения всю свою земную жизнь. Но это не является концом дела. Священное Писание говорит, что придет великий суд Божий у Белого престола. В то время все, отвергающие Христа и неверующие в Бога, будут судимы. В тот момент они увидят, что Он воистину Сын Божий, которого Бог прославил и дал Ему имя превыше всякого имени, данного человеком на земле. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Заключительная часть книги Авдия связана с пророчеством утешения для остатков Израиля, когда наступит Царство Господа. 21 стих книги Откровения передает подобно о благословении и величии этого Царства Господа Иисуса Христа. Величественное место, обитание Божье, должно радовать сердца. В Новом Иерусалиме не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец. 21:23. Или такие слова. «И царства мира сего стали царствами Господа и Христа его». Откровение 11 глава, 15 стих. Авдий заканчивает свое пророческое слово ободрением для искупленного остатка Израиля, который примет и познает Иисуса Господа как своего Мессию. Этот остаток будет возрожденным от Духа Святого, святым и верным Богу. Он войдет в Царство Господа как народ Господа, как искупленный им на Голгофском кресте. Таков чудный тон пророчества Авдия в конце его короткой книги. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Ионы. Имя этого пророка означает «голубь». Эта книга является Божье полновластное правление над человеком и всем своим творением. Все творение обрело существование через Бога и повинуется Ему. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сирийцев с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк и лжеучитель ест хвост. И вожди этого народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10. Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и оградить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархимис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сион и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ее? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка сама поднимается на того, кто на дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись его. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиля, было столько, сколько песка морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Поэтому так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет». И будет в тот день, снимется с плеч твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходят теснины, в Геве ночлег их, рама трясется, гива Саулова разбежалась. «Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов». Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уйти. Еще день простоит он в Нове, грозит рукой своей горе Сион, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви деревьев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. Глава 11. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синнааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения». И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он сотворил великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амоса. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, Махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и созвездия не дадут своего света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю так, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется

0: и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии в послании апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. Мы все еще с вами в 1 главе, друзья радиослушатели. Это у нас последняя лекция из этой 1 главы. А на следующий раз мы перейдем уже во 2 главу, если Господь нам разрешит. И сегодня, как я сказал, возвращаемся в 1 главу к молитве апостола Павла. Хорошие известия о высоком духовном состоянии эфесских верующих побудили апостола Павла к молитве благодарения Богу. Апостол Павел был выдающимся мужем молитвы. Он был великим миссионером Креста Христова, величайшим апостолом, великим проповедником церкви и великим учителем Слова Божьего, друзья. Он является примером доброго пастыря. Мы видели его в Эфесе, плачущим там с верующими, когда он расставался, видимо, уже навсегда с ними. Он любил их, и они любили его. Теперь он пишет им: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Слушатели, Эфесская церковь отличалась верой и любовью. Там была истинная любовь верующих. Она покоилась на вере в Господа Иисуса. Вы помните, в книге Откровения Эфесская церковь представляла раннюю церковь Христову в ее наилучшем виде. И слыша о вере и любви верующих в Эфесе, Павел апостол благодарит за них Бога. Обычно, слушатели, обычно обстоятельствами, которые побуждают нас молиться, являются трудности. Трудности, болезни, горе, переживания и так далее, не правда ли? Недавно меня просили молиться за одну церковь, потому что там были неприятности. Не было любви между ее членами, ширились сплетни, изучение Библии не придавали первостепенной важности и тому подобное. Я люблю эту церковь, и я молюсь о них, но, слушатели, печально то, что обычно отрицательные вещи побуждают нас к молитве. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли, друзья. Это не то, что это плохо, чтобы мы молились, но дело в том, что есть очень много молитв, которых мы забываем перед Богом. Павел же часто был побуждаем к молитве хорошими вещами, то есть позитивными. Побуждаетесь ли вы, слушатели, возносить благодарение Богу, когда слышите хорошие вести о ваших братьях и о сестрах во Христе? Побуждаетесь ли вы? Вспомните, когда вы последний раз благодарили Бога за что-то хорошее, что произошло с кем-то? За какую-то хорошую программу, которую вы услышали, за какую-то книгу, которую вы прочитали, за какую-то проповедь, за проповедника, которого вы услышали. Молились ли вы за него? Слушатели, благодарили ли вы Бога за него? Были ли вы побуждаемы, слушатели, за хорошее дело молиться? Благодарили ли вы Бога, когда слышите о благословениях в той или же иной церкви, об обращениях душ, о распространении Слова Божьего? Мы нуждаемся больше, друзья, и больше в благодарственных молитвах и служении Богу, в прославлении нашего Спасителя, чем в молитвах о лишь материальных вещах. И вот апостол Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Да, апостол Павел был великим мужем молитвы, примерным пастырем, который любил эфесских верующих, и они любили его. Я всегда сужу о церкви по тому, как ее члены любят пастора, как они любят друг друга, как они живут и трудятся в духе единства. Друзья, в послании к Ефесянам записаны две молитвы апостола Павла. Мы остановились на первой из них. Вторая молитва находится в конце третьей главы. Эти молитвы показывают, как сильно апостол Павел заботился о других верующих. По молитвенной жизни мы можем судить о человеке, друзья, дитя ли он Божье или нет. Мы можем судить, насколько он чувствует свою зависимость от Бога. Я бы сказал, что вы даже увидите по лицу этого человека, молится ли он или нет. Лица таких людей, друзья-радиослушатели, всегда светлы, всегда в радости и всегда, слушатели, в таком большущем покое Божьем. Они отражают покой и мир Божий в душе. Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога». Он молится не о материальных вещах, но о духовных благословениях. И он продолжает и говорит: «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Друзья, апостол Павел осознавал, что эфесские верующие не в состоянии понять многого, если Дух Божий не будет их учителем и не откроет для них Слово Божье. Слушатель дорогой, только Дух Святой может открыть нашему уму и сердцу способность познавать Бога. Дух Святой создает в нас эту способность богопознания. Почему? Потому что мы получаем ум Христов. Без этих глубоких изменений в нашей природе, под действием Духа Святого, мы оставались бы только младенцами во Христе Иисусе. Дух Святой дает нам духовное возрастание. Мы читаем далее стихи 17 и 18, где говорится, что Павел молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Слушатель, это не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Апостол Павел в послании к римлянам ясно указывает, что душевный человек не может понять духовного. Душевный человек не может понять духовного. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании, друзья. И я хотел бы сегодня подчеркнуть, слушатель, если вы считаете себя интеллектуалом, подумайте о том, что, слушатель, интеллектуализм не решает проблемы духовной. Вы много можете знать, вы можете быть как компьютер, наполненный информацией, но вы можете быть абсолютно пустым духовно, слушатель. И это очень и очень важно, чтобы вы поняли. Это очень важно, чтобы вы поняли и осознали, что интеллектуализм еще не играет роли последней в духовной жизни. Вы должны родиться свыше от Духа Божьего, и тогда все станет на свое место. Господь Бог дает мудрость нашему сердцу, чтобы мы могли в самом деле понять истину. Истина, друзья радиослушатели, принимается не умом, как некоторые думают, что только наш интеллект может это воспринять, но апостол говорит, что не очи нашего ума должны быть просветлены, но очи нашего сердца. Наше сердце становится способным понимать духовные истины. И, как я говорил выше, душевный человек, то есть интеллектуалист, он никогда не поймет духовного человека. Блестящие интеллектуальные способности человека еще не являются гарантией, что человек может понять духовные истины. Писание подчеркивает преимущество сердца над умом в духовном понимании. В послании к римлянам в 10 главе апостол Павел, этот же апостол пишет: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Друзья, что касается духовного познания, ни один человек не может иметь его, если прежде, как я сказал уже выше, если прежде не родится свыше и не отдаст себя под водительство Духа Святого. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, этот же апостол говорит: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Дух Святой, друзья, и сегодня хочет учить вас и меня. Одной из причин, почему люди Божьи мало заняты изучением Слова Божьего, состоит в том, что они не хотят, чтобы Дух Святой учил их. Они скорее принимают поучение со стороны людей, чем со стороны Духа Святого. Как печально, слушатели, а это же сам Господь Бог хочет нас учить. Как печально, что мы не обращаемся к Его Слову, друзья. Теперь рассмотрим вопрос, в чем состоит надежда призвания Божия к верующим людям. Бог призвал нас для большого дела. Для верующего после его спасения нет ничего более важного, как узнать свое призвание. Тот верующий, в котором Бог открыл его призвание, становится полезным для Бога, и его жизнь делается полноценной, плодотворной. Павел говорит: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Я хочу кратко остановиться на надежде. Верой мы приняли наше спасение. Надежда вдохновляет нас на подвиги веры, на христианскую жизнь высокого стандарта. Силой же веры является любовь. Во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Вера, надежда, любовь в жизни верующих людей идут вместе, как три неразлучные сестры. Верой мы принимаем Божье благословение. Надежда – это положение нашего избрания. Мы, слушатели, мы призваны познать эту надежду, познать богатство славного наследия Божье для святых. В чем состоит наше наследие? Наше наследие – это наши тела воскресения, которые ныне находятся в плену у смерти, но которые будут воскрешены в пришествии Христа. Нашим наследием является также все, что Бог приготовил для нас в вечности. Мы призваны наследовать Царство Христа, мы являемся Церковью Христовой, и Бог действует через нас, но придет время, когда мы будем царствовать вместе с Ним. Уже сейчас мы считаемся наследием Божьим, уделом Его, но тогда мы станем подобны Христу. В нас откроется сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Все это Бог дал нам, и Он хочет, чтобы мы знали об этом. И дальше Павел говорит, чтобы мы познали, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог готов открыть в нас безмерное величие Его могущества, слушатели, когда наша вера будет двигаться действием державной силы Его, силы воскресения, этой же самой силой, которую Бог хочет в великой мере открыть в нас. Он действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Помыслите только о могуществе этой силы, способной воскрешать наши тела для вечной жизни, слушатель. И Бог дает эту силу воскресения нам, воздействуя ею на нашу веру. О своем личном познании силы воскресения апостол упоминает в послании к филиппийцам в 3 главе, где он говорит: «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа нашего». Дальше, друзья, в нашем тексте, в стихах 21-23, Павел говорит, что Бог силой воскресения вознес Христа превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Друзья, это все производит действие могущественной силы воскресения. Церковь есть тело Христово, а Христос – глава Церкви. Придет время, когда все будет покорено под Его ноги, слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней на южной границе с Ханааном располагалась земля Гесем. Эта плодородная земля в восточной части дельты Нила лежала на пути из Палестины в Египет и, с другой стороны, была расположена недалеко от резиденции фараона. В древних египетских манускриптах название Гесем не упоминается, но это та территория, которая позднее называлась земля Раамсеса. Именно там израильтяне построили египтянам города Пифом и Раамсес, города для запасов, как отмечается в книге «Исход». Но во времена Иосифа городов там не было, были лишь обширные пастбища, на которых разрешено было поселиться израильтянам, пришедшим в Египет, и пасти там стада. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение 57 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 47 главе, где рассказывается о том, как семья Иакова переехала в Египет. Перед тем, как продолжить чтение 47 главы, я хотел бы еще раз напомнить вам о той перемене, которая произошла с Иаковом. Иаков в своей беседе с фараоном говорил не о том, какую долгую и правильную жизнь он прожил, и не о том, сколько нажил добра, а о том, что за все в своей жизни он благодарен прежде всего Богу. Сегодня многие христиане не прочь похвастаться своими достижениями. Вполне привычная картина. Мы одобрительно киваем, когда наш начальник рассказывает, какой он мудрый и прозорливый руководитель. А если человек все-таки рискнет сказать правду, то окажется, что он лишь жалкий грешник, и хвастаться и гордиться ему совершенно нечем, кроме чудесного Христа, который на протяжении всей жизни дарит свою благодать и проявляет терпение. Христос – это все, чем мы можем гордиться». У нас также нет никакого права испытывать превосходство по отношению к своему отцу. В Египте у престола фараона Иаков являет пример смирения не потому, что мы смотрим на него другими глазами, а потому, что он по-настоящему изменился. Сейчас давайте прочитаем стихи с 11 по 13 из 47 главы книги «Бытие». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился». И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Земля Раамсес – это та же земля Гесем. Что касается Египта и Ханаана, то они по-прежнему в центре нашего повествования. Если бы Иаков с семьей остался в Ханаане, все они умерли бы с голоду. Хлеб тогда был только в Египте. Хотя в наше время египетская земля хлеба не родит, поскольку река Нил больше не разливается. Голод теперь свирепствует во всей Африке. Прочтем далее стих 14. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». А сейчас мы рассмотрим стихи, где рассказывается о поступке, за который Иосифа часто осуждали. Он якобы воспользовался голодом и нищетой, чтобы скупить всю землю. По-моему, эти обвинения несправедливы. Прежде всего, Иосиф был представителем фараона, и действовал он тогда только по указанию и в интересах фараона. Значит, все эти выгодные приобретения Иосиф сделал для фараона, а не для собственного обогащения в тяжелые голодные времена. Такое мое отношение к деятельности Иосифа можно проиллюстрировать и примером из истории Америки. Во время войны здесь ощущалась острая нехватка урана. Когда на частных земельных владениях был найден уран, то правительство вынуждено было платить хозяевам этих участков очень большие деньги за право вести там разработки. Что же, эти люди поступали несправедливо по отношению к правительству, пользуясь выгодным случаем? Нет, по-моему, здесь просто начинал работать справедливый закон спроса и предложения. Мне кажется, что то же самое происходило и тогда в Египте. Иосиф покупает у людей землю и кормит этих людей в трудные времена голода, не позволяя им умереть. Я уверен, что Иосиф никоим образом не нарушал закона спроса и предложения. И вот, после такого небольшого отступления, я читаю стихи с 15 по 21. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?“ Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего, ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля“. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Нет никакого сомнения, что голод был страшным. Вы помните, что Иосиф еще перед началом голода сосредоточил все запасы зерна в крупных городах. А теперь он призывает людей переселяться поближе к городам, поближе к запасам зерна. И люди тысячами следуют его совету. Читаем стихи 23 и 24. «И сказал Иосиф народу: „Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим“». Иосиф знает, что через год голод закончится. Поэтому он приказывает людям сеять хлеб. Стихи 25 и 26. «Они сказали: „Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону“. И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Из последующего текста мы узнаем, как Иосиф обещает похоронить Иакова в Ханаане. Читаем стихи с 27 по 31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков хочет быть похоронен в Ханаане по нескольким причинам. Во-первых, ему уже 147 лет, и он прекрасно понимает, что может не сегодня-завтра умереть. Он знает, какое видное положение занимает Иосиф. А значит, его семье вполне возможно так понравится египетская жизнь, что они не захотят возвращаться в Ханаан. Однако оставаться в Египте навсегда нельзя, ведь Бог обещал его потомству дать во владение совсем другую землю. Мы должны понимать, что эта просьба – свидетельство веры Иакова в завет, который Бог положил с его предками. Завет этот несколько раз упоминается в Библии. Надежда этого завета – земная надежда. Авраам верил, что восстанет из мертвых в земле обетованной, поэтому он хотел, чтобы именно в этой земле его похоронили. Исаак верил в то же самое. И вот теперь Иаков выражает ту же веру. Надежда Ветхого Завета заключается отнюдь не в том, что верующие будут вознесены на небо, где встретятся с Господом и войдут в Новый Иерусалим, вечную и неприходящую обитель Церкви. Надежда Ветхого Завета – это Царство Христа на земле. Когда оно наступит, осуществится великая надежда Израиля. И все люди, о которых идет речь в Ветхом Завете, восстанут, чтобы жить в этом царстве. Первая тысяча лет будет временем испытания, а после него вечное царство будет существовать бесконечно. Вот почему Иаков не хочет, чтобы его похоронили в Египте. Ведь если бы он не верил обещанию Бога, то какая была бы разница, где его похоронят? Сегодня для человека, верующего во Христа, нет принципиальной разницы, где его похоронят. В момент восхищения, где бы мы ни находились, мы вознесемся, и тело наше соединится с нашим духом, в том случае, разумеется, если мы умрем до нашего восхищения на небо. Если же мы будем живы в момент второго пришествия Господа, тогда мы мгновенно преобразимся и вознесемся на небо и встретим там Господа. Поэтому совершенно не важно, похоронят нас в Египте, в Ханаане, в Лос-Анджелесе или же в Тимбукту. И не важно, где мы будем находиться в момент второго пришествия. Нам нет необходимости готовить особую стартовую площадку на Байконуре. Ведь сам Бог дал нам эту надежду на небесную жизнь с Господом. Надежда Ветхого Завета – это земная надежда. И желание Иакова быть похороненным в Ханаане еще раз свидетельствует о его вере в воскресение. Он надеется восстать из мертвых в земле обетованной. Иаков становится человеком веры. Теперь мы переходим к главе 48. В ней говорится о последней болезни Иакова и о том, как он благословил двух сыновей Иосифа. Об этом событии говорится также и в Новом Завете, в 21 стихе 12 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». В этой же 48 главе мы найдем новые свидетельства духовного роста Иакова. Со времени своей юности он прошел очень длинный путь. Жаль, что качествами, которые появились в конце жизни, он не обладал в молодости. Но разве не удивительно наблюдать в жизни Иакова доказательство того, что духовная жизнь – это постоянный рост и развитие, а не какое-то единовременное событие? В молодости Иаков почти полностью подчинялся своей ветхой природе, и только в старости мы увидели в нем, наконец, свидетельство новой природы. Как-то в Мемфисе, штат Теннесси, после окончания богослужения к церковной кафедре вышли двое симпатичных молодых людей. Молодая семейная пара. Я спросил, что побудило их выйти вперед, и они ответили, что будут рады всему, что Бог им даст. А потом они выходили вперед к кафедре каждое воскресенье и ждали, что вот-вот должно

Это возможность роста, который происходит в нашей жизни, и за терпение Бога, который позволяет нам расти. А еще Бога можно возблагодарить за то, что Он, в отличие от нас, не пытается ускорять наш рост. Бог очень терпеливо ждал, пока вырастет Иаков, и Бог будет также терпеливо ждать, пока вырастем и мы. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту 48 главы, в начале которой мы узнаем, как Иосиф навещает Иакова во время его последней болезни. Начнем со стихов с 1 по 3. «После того Иосифу сказали: „Вот отец твой болен“. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: „Вот сын твой Иосиф идет к тебе“. Израиль собрал силы свои и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“». Только представьте, какие страсти бушуют в сердце старика Иакова. Перед ним Иосиф, его любимый сын, со своими двумя сыновьями. Иаков и мечтать не мог, что когда-либо увидит его. Он ведь был уверен, что Иосифа уже нет в живых. А Иосиф занимает высокое положение в Египте, и ясно видно, что Бог принимает участие в его жизни. Иаков уже прожил 17 лет в Египте. Он дряхлый старик, он умирает, но все же собирается с силами и садится на край постели. Вот он вспоминает, как давным-давно в Лузе ему явился Бог, и он рассказывает пришедшим: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня». Иаков прошел длинный путь. Сейчас мы видим веру Иакова. Он верит Богу. Он больше не думает о себе и не хвастается. В молодые годы он знал, или ему казалось, что он знал, как добиться своего. Ради своей цели он готов был пойти на что угодно. Но теперь, вспоминая свою жизнь, он особо упоминает то время, когда Бог являлся ему в Вифиле, когда он уходил из земли Ханаанской и когда он туда возвращался. Иаков говорит: «Бог явился мне там, и Бог благословил меня». Теперь мы действительно видим веру Иакова. Прочтем стих 4. «И сказал мне: „Вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение“». Давайте подробнее остановимся на этом обещании Бога, о котором говорит Иаков, и которое проходит красной нитью через Ветхий и Новый Завет. Бог дал обещание патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову. В его завете можно выделить три основных положения. Первое – народ, второе – земля и третье – благословение. Но для Иакова сейчас важны две мысли. Первое – «Я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И второе – «Дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». А для нас с вами очень важна третья часть завета. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Так говорится в 18 стихе 22 главы книги Бытие. Мы сейчас сидим и читаем книгу под названием «Библия» по той простой причине, что Бог уже на две трети выполнил свой завет, который Он поставил тысячи лет назад. А одна треть этого завета пока остается невыполненной. Евреи еще не получили обещанную им землю. Да,

0: У них есть небольшой клочок суши, который пока оказывается яблоком раздора с другими народами. Когда же они получат всю свою землю из рук Бога, они заживут на ней в мире и благополучии. У каждого будет своя семья, свой дом, своя собственность. Они будут жить припеваючи. Наступит тысячелетнее царство. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. Я читаю стихи 5 и 6. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассе, как Рувим и Симеон будут мои, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Оба эти внука, Ефрем и Манассе, дадут начало двум коленам Израилевым. Отсюда можно сделать вывод, что должно существовать 13 колен Израилевых. Поскольку у Иакова было 12 сыновей, а двое сыновей Иосифа дали начало двум коленам. У Иосифа же не было своего колена, но от двух его сыновей произошли колена Ефрема и Манассии, что в результате дает 13 колен. Однако дело в том, что потомки Левия не составляли колена. Они все были священниками, и им не было дано удела в земле обетованной. Они входили в другие колена в качестве священников. Вам может показаться, что это слишком замысловатый метод подсчетов. Но мне, впрочем, так не кажется. Ведь Бог просто сделал, как захотел, а значит, так было лучше. Когда Ефрема и Манассию подводили к Иакову, им уже исполнилось по 17 лет, ведь они родились как раз перед приходом Иакова в Египет. И они оба дадут начало каждой своему колену. Сцена благословения внуков Иакова – это отдельная история, и мы коснемся ее в нашей следующей беседе. А сейчас давайте прочтем стих 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». На смертном одре Иаков вспоминает о Рахиле, матери Иосифа. Как видим, рана его не зажила. Он говорит о том месте, где когда-то похоронил ее. Он по-прежнему ожидает воскресения и надеется когда-нибудь вновь оказаться рядом со своей любимой женой. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Бытие». В следующий раз нас ждет разговор о благословении внуков Иакова, а также о пророчествах, касающихся сыновей Иакова, которые станут родоначальниками колен Израилевых.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Овощной отдел мозга. В вашем гастрономе наверняка есть овощной отдел. Вы не поверите, но в вашем мозге он тоже есть. Для разных видов данных мы используем разные системы хранения информации. Например, способ ведения истории болезни существенно отличается от способа хранения сведений об уплате за телефон. Можно привести множество других примеров, но никто до сих пор так и не выяснил, какую же систему хранения данных использует человеческий мозг, как он отбирает сведения и хранит их в памяти. Ученые предполагают, что им, возможно, удастся пролить свет на тайну хранения мозгом информации с помощью больных, переживших инсульт. Один человек получил травму лобной доли мозга. И как часто бывает в таких случаях, у него возникли трудности с названием предметов. Однако затруднения эти были очень специфическими. Он мог вспомнить название почти всего. Он смотрел на картинки и называл, что на них изображено. Он запоминал длинные списки слов. Он узнавал практически все, кроме одного класса предметов. Речь идет об овощах и фруктах. Он не узнавал их на картинках и не запоминал их названий. Один ученый высказался об этом так. У него в мозгу словно потерялась страничка, на которой были записаны названия всех фруктов и овощей. Возможно, мы никогда не поймем до конца, как устроен мозг человека, но совершенно очевидно, что столь сложный орган, как мозг, мог быть задуман и сотворен только высшим разумом. И тот, кто его сотворил, стремится к каждодневному общению с нами в Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Калашникова.

Я хотел бы поговорить с вами о очень интересном вопросе, которому я знаю, что большинство из вас рано или поздно придут или когда-то уже приходили. Скорее всего, у вас в мыслях когда-то возникали вопросы о том, что в Священном Писании есть определенные истины, которые не совсем понятны. Для этого существуют разные причины. И мне хотелось бы сегодня вместе с вами коснуться этих причин и посмотреть, каким образом мы можем иметь благословение от того, что мы можем понимать место тайн Священного Писания в нашей жизни. Люди по-разному к ним относятся. Это факт, что в Библии есть вещи, которые непонятны. Некоторые люди подходят к Священному Писанию или к таким текстам с мистической точки зрения. То есть они пытаются каким-то образом объяснить эти непонятные или таинственные вещи, объяснить это еще более затуманивает этот вопрос. Когда-то Бог, обращаясь через Моисея к народу израильскому, сказал следующие слова. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Я хотел бы обратить внимание на этот очень важный текст, дорогие друзья. Посмотрите, здесь есть две категории истины. Первая категория – это та истина, которую Бог по каким-то причинам почел нужным сокрыть от нас с вами. Факт открыт здесь или показан здесь. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. То есть в нашей жизни, в нашем процессе богопознания есть определенное количество информации, которая находится выше нашей способности ее понимать. Есть определенный уровень истины, который Бог предпочел или решил, или посчитал нужным сокрыть. И Моисей обращается к народу израильскому. Бог через Моисея говорит народу, говорит нам с вами сегодня о том, что сокрытое принадлежит Богу. Вместе с этим есть еще одна категория истины. Эта истина представлена здесь во второй части этого стиха, и о ней сказано «открытая нам и сынам нашим до века». И посмотрите цель, для чего вот это открытое представлено нам с вами. Есть очень важная, очень ясно выраженная цель для того, чтобы мы исполняли слова закона сего. То есть Библия – это не книжка, в которой люди получают пищу для своего интеллекта, для того, чтобы каким-то образом в мозаику такую интеллектуальную поиграть, для того, чтобы как-то сопоставить что-то с чем-то, чтобы удовлетворить свое любопытство. Библия написана с определенной целью для того, чтобы мы исполняли слова закона. То есть каждое слово – каждый стих, каждый текст Священного Писания имеет своей целью его практическое воплощение в жизнь. Но когда люди подходят к тем местам, которые они не понимают, один из подобных подходов можно назвать мистический подход к тайнам Священного Писания. Я встречал некоторых людей, которые объясняют этот мистический подход или объясняют тайны Писания путем какой-то выдуманной секретной кодировки. Может быть, вам приходилось когда-то встречать где-то в литературе или в новостях о том, что вышел фильм, который называется «Омега-код». Речь идет о том, что якобы какой-то ученый, какой-то специалист взял еврейскую Библию на еврейском языке, заложил ее в компьютер. Это всегда так мистически звучит. Трудно очень понять, что это значит, заложил ее в компьютер. То ли саму Библию заложил, то ли на каком он языке он... И как он закодировал то, что он закладывал, и какие программы были использованы для этого. Всегда говорят такими общими словами, заложил ее в компьютер. И потом там он обнаружил целую-целую массу информации. Интересно, что этот фильм «Омега-код» был снят телекомпанией TBN. Может быть, слышали, есть такая компания, которая представляет собой в основном харизматические церкви.
довольно-таки распространенный канал здесь в Соединенных Штатах Америки. И интересно, что этот ученый, так называемый ученый, нашел даже в этой Библии, в своей кодировке, что, оказывается, в Библии даже указано было про Тибиен. Где-то там нашел какое-то указание в книге Даниила, что там вот есть вот такой канал Тибиен. Ну, это, конечно, все очень смешно звучит. Тем не менее, суть такого подхода в следующем, что существует текст Писания, но в него якобы Бог каким-то секретным образом вложил еще один уровень информации, который скрыт, и который становится понятен только тогда, когда какой-то эксперт возьмет эти буквы, сложит их в определенном порядке. Ну, например, они говорят, что если мы возьмем, сложим каждую десятую букву Ветхого Завета, то мы получим откровение о том, что две башни взорвутся в Нью-Йорке. Или что будет канал Тибиен. И еще какие-то странные вещи, которые, вы знаете, подобные эксперименты производились и с другими книгами. Один человек взял точно так же Декларацию независимости Соединенных Штатов и взял каждую 24-ю букву, и у него получился тоже какой-то складный рассказ из того, что там было написано. То есть речь идет о том, что люди просто выдумывают, вкладывают этот смысл в текст Священного Писания и хотят нам с вами его преподать. А люди вообще склонны к мистике по своей природе. И когда они читают такие вещи, они думают, ты смотри, и правда. И даже думают, что это как-то превозносит Библию, говоря о том, что в Библии что-то особо ценно. Не только вот этот смысл, который сверху, но и тот, который где-то спрятан, закодирован. На самом деле, все это чистая выдумка. Люди просто придумали это, просто каким-то образом нагрузили это на текст Священного Писания и пытаются создать из этого тайну. Следующее – это скрытое откровение. То есть, когда человек подходит к Писанию, и он пытается найти тайну там, на самом деле он ищет тайну там, где ее нет. Много подобных вещей, которые мы представляем, когда просто появляются толкователи. Обычно они очень авторитетно говорят, очень смело говорят, очень твердо говорят. И говорят такие вещи, которые звучат складно, но ничего общего с тем текстом, который они прочитали, эти вещи, которые они говорят, не имеют. Ну, например, есть такая книжка, я уже вам показывал ее, написал ее Аркадий Хемчан, «Святости Иеговы». Вот здесь он толкует текст из книги «Деяния апостолов», 2 глава, 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Дальше он пишет: «Луна – прообраз церкви, кровь – символ и знак завета. Следовательно, в это время луна станет заветом, знамением оправдания для многих святых. Ибо наступает время, и настало уже, когда завет крови превозносится и ставится в церкви на самом великом пьедестале. Церковь осознает свое назначение, и сейчас она поднимается из праха и пепла, чтобы засветиться багряным светом возмездия. Это будет ее благословенный плод – погрузить ногу свою в крови врагов. Это значит предать анафеме всех нелюбящих Господа». Бред какой-то, самый настоящий. Но звучит солидно, звучит очень сильно. Посмотрите, что он делает. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь». Дальше он пишет: «Луна – прообраз церкви». Абсолютно необоснованно. Абсолютно. Нет никакого указания в Священном Писании, что луна когда-либо была прообразом церкви. Во-первых. Во-вторых, даже если и когда-либо луна была указана или связана как-то с церковью, очень трудно объяснить, действительно ли в этой ситуации эта аллегория или этот прообраз соответствует. Вы помните один из прообразов Священного Писания? Помните, Христос назван Лев из колена Иудина. Христос приравнен Льву, да? Или прообраз выражается, Лев из колена Иудина. Помните, в 5 главе 1 послания Петра написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо…» Помните, кто ходит, как рыкающий лев? Дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, если взять один и тот же образ, лев, в одной ситуации мы видим, Христос назван Лев из колена Иудина, в другой ситуации мы видим, дьявол ходит, как рыкающий лев.
То есть совсем не обязательно, когда мы встречаемся с каким-то образом, совсем не обязательно, что он везде будет соответствовать тому же самому. Тем не менее, огромное количество литературы существует, когда люди действуют вот таким образом. Они просто берут и они выдают о том, что они разгадали тайну. На самом деле они ничего не разгадывали, они просто придумали. Они просто придумали, это звучит складно, и они просто спекулируют на том, что люди очень доверчивы. Между прочим, интересно, люди не верят Писанию, но очень склонны верить всякого рода обманщикам, вот таким, которые выдают себя за знатоков тайн. На самом деле это махинация самой-самой простой формы. Кроме вот такого мистического подхода, который представлен вот такой форме, существует еще один вариант. Это спекулятивный подход к Писанию. Что он из себя представляет? Это тогда, когда люди, сталкиваясь с какой-то сложностью, пытаются добавить что-то к Писанию. Ну, например, несколько событий, когда Писание очень ясно говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа никто не может предсказать. Очень ясно написано, о дне же, том и часе никто не знает. Но посмотрите, на протяжении истории христианства постоянно были группы, которые выдвигали те или иные даты, как даты пришествия Иисуса Христа. Адвентисты седьмого дня в 1838 году предрекали первый раз, что придет Христос. И люди верили, огромное количество людей, и вы знаете, все это играется или замешано на почве святости, на призыве к святости. Ты что, не веришь, что он скоро придет? Ты что, не веришь, что к этому нужно готовиться? Да ты что, да какой же ты верующий? Точно придет в 38 году? Да, Христос сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, в любой момент может прийти. Но что он в 1838 году придет, это абсолютная выдумка. Это была выдумка и остается выдумкой. Свидетели Иеговы немножко дальше пошли. У них как минимум с десяток был предсказаний о том, что Христос придет. Первое, я знаю, в 1914 году они предрекали, в 1920, 1924, 1975, кажется, последний раз. Это все продолжается и продолжается и продолжается. Когда в Писании написано ясно, это тайна. Это тайна. Не знаете ни дня, ни часа. Посмотри, как это все тонко преподносится. Тогда, когда Священное Писание по какой-то причине сокрывает от нас эту информацию, тем не менее люди пытаются ее каким-то образом домыслить или добавить туда. Очень многие баптисты даже склонялись к тому, чтобы предсказывать. Я знаю одного человека, который предсказывал, что восхищение церкви будет в 1982 году. Ну или плюс-минус, он говорит, может быть, год-два. От чего это происходит? От того, что люди, подходя к тайнам Писания, пытаются своей спекулятивной логикой, то есть абсолютно выдумкой, абсолютно необоснованно на Писании, пытаются каким-то образом ее разгадать. То, что представлено и оставлено нам с вами как тайна. Есть еще один вариант, это когда люди пытаются, столкнувшись с тайной, отнять что-то от Писания. Ну, например, очень часто это можно наблюдать в творениях или в произведениях либеральных богословов, когда они встречаются с какой-то сверхъестественной ситуацией, упомянутой в Новом Завете, чаще всего они объясняют это какими-то своими методами. То есть они просто убирают то, что там было написано. Посмотрите, Евангелие Матфея, 14 глава, мы читаем историю, когда Иисус Христос отправил учеников переправляться через море, и потом посреди ночи пристает к ним и идет по воде. Послушайте эту историю. Матфея 14 глава с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр же сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Помните эту историю. Теперь послушайте, что пишет Баркли, Уильям Баркли. Это толкование достаточно распространенное, его можно найти на полках многих-многих наших евангельских верующих. Послушайте, что он пишет. «Оставшись один», это 107-я страница, кстати, тоже, и толкование Евангелия от Матфея, том 2, я читаю. «Оставшись один, Иисус поднялся в горы помолиться, и к этому времени наступила ночь. Ученики отправились назад через озеро. Налетел один из внезапных штормов, которыми славилось озеро, и они боролись с ветром и волнами, едва продвигаясь вперед. Пока стояла ночь, Иисус отправился пешком вокруг озера, чтобы прийти на другую сторону». Откуда это взято? Да просто он придумал. Потому что написано, что Иисус пошел по морю. Но Баркли считает, что по морю нельзя ходить. Поэтому он говорит, что Иисус отправился пешком вокруг озера. Слушайте дальше. «В ту эпоху ночь делили на 4 стражи. С 6 часов по полудню до 9 часов вечера, с 9 часов вечера до 12 часов по полуночи, с 12 часов по полуночи до 3 часов утра, с 3 часов утра до 6 часов утра. Таким образом, в 3 часа утра Иисус, шедший по горной дороге по северной стороне озера, увидел лодку, боровшуюся с волнами, и спустился к берегу, чтобы помочь своим ученикам». Очень оригинальное объяснение. Меня интересует в этом объяснении следующее. Вот посмотрите, значит, оказывается, четвертая стража нужно воспринимать буквально, так он говорит, да, потому что он даже высчитал, что это, с 3 часов до 6 часов утра. А то, что идти по воде, это никак нельзя буквально воспринимать. Его нужно истолковать, как он шел по скалистому берегу. Ну, конечно, здесь очень много несостоятельности во всей этой истории. Это один из примеров, когда люди подходят к тайне и пытаются эту тайну упростить. То есть они пытаются убрать из нее вообще элемент таинственности. Посмотрите, мы коснулись нескольких аспектов. Одни люди, подходя к тайне, они пытаются мистически ее усложнить. Другие пытаются разгадать то, что нельзя разгадать. Третьи пытаются упростить и сказать, здесь тайны нет. Это просто придумали, это просто, ну, так говорили, что он... Это так им показалось ученикам, просто он откуда ни возьмись, вот вдруг здесь появился Иисус Христос. Таким образом, это несколько проблем, как люди подходят к тайнам, которые встречаются в Священном Писании. Еще одна проблема, которая существует среди христиан, я боюсь, что среди большей части христиан, это просто игнорировать то, что в Священном Писании есть тайны.

Мы должны относиться к тому, что говорит Священное Писание. Я разделил все тайны, которые есть в Священном Писании, на три части. Первая часть – это тайны, которые являются тайнами для какого-то определенного количества людей. Это не для всех людей эта тайна. Для многих людей что-то непонятно в Писании, то, что вам и мне понятно. Священное Писание говорит о том, что есть тайны, которые сокрыты от неверующих. И на это есть объективные причины. Псалом 24, 14 стих говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». То есть, посмотрите, речь идет о том, что Бог открывает определенные тайны тем людям, которые Его боятся, которые признают Его величие, которые признают Его право управлять нашей землей, управлять нами, управлять истиной, которую нам открывает Священное Писание. Луки 19 глава 42 стих. Иисус Христос обращается к Иерусалиму, к еврейскому народу и говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Второе слово «сокрыто», греческое слово, которое переведено словом «сокрыто», «криптос». Может быть, кто-то слышал такой термин, есть криптограмма или криптография. Это когда закодированным текстом что-то передают. Так вот, вот это слово написано, что кто-то это закодировал. То есть у вас нет способности понимать то, что я вам сейчас говорю. На это есть причины. Причины – ожесточенные сердца этих людей. Когда люди слышат истину Писания, когда люди вокруг нас сегодня в массах своих, которые подходят к Библии, они даже сегодня модно иметь Библию, они ее иногда открывают, но они читают Библию, и они не понимают ее, они не могут ее воспринять. Причина – их ожесточенные сердца. Есть еще один текст. 1 Коринфянам 2 глава 7 стиха. Апостол Павел говорит о том, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей». То есть посмотрите, еще одно упоминание тайны, которая является тайной только для неверующих. Это тайна смысла спасения. Это тайна того, что Иисус Христос взял на Себя ваши и мои грехи. Это тайна, что придя к Иисусу Христу, мы можем иметь прощение и вечную жизнь. И люди подходят к этим истинам. Ну, посмотрите, написано, что никто из властей века сего не познал. Некоторые считают, что это им не нужно. Некоторые считают, что это им невозможно понять, как это так, кто-то за меня умер. Некоторые вообще игнорируют то, что здесь написано. Священное Писание говорит о том, что это целая-целая категория истины, которая сокрыта от людей неверующих, которая является тайной. И необходимо только просвещающее действие Святого Духа, которое помогает человеку понимать. Смотрите, а нам открыл это Бог Духом Своим. Вот оказывается, как вот эти божественные тайны, божественные истины, они становятся ясными. Может быть, когда-то вы можете вспомнить сейчас этот момент, как когда-то вы в своей жизни вскричали «Эврика!», вскричали «Нашел!», «Открыл!», «Ясно теперь!». Когда вам когда-то стало ясно истина спасения. Когда вам когда-то стало ясно, что вы грешник, что вы нуждаетесь в спасителе, что вы нуждаетесь в вечной поддерживающей руке вашего Бога. Это действительно действие Святого Духа, то, что происходит в жизни верующих людей. Следующая категория – это тайны, сокрытые от верующих Ветхого Завета. На протяжении долгих-долгих веков Бог открывался людям, которые жили в Ветхом Завете, то есть до Иисуса Христа. Несмотря на это,
Очень многие вещи для тех людей были непонятны.

0: Бог говорил им, Бог свидетельствовал, Бог открывал, Бог представлял свое слово. Тем не менее, многое по какой-то причине Бог сокрыл от тех людей. Посмотри, Ефесянам 3 глава с 3 стиха. Апостол Павел пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна», о чем я и выше писал кратко, «то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что на протяжении долгой истории народа израильского эти люди слышали обетование, они имели отношение с Богом, они имели закон, они знали пророчество, но они не знали одной истины, которая для них была тайной. Эта истина заключалась в том, что когда-то будет создано единое тело, единый организм, который будет включать в себя всех, и евреев, и язычников. Посмотрите, 5 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом ее и пророком Духом Святым». Опять-таки, смотрите, кто открывает эти тайны? Дух Святой. Кому открывает? Открывает определенному количеству людей, апостолы и пророки, которые были в основании церкви. Эти апостолы открывают эту тайну всем верующим Нового Завета. Посмотрите 6 стих. Он говорит о том, что из себя представляет эта тайна. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело». Посмотрите, на протяжении многих столетий, даже тысячелетий, люди следовали закону Моисееву, старались следовать, искали закон Моисеев. Они слушали пророчества, они каким-то образом эти пророчества пытались понимать. Но они не знали этой важной истины, Бог от них сокрыл это. Опять-таки, почему? У нас возникает вопрос все время, почему? И мы коснемся этих вопросов или попробуем ответить на эти вопросы. Почему Бог скрывает что-то? Следующий пример тайн Священного Писания – это тайны, сокрытые от верующих Нового Завета. То есть, оказывается, даже нам, живущим после того, когда Иисус Христос пришел, умер, воскрес, после того, когда мы получили Библию, даже нам сегодня не все ясно. Даже для нас сегодня много сказано, это тайна. Это то, что мы не можем понять. Например, время второго пришествия Иисуса Христа. Мы уже говорили о том, что люди пытаются объяснить или придумать, предсказать каким-то образом. Но Христос сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, 36 стих, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Тот человек, который предсказывал пришествие Иисуса Христа в 82-м году, я его хорошо очень знаю, я ему задавал вопрос, а как же насчет Евангелия от Матфея, 24 глава, 36 стих? Он говорит, ну там же написано, о дне и часе никто не знает, а год-то мы можем предположить? Ну, так сказать, это проигнорировать смысл того, что здесь сказано. Иисус Христос говорит о дне и часе никто не знает, не для того, чтобы заниматься казуистикой, то есть о дне не знает, а месяц мы можем угадать, о дне не знает, а год мы можем угадать, или столетие, или десятилетие. Но, кстати, 82-й год прошел, и как вам известно, что Христос не пришел. Правда, субботники были наиболее изобретательными. Елена Уайт сказала, что Христос, оказывается, чуть было не пришел в 1838 году, но уже когда приближался к земле, увидел, что на земле не соблюдается суббота. И потом повернул назад, и теперь ждет, когда начнут субботу соблюдать на земле. Так вот они объяснили, откуда и появилась эта секта. Дело в том, что когда мы читаем вот эти тексты в контексте истории, в контексте того, что рассказывает Иисус Христос, ясно, что Христос говорит, нельзя это знать. Мы не можем предсказать пришествие Иисуса Христа. Еще одна тайна – это богочеловечность Иисуса Христа. в Писании очень ясно написано. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вы знаете, что над этой тайной несколько столетий ломали голову ученые мужи церкви, разные святые отцы церкви. Они пытались найти термин, который мог бы отразить богочеловечность Христа. Они так и не нашли этот термин, они нашли термин для Марии, вот, которым они пытались объяснить через этот термин, и пытались объяснить и сущность Иисуса Христа. Но все это, по сути дела, абсолютно пустая затея. Почему? Потому что Библия говорит, великое благочестие тайна. Христос 100% Бог, Христос 100% человек. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И сколько бы люди ни надмевались своим умом, пытаясь разгадать эту тайну, все то, что они произведут, это будет просто карикатура. Это будет то, что не будет представлять сути. Возможно, вам приходилось встречаться со свидетелями Иеговы, которые говорят, ну так Христос это Бог? Бог, а как же он может тогда быть человеком? Когда человек имеет руки, ноги, когда человек ограничен пространством, а Бог не ограничен пространством? Или они задают вопрос, Христос умер на Голгофе? Умер. Так что Бог может умереть, а Бог не умирает. Значит, тогда Христос не был Богом. Значит, тогда он был просто самым значительным человеком. И так далее. Все вот эти спекуляции, которые производят люди вокруг этой тайны, они построены на вот этом предположении, что человек хочет, думает, надеется, что он может разгадать эту тайну. На самом деле, если Священное Писание сказало беспрекословно великое благочестие тайна, это тайна. Это тайна, которая нам не открыта. Вот почему Бог через Моисея говорит, сокрытое принадлежит Господу. И нам не стоит пытаться найти вот этот секретный код, которым мы можем открыть этот замок. Дело в том, что у Бога есть причины, почему Он сделал это тайной. Еще есть тайны, это триединство Бога. То же самое во Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе, мы читаем, «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Писание очень ясно говорит, что Бог един. Здесь же, в Священном Писании, мы читаем Римлянам 9 глава 5 стих. «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Значит, о Христе сказано, что Он Бог, благословенный вовеки. Аминь. Оказывается, о Христе сказано, что Он Бог. Во Второзаконии сказано, что Бог един есть. Дальше. Иоанна, 14 глава, 16 стих, написано, «И я умолю Отца, Христос говорит, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите, он говорит о Духе Святом, он говорит о нем, как о точно таком же утешителе, как он сам. «Даст вам другого утешителя». Мы как-то говорили несколько раз о том, что вот это слово «другого» в греческом варианте – это слово «аллос», слово, которое говорит о том, что другой, но точно такой же. Если бы мы взяли другую Библию, о ней можно было бы сказать «другая Библия», «аллос». То есть это такая же точно Библия, там все те же самые слова, просто вторая копия, это другая. Есть в греческом языке другое слово, которое известно, кстати, в английском и в русском даже, «heteros», когда говорят о том, что это абсолютно другое. Так вот здесь Иисус Христос применяет эту фразу, «даст вам другого утешителя, точно такой, как я». Дальше смотрите, он говорит, 18 стих, «не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть Дух Святой, который снизойдет на людей, это будет Дух Христа. Это будет единое целое со Христом. Таким образом, мы встречаемся с еще одной тайной. Посмотрите, эта тайна говорит о том, что мы пытаемся решить эту математику между 1 и 3. Бог один или богов 3? И опять-таки приходят свидетели Иеговы и подобные им, и они пытаются задавать нам вопросы, они пытаются говорить так: у Бога Отца есть воля? Есть воля. У Бога Сына есть воля? Есть воля. У Бога Духа Святого есть воля? Есть. Значит, это три разных личности, это три разных Бога? Нет, это один Бог, написано «Бог един есть». Таким образом, это еще одно проявление тайны. Это ситуация, это обстоятельство, которое мы встречаем в Священном Писании, которое Бог оставил для нас вот в этих двух разных, связанных каким-то образом у Него в Его мудрости позициях. Он говорит о том, что Бог един. Он говорит, что Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святой есть Бог. Таким образом, мы верим в триединство. Единственное объяснение этому мы находим, что Бог триедин. И на самом деле мы не понимаем, что это такое. Мы не можем понять. Мы не можем добраться до сути, чтобы разложить по косточкам, по частичкам, по деталькам эту истину. Единственное, что мы можем делать, это можем в смирении склониться перед этой истиной и принять ее.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, друг! В прошлый раз мы узнали, как Бог совершает свои чудеса через слабых людей. 4 прокаженных осмелились войти в лагерь сирийцев, чтобы утолить не только свой голод, но и насытить всех израильтян. Пока сирийцы в панике разбегались, израильтяне могли утолить свой голод. Единственный, кто не попробовал еды – усомнившийся царский придворный, который смеялся над Словом Божьим. «Воцарился Иуй!» Библия, 4 книга Царств, глава 9. Царь Израиля Ахав умер, но его жена, нечестивая царица Иезавель, была жива. Царь Иорам, их сын, был ничуть не лучше своих родителей. Господь сказал Елисею, что пришло время положить конец правлению этого грешного рода. Елисей призвал к себе одного из молодых пророков. «Возьми этот сосуд с елеем, — сказал он юноше, — и пойди в стан войска израильского. Отыщи там Иуя, одного из военачальников. Останься с ним наедине и помажь его в цари. А после этого беги оттуда прочь, не останавливаясь». Елисей понимал, какие беды могут случиться с молодым пророком, если царь Иорам узнает о том, что он сделал. Юноша пришел в лагерь израильского войска и увидел военачальников, сидящих под открытым небом и обсуждающих свои дела. «У меня есть послание для тебя, господин», — сказал он Иую. Иуй отвел его в дом, и пророк помазал его елеем и провозгласил: «Господь избрал тебя в цари над Израилем». Затем юноша стремительно убежал, а Иуй в смятении вернулся к остальным военачальникам. «Все ли в порядке?» – спросили они. «Зачем приходил этот неистовый к тебе?» «Вы не догадываетесь?» – спросил Иуй. Ему казалось, что достаточно взглянуть на его лицо, чтобы все понять. «Нет, мы не знаем», – отвечали они. «Я стану царем», – сказал им Иуй. Военачальники приветствовали его радостными возгласами. Они сняли свои плащи и постелили ему под ноги. «Воцарился Иуй!» — кричали они. Что ты заметил в этой истории? Бог рано или поздно лишает благословения людей, которые, как семья Ахава, нарушают его заповеди. Бог указывает Елисею на нового царя. Юноша, которого отправил пророк с поручением помазать нового царя, исполнил все в точности. Умеешь ли ты проявлять такое послушание? О дальнейших событиях мы узнаем когда снова наступит наше время раскрыть Священное Писание и слушать библейские истории. А пока, до свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 62. Евангелие Иоанна, 21 глава, 3 стих. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Рыбак, отправляясь на рыбалку, всегда надеется поймать самую большую рыбу. А если не самую большую, то много рыбы. Наверное, и апостол Петр вместе со своими друзьями думал, что вернется с богатым уловом. Но за всю ночь они не поймали ни одной рыбки. Наступило утро. Уставшие и разочарованные рыбаки возвращались на берег. Змеи обедают. Стояло жаркое лето. Вода в заливе на третьей балке, где мы любили рыбачить, даже ночью была теплой. Третья балка была недалеко от нашего дома. Туда можно было дойти пешком. Но на велосипеде это получалось быстрее. Рано утром, пока солнце еще не начинало как следует припекать, я отправился порыбачить. Закинул удочки и в ожидании хорошего клева присел на корягу. Но рыба никак не хотела замечать наживку на крючках моих удочек. Поплавки стояли недвижимо. Их было видно издалека. Так прошел час, потом другой. Я менял наживку, подбрасывал прикормку. Но все было напрасно. Все мои мечты о самой большой рыбе растаяли, как снег в теплой воде. Конечно, сидя на берегу, было интересно наблюдать за утками-нырками, охраняющими свои территории от непрошенных гостей. Или попытаться угадать, где в очередной раз вынырнет птица чомга. Интересно то, что всякий раз у нее в клюве была небольшая рыбка, а мой садок для рыбы был пуст. А потом я поймал две маленькие рыбки. Пусть пока поплавают в моем садке, подумал я. А как поймаю рыбу побольше, то этих выпущу. Но после такой удачи я не поймал ни одной рыбки. Ни большой, ни маленькой. Зато гадюки, которые то и дело проплывали мимо моих поплавков, высунув из воды голову, взялись за рыбалку основательно. Они выныривали с пойманной рыбешкой и спешили к берегу, чтобы пообедать ею. А место для этого обеда они почему-то выбрали рядом со мной. Я молча наблюдал, как они расправляются с добычей, заглатывая ее и становясь толще. Одну змею сменяла другая, и тоже с добычей. Но вот одна из них решила, что рыбки в моем садке находятся гораздо ближе. Она пролезла в садок и, схватив мою рыбешку, начала ее заглатывать. До этого времени я смотрел на их обед с интересом, но теперь возмутился. «Это моя рыба, и я ее поймал», — сказал я, и прогнал нахальную змею из садка. Потом открыл садок и

0: На берегу их уже ждали испеченная в костре рыба и хлеб. Бог благословил их старания и послал им богатый улов. Но Иисус хотел, чтобы они вспомнили, для чего Он их призвал когда-то. Быть хорошими рыболовами для Божьего Царства. Когда-то Он пригласил их следовать за Ним. «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Это значит, что им предстояло рассказать людям о Господе Иисусе Христе, о Божьей любви, о прощении грехов для всех верующих во Спасителя Христа. Вот Его повеление. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этой рыбалке Иисус обещает им свое благословение. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Не может быть такого, чтобы они, трудясь, ничего не поймали.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой же я прекрасный певец. Ля-ля. О моем пении будут легенды слагать. Точно. Ля. И сделают запись в книге почетных жителей заповедника. А, нет, напишут портрет. Точно, и отнесут его в нашу лесную типографию. А потом сделают множество копий и развесят над каждой детской кроваткой. И все малявки нашего заповедного леса будут любоваться моим очаровательным пятачком. Ля-ля-ля-ля-ля! А это еще кто? Кто это там моему пению мешает? Птичка какая-то. Да где ж она? А, вот, на веточку сосны уселась. Маленькая такая. Ишь, какая голосистая. Хм, чем-то сороку напоминает. Только размером не вышло. Ну, это я про краску ее, значит.
1: Привет, кабанчик. Чего это ты сосны разглядываешь? Уж не шишки ли сосновые решил на вкус попробовать?
0: Привет, Белочка!
2: Что я тебе, клёст какой-нибудь, что ли? Чтобы шишки еловые на завтрак глотать?
0: Нет, это я просто вон на ту птичку смотрю. Уж больно она голосистая выискалась.
2: Настоящим талантом дорогу перекрывает.
1: Это к талантам ты свою персону относишь? Эх, кабанчик, а у мухоловки-пеструшки и в самом деле голосок великолепный. Слышишь, какие трели выводит? Что-то в ее пении знакомое слышится. Печи, печи, куличи, куличи. Да-да, очень похоже.
0: Как ты говоришь, Белочка, эту птичку называют? Комароловка пестренькая, что ли?
1: Это ты у нас кабанчик пестренький. А птичка эта зовется мухоловкой-пеструшкой. И видно, она в нашем заповеднике новенькая. Я ее раньше не видела. Давай поближе подойдем, познакомимся. Тем более, что у нас сегодня передача «Путешествие в заповедник» по плану идет. А чем тебе не путешествие? Птичку-певунью поближе узнать, а?
0: Ну, ой, а тогда надо и ребят еще пригласить.
1: Конечно, дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу радиопередачу «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга».
3: Печи-печи, куличи-куличи, всем привет, я прилетел.
0: Хе, так это значит и никакая не она, а он, самец, значит. Эй, привет, голосистый! Чего это ты тут распелся?
3: Привет, только не нужно меня отвлекать. Вы думаете, если я так и весело распеваю, то мне и делать нечего? Ничуть. Дел у меня полон клюв. Для начала я осмотрелся на новом месте и подыскал подходящее жилище. Для моего нового дома сгодится и старое дупло дятла, и заброшенный синичник. Но и лишь когда поиски жилища завершены, я уселся у входа и запел. Примерно так. Печи-печи, куличи, цыку-цыкрути. Да-да, точно так. И я теперь жду ее прилета. Прилета моей второй половины.
0: Значит, он еще и не один, а дуэтом в нашем заповеднике петь намеревается. Беда-то какая. А как же... как же мои портреты с очаровательным пятачком? Тю-тю, с такими конкурентами-то!
1: Кабанчик, как тебе не стыдно? Что ты такое говоришь? Дорогая птичка, пойте сколько вам захочется. У вас славно получается.
3: Понимаете, мне хочется ей понравиться. Конечно, сперва она обратит внимание на мой нарядный костюмчик. Сверху я весь такой черненький, с белыми полосками на лбу и крыле, а снизу беленький.
2: Это нам прекрасно видно. Уж очень на сороку похож, только габариты неподходящие.
3: Нет, нет, нет. Только не говорите, что я внук сороки. Хотя мою окраску и вправду называют сорочей. Запомните, я принадлежу к отряду воробьиных. Хотя честно признаю, что длина моего тела даже меньше, чем у воробья. Всего 13 сантиметров. А она, то есть моя избранница, чем-то похожа на меня. Только в ее оперении вместо черного цвета будет преобладать серовато-бурый.
1: А господин Мухоловка, не беспокойтесь. Ваше оперение нарядное и праздничное. Уверена, что вашей суженой приятно на вас будет посмотреть.
3: Эх, ну одного яркого костюмчика маловато. Чтобы уж наверняка ей понравиться, я заведу свою звонкую трель. Печи-печи, куличи. Или так, три-три-три, крути-крути. Ну, или как кому слушаться. Без ложной скромности скажу, что Отец Небесный наделил нас прекрасными музыкальными способностями.
0: Ну вот, началось! Не видать бедным деткам моих портретов! Будут все глазеть на эту маленькую сороку над своими кроватками!
3: Минуточку. Или мне кажется, что я слышу ее отрывистое «Вить-вить?» И замелькали ее перышки. Только никуда я не полечу с моей ветки. Так и знайте, я буду ее терпеливо ждать здесь, у нашего будущего домика. Это чтобы она поняла, какой я домовитый. Когда же она приблизится, о, я этого жду с радостью и трепетом. Я поведу ее осматривать свои хоромы.
1: Господин Мухоловка, а на чем же вы основывали выбор вашего жилища?
3: Дупло я выбирал основательно, и это будет моим последним испытанием. Если мой домик ей придется по душе, ну тогда сами понимаете. Прямиком да за свадебку. А если нет? Знаете, один мой родственник так почти все лето пропел, ожидая свою прекрасную половину. А она так и не нашлась. Другие уже яйца отложили, птенцов вывели, а он все один да один. Остался холостым. А все почему? Оказалось, дупло неподходящее выбрал. Крохотное. Там не то, что гнездо свить, голову с трудом просунуть можно. А так пел хорошо, заслушаешься.
0: Надо же, какие трудности. А я-то еще голосу его позавидовал, красивому. Хе, а он, бедняга, ни о какой славе и не мечтает. Ему бы квартирный вопрос свой успешно решить, значит. Так что, детки, еще полюбуются моим пятачком перед сном. Ой, ну я ж не думаю, что этот Мухолов свою кандидатуру на конкурс «Лесное Евровидение» выставит. Ему не до того!
3: Дайте-ка мне как следует встряхнуть крылышками. По такому характерному частому потряхиванию крылышек нас отличают среди прочих пернатых. Так вот. Когда моя ненаглядная согласится на мое предложение руки и сердца, мы приступим к устройству гнезда. Для этого сгодится сухая трава, мох, пленки коры сосны. Ведь для проживания я выбрал этот светлый сосняк. Через 2-3 дня после постройки гнезда дорогая приступит к откладке яиц. Их обычно бывает 5-7. И они прекрасны. Чудесного голубого цвета, точно маленькие бусинки неба. Через 11-14 дней после высиживания малыши проклюнут свои скорлупки. И тут их родителей ожидают радостные, но очень хлопотливые часы заботы. Чтобы прокормить своих ненаглядных крошек, обоим родителям приходится сделать в день 400-500 прилетов к гнезду. Так что на отдых в сутках остается не больше часа. Мухи, личинки пилильщиков, гусеницы, пауки и мелкие цикадки. Все умещается в открытых клювиках малышей. Но пока это только мечты.
1: Я верю, господин Мухоловка, что ваши мечты сбудутся. Спасибо вам за интересный рассказ о себе и о своей дорогой половинке. До встречи летом. А можно я вернусь еще в этот сосняк летом, чтобы посмотреть на ваше пушистое потомство?
3: Конечно, Белочка. Печи, печи, куличи, куличи. А вот она. Позвольте откланяться. Ждем в гости летом.
2: До свидания, господин Ухоловка.
1: До свидания. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите радуга».
2: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: Счастливо, друзья!
0: Белочка, посмотри, пожалуйста, на мой пятачок. Вот тебе не кажется, что он у меня очень выразительный?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. И Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Давид всю свою жизнь служил целям Божьим, а потом почил и был похоронен с предками и увидел тление.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы завершаем цикл передач под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы внимательно изучали жизнь Давида, величайшего царя Израиля. Мы видели его падение, ошибки и то, как ему приходилось за них отвечать. Также мы разделяли его радости, подъемы, взлеты, но во все периоды жизни Давида рядом с ним был Бог. «Конец эпохи» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру будем внимательно слушать.

Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Но, как мы все прекрасно знаем, всему в этом мире рано или поздно приходит конец. И сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида, читая 28 и 29 главы первой книги Пролипоменон. Я бы попросил вас, по мере того, как мы будем рассуждать о жизни Давида, подумать о том, как закончится наша жизнь. Это не самая привычная задача. Подумайте не о конце жизни царя Давида, но о конце своей жизни. Как бы вы хотели, чтобы вас вспоминали? Захотят ли ваши дети брать пример с вас? Что останется после нас? Размышляя об этом, прочитаем первую книгу Пролипоменон. Мы услышим последние слова Давида –